0: Событию. Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Некоторые представители российской пропаганды очень любят вот этот паркетно-парадный официоз, как отдельный жанр, с которым и на пятый год войны периодически встречают Владимира Путина в других странах. Парадный конвой, небольшое авиашоу, дети с флагами вдоль дороги. Даже в Северной Корее у этих деятелей подобное не вызывало ощущения некоторой фальши. Дух Анкориджа трансформируется в дух Пекина, а тот, в свою очередь, в дух Астаны. Обмен официальными любезностями, подписание кипы бумаг о дружбе и внезапная мысль от Такаева «Всем нам нужен мир». Подробнее в нашем сюжете.
1: Визит Владимира Путина в Астану проходит в условиях усиленных, если вообще не беспрецедентных мер безопасности, заметило издание агентства. В воздушном пространстве Казахстана борт президента России сопровождали казахстанские истребители. А в Астане безопасность кортежа Путина обеспечивали вертолет, бронемашина с позицией для стрелка и автомобиль, который, вероятно, оснащен системами радиоэлектронной борьбы для подавления связи и навигации. Такие системы, например, используются против дронов. А вдоль маршрута, по которому ехал кортеж, стояли военные со стрелковым оружием. Часть улиц были также перекрыты бронеавтомобилями. Встречал Путина президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Постарался он на славу. Церемония получилась более чем торжественной и даже включала в себя элементы авиашоу, что вызвало восторг у российских пропагандистов.
2: Смотрите, теперь еще и вертолеты пролетают с российским флагом, флагом Казахстана. Действительно грандиозная, торжественная встреча.
1: Стороны провели ряд встреч, как в узком, так и в расширенном составе. Путин отметил, что отношения двух стран сейчас находятся на подъеме практически во всех сферах, а Россия остается одним из ведущих торговых партнеров Казахстана. А еще он подчеркнул важность использования русского языка в Казахстане, который имеет в этой стране официальный статус, и поблагодарил за это президента Токаева.
3: Именно Касым-Жомарт Кемелевич выдвинул инициативу создания международной организации по русскому языку. Состоявшаяся в марте в Москве первая министерская конференция дала официальный старт деятельности этой новой структуры, нацеленной на сохранение общего, хочу это подчеркнуть, именно общего русскоязычного культурно-гуманитарного пространства. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, мы очень высоко ценим эти ваши инициативы.
1: В свою очередь, Токаев тоже выразил удовлетворение тем, как протекают отношения двух стран, но все же во время расширенной встречи напомнил российскому коллеге о необходимости мира.
4: Еще раз благодарю вас за этот визит. Для нас он очень важен, полагаю, что и для России он имеет большое значение. И будем работать во имя коренных интересов наших народов, они заинтересованы в том, чтобы наши государства жили в дружбе, в сотрудничестве. Всем нам нужен мир для того, чтобы развиваться дальше, успешно развиваться.
1: Стороны обсудили развитие стратегического партнерства, торгово-экономическое сотрудничество, вопросы региональной безопасности и подписали ряд документов, включая соглашение о строительстве АЭС в Казахстане и совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства. Текст заявления получился весьма объемным, хотя принципиально нового в нем ничего не оказалось. Стороны в очередной раз подчеркнули важность таких вещей, как общность истории и памяти с особым акцентом на победу во Второй мировой войне, евразийская интеграция и роль ОДКБ, общая граница, экономическое партнерство, культурное многообразие, молодежное сотрудничество и совместный взгляд в будущее. Ну и чтобы будущее наверняка пустило корни, главы двух стран приняли участие в символической акции совместной посадки дуба на аллее вечной дружбы России и Казахстана в Астане. Тем не менее, не все казахстанцы желают связывать свое будущее с Россией. Гражданский активист Марат Жанузаков вышел встречать Путина с антивоенным плакатом в руках и с флагами Казахстана и Украины. Его задержали сотрудники полиции, но вскоре освободили. Ранее Жанузаков вместе с другими активистами уже выходил с протестом против визита Путина 27 ноября 2024 года. Тогда суд признал Жанузакова и его единомышленников виновными в мелком хулиганстве и оштрафовал каждого примерно на $150. США. Официально Астана в вопросе войны России против Украины занимает сдержанную позицию. Казахстан не критикует Москву открыто, но при этом признает территориальную целостность Украины и оказывает ей гуманитарную помощь.
5: Владимир
1: Владимир Путин посещает Астану в рамках 5-го Евразийского экономического форума. В ЕАЭС входят 5 стран, помимо России и Казахстана, это еще Беларусь, Кыргызстан и Армения, которая, к слову, будет представлена вице-премьером республики Мгером Григоряном. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммит не поехал.
0: А с нами в прямом эфире политолог Димаш Альжанов. Димаш, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Как, на ваш взгляд, можно трактовать вот этот официоз и помпезность приема Путина в Астане? Помнится, разные случались ситуации за последние годы, не только исковерканное имя неоднократно, но и ответ Катакаева, однажды внезапно перешедшего на казахский язык.
5: Я думаю, вся помпезность, весь церемониал и вне протокольный статус того государственного визита, он, в частности, связан с попыткой, с одной стороны, Путина показать свое присутствие и в некоторой степени защитить сферу интересов России, подчеркнуть или уточнить процедуры по контрактам, которые ранее были согласованы по строительству АЭС и так далее. Также в рамках ЕАЭС и поддержки этой организации, я полагаю, необходимо также было выразить и подчеркнуть о том, что это организация, через которую Россия проецирует свое влияние на постсоветские страны, на Центральную Азию, в частности. Она также в рамках этого визита подчеркивается ее важность. Ну и изоляция Путина, изоляция России, серьезные имиджевые потери Путина. То есть та картинка, которая сегодня вы видите в Астане, она также используется для внутренней российской аудитории, для того, чтобы поддержать имидж. И в этом ключе стратегический партнер Казахстана, которым является Казахстан, Россия и Казахстан, он в этом случае поддерживает этот имидж Путина.
0: Я как раз вначале, да, упоминал, что был дух Анкориджа, дух Пекина, все это, разумеется, внутреннего, так скажем, пользования, но все-таки идет же эта принимающая сторона. Но вот не уверен, что это произошло по некой просьбе, как будто бы некий церемониал был выполнен, поэтому и хочется понять, на каком же теперь уровне взаимоотношения, учитывая предыдущие некоторые конфликты, которые, ну, как будто бы не раскрывали слух, но все-таки некое напряжение висело в воздухе.
5: Я думаю, напряжение, о котором вы говорите, оно в некоторой степени вот проявляется в словах Токаева о том, что необходим мир. То есть Казахстан – страна, которая пытается балансировать режим, имеет определенное видение. Если вы помните события января 22 года, казахстанское руководство обращалось к России в некоторой степени за поддержкой тогда. И то, как ведет Казахстан внешнюю политику, балансируя интересы и отгружая свои нефтяные рынки в Европе, подразумевает все-таки, чтобы была определенная стабильность, в которой они заинтересованы. И напряжение сейчас в данный момент связано с этим. То есть те риски, которые создает Россия, ввязавшись в войну, это бьет по экономическим интересам Казахстана, это создает риски для поступления в бюджет национальный Казахстана, это ставит под угрозу проекты важные, которые Казахстан не только имеет для него экономические свойства, но и прямые политические интересы, заявленное строительство АЭС, как я уже сказал. То есть сейчас, несмотря на то, что подписан контракт и уточнена сумма, остается достаточно призрачным будущее этого проекта ввиду того, в какой ситуации сейчас находится Россия. Ну и ряд других сферах также создаются риски. Поэтому здесь преждевременно говорить, с одной стороны, то, что Казахстан серьезно имеет серьезные потери, с другой стороны, это напрягает в целом взаимоотношения. И я думаю, то, что визит подчеркнуто государственный, обратно-таки со всем церемониалом, это также попытка показать присутствие России в Центральной Азии, в одной из крупных экономик Центральной Азии, поскольку отношения после начала широкомасштабного вторжения, они в определенной степени ухудшаются не только с Азербайджаном, но и со странами Центральной Азии. Вторые, конечно, не могут об этом правильно, прямо заявить, как это делает Азербайджан.
0: Мы, кстати, еще отдельно подготовили сюжет о том, кому, скорее всего, вот Россия пытается таким образом показать свое присутствие в Центральной Азии. Мы еще к этому вернемся. Ну, еще, Димаш, такой вопрос. Вот хочется вернуться к этим словам Токаева. Я процитирую еще раз. «Всем нам нужен мир». Сложно с ним не согласиться, кстати. Все-таки это была дежурная реплика такая в преддверии посадки Дуба «Вечной дружбы» или конкретный призыв?
5: Я думаю, это безопасная реплика была. С одной стороны, все попытаются услышать то, что они хотят, а с другой стороны, кто же против мира? И это вечная позиция Астаны о том, что они пытаются урегулировать процесс, готовы выступать посредниками между Украиной и Казахстаном, но и в целом страна, которая показывает и демонстрирует некий здоровый прагматизм вот в этой нестабильной региональной ситуации. С другой стороны, вы видите, что определенные стратегические отношения отношения подчеркиваются. Военно-техническое сотрудничество было упомянуто вот в ходе этого визита, расширение его. Насколько оно будет расширено и какие риски оно несет для Казахстана, пока не ясно. Присутствие России в энергетическом секторе Казахстана тоже определенные риски несет для Казахстана и в плане самостоятельности, суверенитета и так далее. Поэтому все достаточно в некоторой степени противоречиво. Но казахстанское руководство, оно обладает неким опытом вот именно показать себя с дипломатической стороны правильно, использовать все эти приемы, использовать определенные выражения, чтобы подчеркнуть свою отличающуюся позицию, в отличие, к примеру, от Беларуси и других стратегических партнеров России.
0: Тимур, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. И с нами также политолог Наталья Шевчукова. Наталья, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
0: Ну вот только сегодня разговоров о Астане, о дружбе и о мире внезапно. А ведь господин Токаев весьма склонен замечать слона в комнате. Ну вот о территориальной целостности, например, Украины он говорил даже на форуме в Петербурге. Насколько это вообще раздражает Кремль? Насколько приходится как-то, ну, сквозь пальцы, что ли, надо смотреть?
6: Ну, сейчас Путин находится в некоторой зависимости от Токаева, потому что значительная часть платежей, которые российские компании осуществляют с Западом, и деньги, которые идут с Запада в Россию, они делаются через Казахстан, и Россия очень сильно, соответственно, пострадает, если разорвет эти экономические связи. Поэтому Путин немножко выглядит сейчас как вассал перед Токаевым. Токаев, конечно, осторожен, он напрямую не проявляет свою такую лидерскую позицию по отношению к Путину, но тем не менее все понятно. Заметим, что Токаев в последний момент дал согласие участвовать в качестве гостя в майском параде в Москве. Это тоже о многом говорит, что его пришлось упрашивать. Но сейчас, собственно говоря, саммит-то проводится не в каком-то из городов России, а он проводится в Казахстане. И в данном случае Токаев выступает не просто как принимающая сторона, а как претендент на лидерство на евразийском пространстве.
0: Ну и неожиданную, но немного натянутую проведу еще одну параллель, еще один такой слон в комнате. Все-таки это не только госвизит, но и саммит ЕС. И в Астане висит флаг Армении, на это даже российские пропагандисты обращали внимание, а Пашиняна нет и не будет. У него есть несколько весьма справедливых оправданий, грядут выборы, и сегодня парад в Ереване. Но вот это похолодание в отношениях с Ереваном, оно вообще, как вы думаете, вынуждает Кремль быть немножко деликатнее с оставшимися партнерами?
6: Ну, Кремль сейчас находится в очень уязвимом положении. Ему приходится уже даже некоторым образом заискивать перед своими партнерами и пропускать удары, как это было с Пашиняном. Пашинян очень сильно щелкнул по носу Путина. Но у Пашиняна есть свои причины. Собственно, Путин пытался выступить гарантом безопасности на вот этом евразийском как постсоветском пространстве, но он таким гарантом не стал, он сдал Армению, он сдал своих партнеров, и, естественно, Пашинян сейчас должен отреагировать, у него внутри, к нему и внутри очень большие вопросы, если он еще будет проявлять сервильную позицию снаружи, то для него, для самого это опасно, ну а Путин вынужден терпеть.
0: Ну, я о других партнерах Казахстана, Наталья, большое спасибо, пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Вот хочется развить мысль и немножко и другую картину еще дать, помимо вот этих парадных кадров, рассказать о других партнерах Казахстана. Цитирую, зажатый между двумя крупнейшими державами Евразии, Казахстан умудряется играть роль еще и главного партнера США в Центральной Азии. Это пишет научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Тимур Умаров. Казахстан действительно очень ловко балансирует, при этом наращивает товарообороты со всеми тремя. И товарообороты, и инвестиции, скажем так, от каждого по способностям и кошельку. Подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
7: Географическое положение Казахстана определяет его внешнюю политику. Государство, зажатое между Россией и Китаем, вынуждено постоянно балансировать, чтобы сохранить добрососедские отношения. С северным соседом Казахстан связывает советское прошлое и СНГшное настоящее. За годы своего президентства и премьерства Владимир Путин посетил Казахстан 33 раза. Для сравнения, своего ближайшего союзника Александра Лукашенко он посещал только 28. Путин помогал Токаеву подавить протесты в январе 22 года. Позже помощь понадобилась уже Путину. Правда, экономическая.
8: А все-таки я не могу вас не спросить о вашем взгляде на нашу спецоперацию.
7: После начала войны товарооборот между странами вырос и составил 26 миллиардов долларов. Рост торговли чуть откатился назад в 23 году. Помешали вторичные санкции. Однако он снова возобновился и в 2025 году достиг отметки, превышающей 28 миллиардов долларов. По оценке Владимира Путина. Несмотря смогли этому помешать ни санкции, ни принципиальная позиция Казахстана по оккупации территорий Украины.
9: По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Абхазию, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк.
7: Неплохая память Владимира Путина на имена и отчества. Вдобавок, в том числе через Казахстан, Россия налаживала параллельный импорт санкционных товаров. Но за рекордными показателями официального товарооборота скрываются неприятности. Россия сокращает инвестиции в экономику Казахстана. В прошлом году они в сумме составили 180 миллионов долларов против 1 200 000 000 в 2024-м. Аналитик Кирилл Лысенко считает, что на это повлияли в том числе и внутренние проблемы России.
10: Высокие ставки не позволяют российским компаниям брать много кредитов, а значит, они не могут безмерно наращивать капитальные затраты и менее склонны инвестировать за рубежом.
7: Казахстанские экспортеры недовольны новыми правилами, которые вводит Россия для поставок из стран ЕАЭС. Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин утверждает, что делается это лишь для пользы конечного потребителя.
10: Согласно информации российской стороны, спот должен повысить прозрачность торговли, усилить контроль за легальностью товарооборота и упростить администрирование косвенных налогов. Однако для бизнеса это означает новые требования, дополнительные процедуры, а также риски задержек на границе.
7: Тесные связи с Россией мешают Казахстану торговать нефтью. В прошлом году большая часть экспорта шла по нефтепроводу «Дружба» в Германию. Однако с 1 мая Россия закрыла «Дружбу» для поставок в Германию и перенаправила их в Усть-Лугу. Вероятно, чтобы перекрыть собственные потери, лишив тем самым Казахстан крупнейшего покупателя своей нефти.
11: Да, там на нефтянке все горело, порт, вот все горело, техника стоит военная в Косково на мосту.
7: Китай тоже продолжает наращивать торговые связи с Казахстаном и почти нагнал Россию. На Китай приходится 29% казахстанского импорта против российских 30%. Основная часть инвестиций из Китая приходится на развитие китайской программы «Один пояс, один путь». Но даже тесные связи не спасают Казахстан от тусных нападок больших соседей. Из Москвы угрожал войной ныне покойный кинорежиссер Тигран Кеосаян.
12: На Украину гляньте внимательно.
7: А так еще до войны говорил Путин. Звучит очень похоже на его поздний пассаж про Украину и Ленина. Только тут речь про Нурсултана Назарбаева.
13: Он же создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности никогда.
7: Китай не отстает. Историю одной из агрессивных публикаций вспоминает эксперт берлинского центра Карнеги Тимур Умаров.
10: Весной 2020 года китайские СМИ и паблики активно перепечатывали статью «Почему Казахстан стремится вернуться в Китай», где утверждается, что территория Казахстана исторически принадлежит Китаю.
7: Важным фактором для сохранения баланса в таких условиях стала третья страна – США. Практически покинувшие Центральную Азию штаты сохраняют свои инвестиции в нефтяной отрасли Казахстана. 30% всей нефти в стране добываются с помощью США, 23% – Китая и только 3,5% – России. Казахстан также входит в так называемый Совет мира, созданный Трампом, а последний визит в США Токаев провел в ноябре прошлого года.
14: Тему продолжим с политологом Димашем Альжановым. Димаш, то благодаря чему, на ваш взгляд, Астане удается вот ловить этот тонкий трехсторонний аж баланс? Вот мы Армению сегодня упоминали. Путин, к примеру, с ней ведет себя куда ультимативнее. Или, может быть, сокращение инвестиций и ситуация с газопроводом «Дружба» — это как раз есть тот аккуратный укол со стороны Кремля, мол, ну, все-таки давайте как-то вернемся более-менее в прежние рамки.
5: Здесь должно учитывать то, что в отличие от Армении, Украины, Молдовы, Казахстан остается авторитарной страной с тесными личными связями между руководителями России и Казахстана. Поэтому внешнеполитический вектор, он остается в пределах стран дружественных, которых Кремль считает. Поэтому здесь нет серьезных изменений политических, которые бы могли контрастировать с тем, что происходит в России, и как бы ломать ту структуру, ту сферу влияния, которую Россия пытается создать через вот ОДКБ и ЕС. И в этом ключе нет серьезных противоречий. Да, возникают споры и, скажем, риски, связанные с тем, что Россия использует газотранспортную систему, ведя свой энергетический шантаж Европы. Но в целом Казахстан находит, руководство Казахстана находит полное взаимопонимание. Вопросы безопасности. Казахстан большая страна по территории и достаточно с маленьким населением на такую территорию. Соответственно, это тоже является своим фактором. Потом общие взгляды политических элит. Все-таки Казахстан и Россия, они в этом отношении схожи. Это режимы с высоким уровнем коррупции, с институтами, которые выводят ресурсы из своих стран. Поэтому здесь есть общее понимание того, как экономика, как организация, как взаимные отношения между странами могут... Какие договоры могут быть в экономическом сотрудничестве. Поэтому здесь очень много схожего, и здесь нет причин рассматривать Казахстан исключительно через призму Украины, Армении или Молдовы. То есть у нас не было никогда политической задачи сближаться с Европой или с другими странами. То есть география свою диктует, и общество политических взглядов свое диктует, но и также схожесть экономики, зависимость от России. Все-таки нет серьезных инфраструктурных альтернативных маршрутов отгрузки казахстанской нефти, отгрузки иных полезных ископаемых, на которых экономика Казахстана держится. Поэтому процесс, он достаточно, возможно, можно назвать его, он как бы зафиксирован в тех рамках, которые сформировались после развала Советского Союза. И пока, к сожалению, Казахстан не вышел из этих рамок для того, чтобы все-таки обеспечить более устойчивую экономику, которая бы позволяла в дальнейшем пересмотреть внешнеполитический вектор страны.
14: Но что не хватает, учитывая эту тройственность партнеров, давайте так это назовем?
5: Уязвимость. То есть, если вы представите, условно говоря, завтра произойдут серьезные политические изменения внутри Казахстана, под вопрос будет поставлена способность Казахстана продавать свою нефть. А для бюджета Казахстана это существенно, поскольку экономика, она сильно искажена в сторону добычи и продажи нефти, и не развиты другие секторы экономики. Это ставит Казахстан в уязвимое положение. То есть, современная история Казахстана – это история авторитарного государства, которое сильно эксплуатирует нефтяную ренту. То есть, и пока Казахстан из этой траектории развития не вышел, к сожалению, поэтому сильно уязвим.
14: Ну и с нами также политолог Наталья Шевчукова. Наталья, у меня к вам тоже будет вопрос. Но немножко с другой стороны здесь я хочу зайти. Как вы думаете, вообще считает ли Путин Такаева должником именно за путинское соучастие в разгоне протестов в начале 2022 года? Ну, поскольку как будто бы некоторое пренебрежение, оно появилось примерно в это время. И там сложно определить, связано ли это с уже начавшейся войной, полномасштабной войной против Украины, или скорее вот с этим каким-то давним долгом, что ли, как будто бы который не был закрыт.
6: Ну, собственно говоря, там прямого участия не было, там была угроза применения.
14: Я поэтому сказал соучастие, знаете, как будто бы такое. Ну, да. Присутствие тоже соучастие считается по уголовному кодексу среди многих стран.
6: Да, это примерно как москвичам всегда говорили, что сейчас приедут чеченцы и будут их разгонять. Вот, примерно из этой серии. Чеченцы, конечно, не приезжали, но москвичи в следующий раз не собирались. По-видимому, то же самое произошло в Казахстане. Хотя там, ну, это скорее казахам самим судить о том, что там реально произошло, потому что процесс очень сложный. Вот, но я думаю, что Путин некоторым образом ценит Такаева за такую строгую нейтральность, за то, что он не позволяет открыто своим оппонентам высказываться против, ну, по крайней мере, не позволяет такую открытую оппозицию против Москвы, но при этом мы понимаем, что, ну, конечно, это авторитарный режим, но по сравнению с нынешним российским режимом он скорее даже мягкий, потому что российский режим, он час от часу становится даже хуже, чем белорусский. Вот. И Путин и Такаев, несомненно, близки еще по одному показателю. Это лидеры такой эффективной автократии. Это люди, которые пытаются сделать эффективную экономику без демократии и без предоставления оппозиции права голоса. У обоих почти получилось, но Путин зашел слишком далеко и, по-видимому, скоро будет терять и на этом поле тоже. А Казахстан во многом последние 25 лет являлся скорее таким лидером для российской экономики, таким показателем. Казахстан провел пенсионную реформу, Казахстан провел реформу энергетики. В Казахстане очень сильная банковская система, очень сильные такие финансовые технологии. И, в общем-то, Россия во многом может равняться на эту страну, как на пример заимствования и восточных, и западных технологий, и внедрения в жизнь. Но, конечно, вот этот авторитарный характер, он в многом тормозит развитие обеих стран. И в этом плане, в плане подавления оппозиции, в плане такого противостояния именно социальным изменениям, Путин и Токаев являются союзниками и, несомненно, обмениваются опытом.
14: Ну и подытоживая на наш сегодняшний разговор, вы уже упоминали, что некая зависимость от Токаева у Путина присутствует, и Россия скорее пострадает, если она разорвет отношения. Ну а чем вообще обусловлена вот эта вот важность Казахстана как партнера для Путина в первую очередь? Что здесь вот, ну, давайте в топ-3 скажем.
6: Ну, топ-3. Первое – это экономика, несомненно. Второе – это безопасность, потому что у Казахстана наиболее протяженная граница с Российской Федерацией, и обе страны, они друг без друга не могут. Если они будут тут, вдруг возникнет какой-то вооруженный конфликт, то, в общем, это опасно и в ту, и в другую сторону. Да? Вот. И это, конечно, некоторое международное позиционирование, потому что Токаев, как человек, который принимает Путина, у себя сейчас в том числе демонстрирует легитимность этого лидера, несмотря на все решения Международного уголовного суда, там, которых не было, кстати, вот, ну, вот эти новые конвенции, да, вот этот Гаагский трибунал, который сейчас был сформирован, собственно, он-то говорит о том, что Путина надо арестовывать как военного преступника, а Токаев его принимает у себя и тем самым показывает, что да, это рукопожатный человек.
14: Но Казахстан не ратифицировал Римский статут. Ну, я сугубо в дьюре перехожу плоскость, но тем не менее.
6: Ну да, но дело в том, что он может все что угодно не ратифицировать, но дело в том, что уже сформирован трибунал, да, и это немножко другая юридическая плоскость. Это как раз задача была в том, чтобы выйти за рамки Международного уголовного суда. Но то, что Путин разъезжает и жмет руку Токаеву, а Токаев потом эту же руку тем же самыми руками здоровается с другими мировыми лидерами, как раз говорит о том, что Путин пока что является легитимным и пока что его не надо списывать со счетов.
14: Ну, этот элемент действительно очень такой важный получается, в том числе в контексте, ну, скажем так, риторики российской пропаганды, о которой мы еще сегодня тоже говорили в самом начале. Наталья, большое вам спасибо. Политологи Наталья Шевчукова и Димаш Альджанов были сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили вот об этих казахстанско-российских отношениях, которые, конечно, за последние 4, ну, с небольшим, получается, года крайне сильно претерпели изменения. Разные были события, начиная с разгона протестов в Астане, в Алматы, в других крупных городах Казахстана, которые были в самом начале 22-го года, и получается за буквально 1.5-2 месяца до большой войны, которую начал Владимир Путин. И при условии того, что Казахстан поддерживает территориальную целостность Украины, тем не менее активно против войны он не выступает, оставаясь союзником. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. До свидания и будьте свободны.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждает в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
4: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по Туапсе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
5: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Но они чувствительны, они болезненные, потому что для компаний, которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в Туапсе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан. В принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон. То есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. о том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защитой от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических. Обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
4: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
5: нет.
4: Это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
5: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компания, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное, значит, производство от вражеских беспилотников. А Путин, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
4: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
5: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавно заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговые службы и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости. О чем, кстати, эксперты, и я, и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов. То есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФДС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за ваш налогами придут обязательно.
4: А что с отключениями интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние включения интернета на него?
5: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день, примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязано на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать. Им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки. То есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла айти, которая долгое время была священной коровой российского правительства. И как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из айти. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью. Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему у айтишников не должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание? Или ему это спустил его руководитель Бортников? А Бортникову это спустил Путин? То есть как работает эта машина? Мы понимаем в теории, как работает механизм, мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условной. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, но дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
4: Вы были первой Ну, я не помню тут точную хронологию. Вы были первой одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
5: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможности обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох, Путину этого гарантировать не смогли, и, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая, вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится, или еще какой магической субстанции наделяет этот праздник российское руководство, но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
4: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы, то есть год назад Путину эти гарантии давали.
5: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там, разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными, имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее. И даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
4: Да.
5: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
3: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
4: А как вы бы оценили публикации, или несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги, и вообще все боятся покушения на Путина и переворота, который будет организован Шойгу.
5: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужегетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странная интерпретация слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы это кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки, и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что это комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов и растущей возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные, и, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой двух политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. Mm-hmm. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле, ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
4: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
5: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру. Потому что там считается безопасным.
4: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди и системы... ну, вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге,
5: больше.
4: Соучастники.
5: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
4: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
5: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, поганых либерах про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем разговоре было понятно, о ком идет речь.
4: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
5: Ну,
4: они перестали бояться его произносить?
5: Они перестали бояться его произносить. Вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и, во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот. Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет, мы выигрываем, мы побеждаем, мы всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый, а они все-таки живые.
4: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
5: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров. Даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? Во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, а что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Telegram. Пропагандистская машина — это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно найти укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Telegram. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который тефлоновый. То есть, это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила. Есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее.

0: к этому какой-то интерес, если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что, ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней, зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот...
1: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, да. На кухнях. Сейчас это разговор на кухне.
0: Да, да, да, да, буквально да.
2: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
6: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
7: Как сейчас, мне кажется, если все хуже будет, если не исправить ее, вот как в данный момент она сейчас.
8: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
9: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 28 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский обратился к США с просьбой оказать срочную помощь силам противовоздушной обороны Украины. Численность населения оккупированных территорий Донбасса за прошлый год сократилась почти на 10%. Последствия для гражданского общества в Грузии 2 лет действия закона об иностранном влиянии. Также сегодня.
1: Если появится контракт, якобы подписанный мной, значит это случилось под психологическим или физическим давлением, или обманным путем.
0: Новые свидетельства отправки на фронт в Украину солдат срочной службы армии России, которых силой или обманом заставили подписать контракт с Министерством обороны. Но начну с другой темы. В России продолжаются преследования по политическим мотивам. Псковский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшего заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга, который обвиняется в распространении так называемых фейков о российской армии. Согласно решению суда, Шлосберг останется в СИЗО до 21 ноября. Шлосберг просил перевести его под домашний арест, ссылаясь в том числе на слова председателя Верховного суда России Игоря Краснова.

0: о том, что суды должны шире применять домашний арест, а не содержание под стражей. Защита Шлосберга просила о том же, отмечая, что, находясь в СИЗО, Шлосберг не может ухаживать за своим 97-летним отцом. Как отмечает телеграм-канал «Правозащита», в суде за Шлосберга поручились актеры Павел Деревянко и Вениамин Смехов, директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева. Ранее против Шлосберга были возбуждены два других уголовных дела по статьям о нарушении порядка деятельности так называемого иноагента и о так называемой повторной дискредитации армии. Некоторое время он провел под домашним арестом в СИЗО. Льва Шлосберга отправили в декабре прошлого года после возбуждения дела о так называемых фейках. Лев Шлосберг, отказавшийся уезжать из России, хотя имел возможность это сделать, отказывается признать себя виновным по всем предъявленным ему обвинениям. Вот как в апреле он охарактеризовал возбужденное против него дело о повторной дискредитации.
1: Полагаю, что всем в этом зале очевидно, что я не нарушал закон, в том числе репрессивный закон об иностранном влиянии, не совершал никаких преступлений, являюсь невиновным человеком, которого хотят привлечь к уголовной ответственности, недобросовестные люди, недобросовестными методами, с недобросовестной целью. Нарушить и ограничить мои права и свободы, сделать невиновного человека судимым, то есть преступником. Мы находимся в политическом процессе, в политическом уголовном деле. Особенность политических уголовных дел в том, что у них всегда есть политическая цель. Цель этого уголовного дела, как и до этого принудительного включения меня в так называемый реестр иностранных агентов, исключить меня, гражданина России, российского политика, из политической и общественной жизни, воспрепятствовать моей законной и востребованной обществом работе в интересах граждан России и самой России, сделать меня и мои, создать вокруг меня и моих близких атмосферу нетерпимости и вражды, возбудить в части общества инстинкты, восходящие к мрачным страницам отечественной истории 20 века. По существу, это уголовное дело, и то, как оно слушалось в суде первой инстанции, например, охота на ведьм, постыдные приступы которой известно не только по российской истории, но также истории других стран. Все такого рода уголовные дела заняли самую позорную страницу в истории правосудия. Все заказчики, организаторы, исполнители этих уголовных дел получили несмываемые позорные пятна на своих мундирах и мантии, на своих биографиях. Некоторые ответили за свои злодеяния, некоторые нет. Как будет в этот раз, мы не знаем. Но позор, несомненно, останется.
0: Это был Лев Шлосберг. Дело о так называемых фейках против него связано с репостом в телеграм-канале «Политика» и с телеграм-канала «Эхо Москвы». Согласно материалам суда, 25 февраля 2022 года, то есть на второй день вторжения России в Украину, Лев Шлосберг опубликовал пост первой полосы британской газеты Daily Mirror, на которой были изображены окровавленная женщина, жительница Украины, и Владимир Путин. По словам Шлосберга, следствие не доказало, что публикацию сделал именно он. Его защита также указывает, что пост был сделан еще до появления в Уголовном кодексе России статьи о фейках про российскую армию. И вчера же был вынесен приговор, который тоже характеризует нынешнюю обстановку внутри России, я бы сказал, с другой стороны. Суд в Москве приговорил сотрудницу бара Ксению Белоусову к 3 годам и 25 дням колонии за публикацию фото и видео кальяна на пасхальном куличе. Белоусова признана виновной в оскорблении чувств верующих. Такой жесткий приговор вынесен, несмотря на полное признание вины, извинения и заявление о раскаянии в последнем слове.
2: Вину я по-настоящему признала и раскаиваюсь в том, что случилось. Я считаю свой поступок недопустимым, искренне сожалею о нем. Моя семья, мама, папа и брат, участники СВО, я прошу принять во внимание тоже их состояние здоровья. Я прошу назначить мне наказание в виде штрафа, который готова уплатить еще до вступления приговора в силу.
0: Это была осужденная по статье об оскорблении чувств верующих бывшая сотрудница бара Ксения Белоусова. Добавлю, что дело против нее было возбуждено 1,5 месяца назад по доносу прокремлевского блогера Владислава Позднякова. Время свободы. Глава европейской дипломатии Кая Каллас перед сегодняшним неформальным совещанием министров иностранных дел стран Европейского Союза в Лимассоле косвенно подтвердила, что Евросоюз решил пока не назначать конкретного человека, который представлял бы ЕС на возможных переговорах об окончании войны в Украине. Ранее Кремль заявлял, что хотел бы видеть в качестве такого переговорщика бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера. А в самом Европейском Союзе предварительно рассматривались несколько кандидатур, в том числе и самой Каллас. Ее кандидатуру Кремль немедленно отверг. Каллас подчеркнула, что содержание и цели переговоров сейчас важнее.
3: Что касается мирных переговоров, то сейчас мало что происходит. Мы также видим, что на поле боя Россия находится в невыгодном положении, поэтому нам важно обсудить наши ключевые интересы и основные требования к России. Когда стороны сядут за стол переговоров, должно быть абсолютно ясно, ради чего ведутся эти переговоры и какие вопросы являются приоритетными. Для нас важно достижение долгосрочного и устойчивого мира. Такой мир, безусловно, включает вопросы ответственности и подотчетности. Разумеется, все вопросы, касающиеся Украины, могут обсуждаться и согласовываться только Украиной и Россией. Однако существует множество тем, затрагивающих интересы Европы. Сейчас, на мой взгляд, Россия пытается втянуть нас в дискуссию о том, кто именно должен вести переговоры, фактически самостоятельно определяя, кто ей подходит, а кто нет. Не стоит попадать в эту ловушку. Переговоры — это всегда командная работа, нужна общая стратегия ведения диалога. Содержание переговоров гораздо важнее, чем личности их участников.
0: Это была глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она также сказала, что Европа может потребовать от России, цитата, «зеркального исполнения уступок, которых та требует от Украины», в частности, сокращения вооруженных сил. Каллас признала, что это максималистский подход, но российский подход пока что также основывается на максималистских требованиях, добавила глава европейской дипломатии. Внимание средств массовой информации также привлекли ее слова о том, что все посольства стран ЕС продолжают работу в Киеве, но украинскую столицу якобы покинули сотрудники посольства США. Власти Украины и США сегодня же опровергли эти слова, заявив, что американское дипломатическое ведомство продолжает работу в полном объеме, несмотря на угрозы России подвергать Киев систематическим мощным ударам. А помощник президента России Юрий Ушаков сегодня заявил, что Москва не получала ответа на переданные главой МИД России Сергеем Лавровым госсекретарю США Марко Рубио рекомендации американским дипломатам покинуть Киев. На фоне российских угроз президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к Соединенным Штатам с просьбой срочно помочь укрепить силы ПВО Украины.
4: На чем тижні я підготував?
5: На этой неделе я подготовил специальное письмо, письмо президенту Соединенных Штатов и Конгрессу США. Вчера оно уже было направлено в Вашингтон. Редко случается, чтобы лидер другого государства одновременно обращался с письмом и к президенту, и к Конгрессу Соединенных Штатов Америки. Но нынешняя ситуация требует именно таких шагов. Нужно действовать оперативно и результативно. Важно, чтобы Америка услышала Украину. Мы понимаем, что сегодня значительная часть мирового внимания сосредоточена на войне в Иране. Однако необходимо остановить и войну здесь, в Европе, крайне кровавую войну, которая продолжается уже пятый год в полномасштабном формате. И чем быстрее мы сможем усилить защиту от баллистических ракет, тем быстрее появится возможность сделать дипломатию действительно действенной.
4: Дипломатия спрацювала.
0: Это был Владимир Зеленский. В своем обращении он также отметил, что в России фактически проводится скрытая мобилизация, поскольку из-за потерь на фронте и ударов по объектам нефтяной промышленности в глубине страны российская армия не может добиться успехов. В социальных сетях опубликовано видео, записанное солдатом-срочником армии России Данилом Аксеновым, в котором он предупреждает, что если появится информация о том, что он подписал контракт, то это значит, что контракт подписан под психологическим или физическим давлением.
6: Я Аксенов Данил Александрович, 2007 года рождения. Записываю это видео с полной ответственностью. На данный момент я прохожу срочную службу в городе Хабаровск, воинская часть 98563, 118-й отдельный понтонно-мостовой железнодорожный батальон, 1-я автомобильная рота. заявляю, что не имею желания и отказываюсь от какого-либо вида контракта, связанного с военной службой. Если появится контракт, якобы подписанный мной, значит, это случилось под психологическим или физическим давлением или обманным путем.
0: О судьбе Данилы Аксенова неделю назад рассказывала радио «Свобода». По данным правозащитников, старший лейтенант в феврале увел Аксенова в коптерку, где были еще трое других военных. Там его заставили без опоры простоять на ногах до утра. Командир роты лейтенант Терентьев при этом нашел в его телефоне переписку с матерью, где срочник писал, что не будет ни за что подписывать контракт. Аксенов не спал двое суток, в итоге подписал рапорт на заключение контракта. Позже он написал объяснение, где прямо указал, что контракт подписан под принуждением. 20 апреля должен был состояться суд о расторжении этого контракта, но 17 апреля Данилу Аксенову вывезли в другую часть и в день суда отправили на войну в Украину. Публикация об этом и других подобных случаях на сайте Радио Свобода, www.svoboda.org, озаглавлена «Запинывали на глазах у брата. Спецоперация Минобороны по превращению срочников в добровольцев». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 28 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Главное управление разведки Украины обнародовало демографическую статистику по временно оккупированной части Донецкой области за прошлый год. По данным ГУР, естественная убыль населения там составила 9,9%, то есть почти 10 человек на каждую тысячу населения. В ГУР отмечают, что этот показатель почти в 2,5 раза хуже среднего по России. Смертность от травм и так называемых внешних факторов составила 146 случаев на 100 тысяч населения. При этом более 83% погибших в этой категории – люди трудоспособного возраста. Одновременно, как сообщает ГУР, Россия продолжает менять состав населения на оккупированных территориях. Данные ГУР комментирует украинский политолог, кандидат политических наук Игорь Рейтерович.
7: Большое количество людей выехали еще, когда стало понятно, что оккупация затянется, давайте так скажем. И этот процесс начался еще с 14-15 годов, когда какая-то часть уезжала. Даже часть территорий тогда могли, например, быть еще в составе Украины, то есть не были еще временно оккупированными. Но тоже часть людей уже переезжали больше в глубину Украины, понимая, что есть какой-то определенный риск и опасность прихода тех же российских оккупационных войск. Далее понятно, что когда произошла оккупация, тоже часть молодежи всеми правдами и неправдами пыталась выехать с этой территории. Кто-то ехал на территорию, которую Украина контролирует, кто-то выезжал вообще в другие страны. И это, конечно, обозначилось за несколько лет, по сути, 10 лет прошло, даже больше немного, на демографической ситуации в регионе. Потому что крайне низкий процент браков, соответственно, и рождения детей. Давайте не будем забывать, что Россия, с одной стороны, пытается постоянно привлечь на эти территории жителей других областей именно Российской Федерации, то есть граждан России, и всячески завлекает туда чиновников различными программами. Главное управление разведки про это очень детально. Регулярно, в принципе, пишет, поскольку у них есть эта информация, они ее публикуют. Но, понимаете, проблема в том, что сколько ты кого туда не переселяй, остается же проблема разбитой полностью инфраструктуры социальной. И никто особо не старается эту инфраструктуру каким-то образом отстраивать. То есть какие-то моменты, они пытаются какую-то улицу, какой-то район сделать такой, знаете, визитной карточкой, но за всем этим прячется полный упадок, разбитые, разбомбленные дома, которые никто, в принципе, не собирается каким-то образом отстраивать, поскольку ставка делается на совсем другие вещи. Если это не какой-то крупный город, там ситуация вообще критическая, поскольку часть трудоспособного мужского населения просто в силовой способ мобилизировали. У нас есть данные по поводу, например, количества пленных в составе российских войск, которые сейчас в плену в Украине пребывают. Из них определенный процент достаточно высокий, это как раз люди с временно оккупированных территорий, то есть это, ну, люди, которые при других обстоятельствах оставались бы гражданами Украины. Они все, скорее всего, были когда-то гражданами Украины, но потом в силу различных причин оказались вот в российской, скажем так, армии. Поскольку этих людей, и это подтвержденные факты российскими источниками, которые они, не стесняясь, цитируют, как правило, используют в первую очередь в качестве пушечного мяса, ну, опять-таки, никто практически не возвращается, и это бьет по демографии. Ну и вот в совокупности добавим к этому еще отсутствие каких-либо перспектив, просто постоянное депрессивное состояние. Что жить, как жить, где жить, есть ли смысл здесь жить? Вот приводит к тому, что там огромная просто убыль населения, и Россия даже с помощью переселений, а это, кстати, визитная карточка любых империй, стараться внутри себя как бы переселять граждан, тем более, ну, подданных, по сути, даже не граждан, подданных, особенно на территории, которые являются, там, условно говоря, прифронтирными, это приводит к тому, что на этих территориях огромная демографическая проблема, и ее решение без возврата контроля Украины над этими территориями просто невозможно. По определению Организации Объединенных Наций, по определению ООН, это признаки геноцида. То есть этноцид тоже является признаком геноцида. Организация Объединенных Наций на некоторые вещи, например, закрывает глаза, вот на тот этноцид, который происходит на Донбассе. А если, например, начать потом этих людей в будущем выселять и возвращать их на территорию Российской Федерации, ну, я не удивлюсь, если еще начнут кричать о каких-то там силовых переселениях и так далее. Поэтому эти вопросы, я к чему веду, что эти вопросы надо сейчас уже публично поднимать, и в Организации Объединенных Наций регулярно проводить слушания по этому поводу, указывая на то, что Россия занимается фактически геноцидом, но только в определенных проявлениях, что прописано в документах Организации Объединенных Наций.
0: Это был украинский политолог, кандидат политических наук Игорь Рейтерович. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Вы слушаете «Время свободы», опубликованный Институтом народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук индекс промышленного оптимизма в мае не продолжил падение, что уже российскими средствами массовой информации преподносится как достижение. Спрос на промышленную продукцию начинает восстанавливаться, хотя и не теми темпами, которые ожидались после снижения ключевой ставки. Военное производство по-прежнему растет, гражданское падает. Подробнее об этом экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
8: Составитель индекса Сергей Цухло отмечает, что промышленность рассчитывала на больший эффект от апрельского снижения ключевой ставки Банком России. Попытки усмотреть в текущем историческом моменте хоть какой-то позитив, например, в восстановлении какой-то динамики спроса, пусть и не такой, как ожидалось, вызывает сочувствие. Вот только при ближайшем рассмотрении даже этот позитив выглядит несколько сомнительным. Аналитики Института Гайдара фиксируют усиление структурной поляризации в промышленном производстве, которое выражается в опережающем росте оборонно-ориентированных отраслей и сокращении секторов, зависимых от внутреннего инвестиционного и потребительского спроса. Практически о том же пишут аналитики Райффайзенбанка об усилении роли отраслей, ориентированных на госсектор, наряду с ухудшением в частном секторе, особенно в малом и среднем бизнесе. Так что источник даже того сомнительного позитива, который умудрился углядеть в ситуации Сергей Цухло, кроется не столько в оживлении потребительского спроса после снижения ключевой ставки, сколько в той 6-триллионной дыре, с которой исполнил федеральный бюджет Министерства финансов. И спрос растет не на потребительские товары, не на машины и оборудование, а на то, что после схода с конвейера вскоре улетает в западном направлении, а потом взрывается. Ну или не взрывается, тут уж как повезет. Машина уничтожения ресурсов продолжает набирать обороты. Денег на ее содержание требуется все больше, а отрасли, с которых эти деньги собираются в виде налогов, продолжают съеживаться. Всерьез надеяться, что при сохранении этого ключевого для военного времени тренда снижение ключевой ставки или какие-то экстренные меры правительства что-то изменит, смешно. Но такой уж текущий исторический момент, что, понимая все это, все продолжают делать вид, что ничего экстраординарного не происходит.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Ровно 2 года назад в Грузии был принят закон о прозрачности иностранного влияния. Оппоненты нынешней правящей партии Грузии «Грузинская мечта» и гражданские активисты с самого начала обсуждения законопроекта указывали на его сходство с российским законом о так называемых иностранных агентах. В Грузии закон о прозрачности иностранного влияния ударил по независимым средствам массовой информации, некоммерческим организациям и в целом по уровню свобод в стране. С подробностями из Тбилиси Звиад Чедлишвили.
9: 11 мая 2024 года. Десятки тысяч человек выходят на улицы Тбилиси. Граждане протестуют против принятия закона о прозрачности иностранного влияния. Местные СМИ назовут этот митинг одним из самых масштабных новейшей истории страны. Гигантское шествие тогда растянулось по обоим берегам Куры. Протесты против принятия, как его окрестили оппоненты, русского закона, гремели всю весну 2024-го. Все то время, пока его обсуждали в парламенте. Митинги нередко перерастали в столкновения с полицией. И тем не менее, правящая партия «Грузинская мечта» этот закон приняла. Итоговая версия документа обязала все неправительственные организации и частные СМИ, чьи бюджеты более чем на 20% состоят из зарубежного финансирования, регистрироваться в реестре организаций-проводников интересов иностранной силы. Однако значительная часть НПО и медиа идти на это отказались. Среди них Институт развития демократии, директор организации, бывший народный защитник Грузии Учанан Муашвили.
10: Самое важное здесь, наверное, репутационный ущерб. Когда твое же государство объявляет тебя агентом и в каком-то роде пытается отторгнуть тебя от общества, когда государство делит общество на своих и агентов, на сторонников и предателей. Государство практически объявило нас врагами и всячески ограничило нашу деятельность всеми возможными способами.
9: Первая попытка принять закон об иноагентах была предпринята «Грузинской мечтой» еще весной 2023 года. Тогда под давлением улицы власти отступили, отозвали законопроект и пообещали к нему не возвращаться. Но спустя год обещания нарушили. Единственное изменение – из текста убрали само слово «агент». Инициаторы заявили, это вынужденная мера для защиты страны. Впрочем, на этом «Грузинская мечта» не остановилась. В мае 2025 года в стране был принят аналог американского акта ФАРА, он же акт о регистрации иностранных агентов. Этот закон регулирует правила регистрации организаций, обнародования соответствующих документов и годовой финансовой декларации. За нарушение предусмотрен тюремный срок до 5 лет. А в марте этого года «Грузинская мечта» внесла ряд поправок в закон о грантах, ужесточив правила их получения, как для организаций, так и для физических лиц. Нарушителям грозит штраф или реальный срок до 6 лет лишения свободы. Также юридическое лицо может теперь получать гранты только с предварительного согласия правительства Грузии. И все же неправительственные организации и независимые медиа все еще пытаются удерживаться на плаву. Они меняют юридический статус, регистрируются за рубежом и идут на другие ухищрения для продолжения работы. Еще одна проблема в донорах. Зачастую сами иностранные фонды отказываются работать в стране из-за целого ряда принятых законов. Более 100 НПО, а также медиаорганизаций и частных лиц подали жалобу на действия «Грузинской мечты» в Страсбургский суд, оспорив правомерность закона о прозрачности иностранного влияния. Когда Страсбургский суд вынесет решение, неизвестно. Также точно неизвестно, сколько всего неправительственных организаций зарегистрировались в реестре организаций-проводников интересов иностранной силы. В открытом доступе этой информации нет. По состоянию на конец августа 2024 года таких организаций, по данным Минюста, было 233. Это менее 1% от всех зарегистрированных в стране НПО. Всего их насчитывается около 30 тысяч.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Тбилиси Звиада Чедлишвили. И завершу сегодняшний выпуск коротким обзором новостей, касающихся технологических компаний. Обзор подготовил директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Отмечу, что все эти новости, будь то появление нового гаджета, изменения в работе популярного мессенджера или хакерская атака на учреждение, наглядно демонстрируют, как технологии в большей или меньшей степени, но практически немедленно оказывают влияние на нашу повседневную жизнь.
11: На ежегодной конференции для разработчиков компания Google объявила, этой осенью в продажу поступят умные очки со встроенным голосовым помощником Gemini. Это совместная разработка с компанией Samsung и двумя известными производителями обычных очков Warby Parker и Gentle Monster. В 2013 году продукт под названием Google Glass провалился, и с тех пор компания 13 лет не возвращалась к этой теме. Но сейчас рынок уже совсем другой. Например, Meta, та самая, что владеет Facebook и Instagram, продала уже больше 7 миллионов умных очков под маркой Ray-Ban. То есть Google, можно сказать, опаздывает на собственную вечеринку. Скорее всего, в ближайшие пару лет Умные очки станут таким же привычным гаджетом, как и смартфон. Вы сможете попросить их перевести вывеску на иностранном языке, показать дорогу или просто сфотографировать что-то, голосом, не доставая телефон. Но здесь есть и обратная сторона – защита частной жизни. Очки с камеры снимают всех вокруг. А ведь согласия эти люди не давали. Например, по Европейскому закону о защите данных – это серая зона. Будем надеяться, что в кафе и парках появятся новые правила хорошего тона. Мессенджер WhatsApp, а им пользуются больше 2 миллиардов человек по всему миру, начал постепенно включать давно обещанную возможность – имена пользователей. Проще говоря, теперь можно зарегистрировать короткое прозвище, например, Иван.Петров, и обращаться через него, не показывая никому свой номер телефона. Для WhatsApp, который с самого начала, с 2009 года, был привязан именно к номеру телефона, это, можно сказать, маленькая революция. У конкурентов, например, Telegram или Signal, имена пользователей появились давно. WhatsApp сопротивлялся годами и вот, наконец, сдался. Причина – постоянные жалобы пользователей на спам и мошенников, которые звонят и пишут, как только где-то засветился ваш номер. Единственная тонкость – имя пользователя – дело добровольное. Если вы его не заведете, все останется как раньше. И если для индивидуальных пользователей это новая возможность добровольно, то все компании, общающиеся с клиентами через WhatsApp, должны перейти на новую систему к августу 2026 года. На прошлой неделе крупнейшая государственная сеть больниц США, она называется NYC Health and Hospitals и работает в Нью-Йорке, призналась, с конца ноября прошлого года и до начала февраля этого хакеры тихо сидели в их компьютерной сети. И за это время скопировали данные как минимум 1 800 000 человек. Среди украденного – медицинские карты, номера паспортов, водительских прав, страховые полисы, а также, и это самое тревожное – отпечатки пальцев и ладоней. Проникли хакеры через фирму-подрядчика, название которой больница до сих пор не раскрыла. Почему это особенно неприятно? Когда у вас крадут пароль, его можно поменять. Украли номер банковской карты, банк выдаст новую, а отпечаток пальца нет. Он у вас один и тот же на всю жизнь. Хакеры, которые сегодня заполучили вашу биометрию, смогут пользоваться ею и через 20 лет. И это уже не первый такой случай. В 2015 году, например, у американского правительства украли отпечатки 5,5 миллионов своих же сотрудников. Прошло 11 лет, а никакого решения так и нет. Главный урок – будьте очень осторожны, когда вас просят сдать отпечаток пальца или отсканировать лицо. На входе в офис, в спортзал, в приложение в телефоне. В отличие от пароля, эту информацию вы сдаете навсегда. И помните, ваши данные защищены ровно настолько, насколько защищена самая слабая компания, которой вы их доверили. А часто это не сама больница или банк, а какой-нибудь их подрядчик, о существовании которого вы даже и не подозреваете.
0: Автор прозвучавшего обзора технологических новостей, директор по продукту «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес, с которым мы теперь будем регулярно обсуждать новые тенденции и продукты технологической индустрии. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
12: Студия подкастов «Радио Свобода».
13: Каким вам представляется будущее России?
14: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
15: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашим.
16: Хотелось бы видеть Советский Союз.
17: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
14: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте, и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Молодые люди про продавали магнитофонные пленки. И Армстронг, и Элла Фицджеральд, и группы там, Битлы, и Роллинг Стоуны. И мой друг тронул одного из продавцов за плечо и сказал: «Слушай, а Галич у тебя есть?»
19: Идея отъезда, она подступала все ближе и ближе.
18: Я не уехал. Меня заставили уехать на какое-то время.
20: Мне кажется, возможность говорить и творить важнее, чем возможность, в общем, не очень-то героически умереть где-нибудь в сумасшедшем доме, да, под капельницей с галперидолом.
21: Привет, это Полина Галуева.
22: И Виктор Курганик. В подкасте «Наш сосед Галич». Обычно мы с Полиной начинаем наш подкаст с рассказа о каких-то событиях 50-х, 60-х годов прошлого века, чтобы ввести вас в контекст происходящего в СССР в те годы. И в каждом эпизоде мы проводим параллели между временем, в котором жил Галич, и нашими днями. Сегодня будет не так. В этот раз мы решили начать подкаст с события, которое произошло в России осенью 2023 года. Как раз те самые дни, когда мы с Полиной записываем этот подкаст. Это не самое важное событие в мире, но оно очень классно характеризует, что происходит сейчас со страной. Итак, на Ивана Золотова, преподавателя из Екатеринбурга, был написан донос. За что? Вы сейчас узнаете. Так вышло, что Иван Золотов – добрый приятель журналиста, писателя, поэта и учителя Дмитрия Быкова. И Дмитрий Быков в эфире своей программы «Один» зачитал письмо своего коллеги, а саму программу он посвятил Александру Галичу.
23: Невероятно, что вы именно на сегодня запланировали Галича. Вчера по доносу коллег меня не просто окончательно отлучили от студентов, но и возбудили дело за публикацию стихов «Беркович» и Галича. Экспертиза ФСБ нашла в марше мародеров призывы к свержению конституционного строя, что по-своему иронично.
18: Двери снимайте с петель, срывайте ковры и шторы, все пригодятся и денежки, и выпивка, и жратва. Ах, до чего же весело! Гуляем мы, мародеры! Ах, да чего же веские придумываем слова.
23: Когда перед вами чистое слово, тут не надо рассусоливать. Если вы узнаете доносчика, если вы узнаете, кто этот доносчик, ну, убить же можно разными способами, но отомстить как-то ему надо непременно, потому что зло вам не должно чувствовать себя безнаказанным. Он же не на вас донес, он донес на Галича, а Галич давно погиб. Понимаете? Так что... У вас-то, конечно, все будет хорошо, потому что Галич не запрещен, и вы докажете, что вы всего лишь воспроизводили классическую публикацию. Но они дальше пойдут в том же направлении, пусть у вас не будет никаких сомнений. Они, конечно, будут и дальше сажать за Пушкина.
18: Спешат уцелевшие жители, как крысы забиться в норы. Девки рядятся старухами и ждут благодатной тьмы. Но нас они не обманут, потому что мы мародеры. И покуда спят победители, хозяева в городе мы.
22: Мне лично, Полин, вот эти строки Галича из песни «Марш мародеров» «Снимайте ковры и шторы, все пригодится, и денежки, и выпивка, и жратва» очень напоминают то, что солдаты российской армии творили в оккупированных украинских городах, начиная с февраля 22 года. Возможно, человеку, который написал этот донос, эти строки тоже что-то подобное напомнили. И, конечно, это лишний раз подтверждает то, о чем мы с тобой говорим в каждом эпизоде нашего подкаста. Все, о чем писал Галич, отзывается и сегодня. Ну, давай все-таки вернемся на 50 лет назад. Расскажи, пожалуйста, что же происходило на стыке 60-х и 70-х годов в жизни Александра Аркадьевича Галича?
21: Давай я лучше прочту тебе одну запись из дневника Лидии Чуковской. «Был у меня как-то днем Галич». На этом свидании сильно настаивала Елена Сергеевна Венцель, уверяя, что оно якобы очень нужно Галичу, который бедствует, нуждается в добром слове и прочее. Ему не дают никакой работы и травят по-всякому. Жена и дочь, и он сам избалованы, денежного запаса нет, он к тому же болен, да еще вечное питье. Как он выйдет из беды, непонятно. Галич живет в это время квартирниками. Вот так о них вспоминает его подруга Ирина Роскина.
19: Комнату старались освободить от мебели, чтобы как можно больше людей можно было вместить. Стулья ставили, там табуретки ставили рядами. В углу стоял стол. На столе стояли бутылки, колбаска кружочками, салат оливье. Галич не ел, он вообще ел очень мало, но пил. А насколько я понимаю, ему ставили бутылку чего-нибудь получше рядом с ним. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
21: В 1969 году эмигрантское издательство «Посев» выпустило книгу «Песни Галича». Не могу отделаться от мысли о том, что на современном языке это как будто Дудь взял у тебя интервью.
22: Твоя параллель мне понятна, потому что, действительно, если раньше в издательстве «Посев» за границей, за рубежом издавались книги советских писателей, то, очевидно, писателям это была черная метка, присылалась.
21: Книги тогда печатались в основном без ведома автора. Если брать книгу Галича, там даже биографию его исказили, назвав бывшим зэком. Видимо, издатели не могли поверить, что человек без тюремного прошлого мог писать такие песни. Но это уже другая история, важен сам факт того, что книга вышла на Западе. Естественно, в Советском Союзе существовал негласный закон, запрещающий публиковаться за рубежом. А Галич еще издала самое опасное антисоветское, по мнению властей, издательство «Посев».
22: Ну, вернемся к Галичу. У него, как, собственно, мы и сказали вам выше, наступают тяжелые времена. Они наступают не только у Галича, но и у людей, которые организовывают ему концерты, записывают эти концерты и распространяют их. Вот очень интересная и характерная для тех лет история, рассказанная самим Александром Аркадьевичем из архивов «Радио Свобода».
1: Один мой друг, он мне рассказывал очень забавную историю о своем последнем посещении Одессы. Одесская барахолка – это совсем особенное, тоже неповторимое зрелище. Но мой друг не пошел на барахолку, он стоял у ворот и ждал каких-то своих знакомых. А тут у ворот молодые люди продавали магнитофонные пленки с самыми разными записями. И Армстронг, и Элла Фицджеральд, и группы там, Битлы, и Роллингстоны, и советские барды, Высоцкий, Акуджава. И мой друг тронул одного из продавцов за плечо и сказал: «Слушай, а Галич у тебя есть?» На что продавец ему ничего не ответил. Он удивился и, снова положив руку на плечо продавцу, сказал: «Вот, черт возьми, до чего довели частный сектор, уже на вопросы даже не отвечает». Тогда этот молодой человек, скривив рот негромко, сказал: «Нужна мне еще 190-я статья, мне хватает 154-й». 154-я статья по Уголовному кодексу Украины – это статья за спекуляцию. Так сказать, на спекуляцию он шел, а антисоветскую агитацию он иметь не хотел.
22: Ну а самого Галича КГБ СССР начинает контролировать самым пристальным образом. И происходит это, естественно, в первую очередь в районе, где он живет. То есть в районе метро «Аэропорт», где мы с тобой, Полин, тоже жили и ходили в наши школы.
21: Есть веселая история о слежке, которую рассказывал сам Галич. Когда к нему приезжал Андрей Сахаров, академик и диссидент, то под его окнами останавливались две черные «Волги». И вот однажды Галич выглядывает в окно и видит две машины. Как раз пришел Сахаров, и он ему говорит: «Смотри, твои приехали». А Андрей Сахаров отвечает: «Так они меня и привезли. Я вышел из Академии наук, посмотрел по сторонам, такси нет. Подошел к ним и сказал: ребята, ну нам все равно по пути, подвезите, пожалуйста». Но они и подвезли.
22: Отличная история. Это действительно говорит о том, как все-таки с юмором и с иронией, и с самой иронией относились такие люди, как и Галич, и Сахаров, даже к этим тяжелым и неприятным абсолютно, и невыносимым моментам слежки за ними самими. Ну давай послушаем еще одно воспоминание Ирины Роскиной, соседки и подруги Галича, о тех временах.
19: На первом этаже, прямо под квартирой Галича, тогда размещалась поликлиника Литфонда. Насчет поликлиники важно, потому что это было ничейное помещение. И в какой-то момент пришли в поликлинику из органов, потребовали какой-то кабинет освободить, что-то там перерасположили. И в помещении точно под квартирой Галича поставили прослушивающую аппаратуру. Врач, поклонница Галича Ирина Балычева, сразу прибежала ему рассказать. Потом и другие врачи ему это рассказывали, приходили специально рассказать, потому что у него со многими были хорошие отношения. Вообще это был человек, который ценил, чтобы у него были хорошие отношения с людьми, не для того, чтобы получить, знаете, какую-то выгоду из этого, а просто ему было приятнее, спокойнее, чтобы отношения были приятными. Когда рассказали про эту аппаратуру в поликлинике, то все, конечно, испугались первым делом. Прямо я помню, что так Галич посерел в лице. И первое время мы не разговаривали, а писали на дощечке, с которой можно было, ну, дальше прочесть то, что ты написал собеседнику, потом стираешь и пишешь что-то новое. Ну, пару дней, может быть, так попереписывались, тут же безумно надоело. Но интересно, потом я прочла, что Галич эту дощечку, я думаю, что эту, потому что вряд ли у него прям было много таких дощечек, он хотел ее подарить отцу Александру Меню. А тот не взял. Он сказал, что он хочет говорить вслух. Как мы знаем, и Галич хотел говорить вслух. И мы знаем, чем это для них обоих кончилось.
21: Тут, наверное, надо дать немножко новостей, повлиявших на судьбу нашего героя. Во-первых, в 1966 году, находясь в Париже, председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин заявил: «Если есть семьи, разобщенные войной, которые хотели бы встретить своих родственников вне СССР или даже оставить СССР, мы сделаем все, чтобы помочь им решить эту проблему». С этого момента можно отсчитывать третью и первую легальную волну эмиграции из Советского Союза. А в 1967 году на Ближнем Востоке случается шестидневная война между молодым государством Израиль с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой. Все это будоражит чувства советских евреев, особенно учитывая тот факт, что правительство СССР после войны разрывает дипломатические отношения с Израилем, а внутри страны Израиль начинает называть нацистским государством, и также усиливается дискриминация евреев. Все это подталкивает советских евреев объединяться и бороться за разрешение на выезд в Израиль. Методы борьбы были очень разные, но сначала мирные. А в июне 1970 года группа ленинградских евреев попыталась захватить пассажирский самолет. И хотя попытка закончилась неудачей и большими сроками для участников этого захвата, но Кремль сделал выводы, и с 1971 года Москва начала разрешать советским евреям выезд из страны с целью воссоединения с семьей.
22: И, собственно, Полин, этот твой рассказ подводит нас к песне нашего эпизода «Песня исхода». Вот что говорит об истории ее создания Александр Галич из архивов «Радио Свобода».
2: Песня эта была написана в декабре 71 года. Это, пожалуй, было впервые, когда уезжали по-настоящему близкие мне люди. Не то, что там я слышал где-то кто-то, знакомые знакомых уехали из Советского Союза. А вот тут уже уезжали люди мне близкие. Уезжали, кстати, Виктор Кабачник и Галя Кабачник, которые очень много внимания уделили мне в последний год моего существования в Советском Союзе. Вернее, их существования, потому что я-то после этого еще остался на 3 года после их отъезда. И вот я написал эту песню. Она называется «Песня исхода». И мне казалось, как-то вот когда судьба заставила меня самого предпринять тот же шаг, пойти на то, чтобы покинуть свою родину, мне казалось, что песня эта вроде бы перестала иметь право на существование. А потом я подумал, что нет, нет. Я все время повторяю здесь слова, сказанные когда-то в 20-е годы Зинаидой Гиппиус: «Мы не в изгнании, мы в послании». Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили уехать на какое-то время, потому что я вернусь, я всегда буду возвращаться. Мое отношение к этому факту, к исходу, оно остается прежним, неизменным. Вот такая песня, песня исхода, с эпиграфом из Евангелия: «Но идущий за мною сильнее меня». Евангелие от Матфея, глава 2, стих 11. Уезжайте, уезжайте за таможни и облака, от прощальных рукопожатий похудела моя рука. Я не плакальщик и не стража, и в литавры не стану бить. Уезжайте, воля ваша, значит, так посему и быть.
22: Знаешь, Полин, вот о чем я подумал, когда готовился к этому сегодняшнему эпизоду, стержнем которого стала песня «Исхода», которая начинается со слов, как мы только что услышали, «Уезжаете, уезжайте». Я подумал, что во время работы над подкастом мы с тобой брали интервью и разговаривали с очень многими людьми. Кто-то был хорошо знаком с Галичем, кто-то родился уже после его отъезда, а некоторые наши герои родились уже после смерти Александра Аркадьевича. Так вот, 99% участников подкаста в разные годы по разным причинам Россию покинули. Да и мы с тобой записываемся сейчас не в московском офисе «Радио Свобода» или «Настоящего времени». Тех офисов давно уже нет. Но есть еще одна черта, объединяющая участников подкаста «Наш сосед Галич». Большинство из них совершенно не собирались уезжать из России. Так же, как и не собирался этого делать в свое время Галич. Вот что рассказывает нам журналист Маша Слоним.
3: Да ни я, ни он не хотели уезжать. Он-то точно не хотел уезжать. Со мной там сложнее было. Моя мама хотела, чтобы я уехала. Она волновалась за меня. Там друзей стали арестовывать, там обыски, допросы у меня и прочее. У него тоже за ним слежка была, но он ведь не хотел уезжать. Поэтому мы так шутили, любили просто, ну, так пошутить. Да, давай вот и встретимся там где-нибудь в Нью-Йорке на 42-й, погуляем.

0: поставить ставку на этот кон. Разыграешься только-только, а уже из колоды прыг. Ни семерка, ни туз, ни тройка, окаянная дама пик.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Мачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич».
4: Мы с Полиной, когда готовили этот подкаст, ездили в Берлин. Так получилось, что ездили порознь. Про свою поездку Полина расскажет вам через несколько минут. А меня в Берлине поразило то, что русскую речь на улицах города я слышал немногим реже, чем немецкую. И это были не туристы. Это были люди, которые там живут, работают, учатся. Я, конечно же, не знаю и не могу знать обстоятельств всех переехавших в Германию россиян, но обстоятельства отъезда нескольких людей, в том числе героев нашего подкаста, известны доподлинно. Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, например, уехала из России в 2017 году после доноса, который написал на нее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний. Ольгу обвиняли в хищении средств в особо крупных размерах. Она вынуждена была покинуть Россию, как сама же она написала тогда в своем Фейсбуке, чтобы качественно доказать, что ты не верблюд, хорошо бы не верблюду в этот момент быть на свободе. И вот спустя 6 лет мы разговариваем с Ольгой Романовой на ее берлинской кухне о Галиче, об эмиграции и о том, кто хочет, а кто не хочет уезжать из России.
5: Да как, кто же хочет уезжать? Я думаю, что никто не хочет уезжать. Ну, потому что колбасная эмиграция, она же и сейчас есть. Но это не... То есть не будет рассматривать даже как нашу целевую аудиторию, да, естественно. Я даже думаю, что случайных людей нет из колбасной эмиграции в нашей аудитории. Но он не мог быть в колбасной эмиграции. Ну, слушайте, ну никто из нас не хотел уехать. Все хотели жить в нормальной стране. Все хотели путешествовать на Камчатку в отпуск. Были на Камчатке? Я была просто. Да, это уж... Я на Алтае была. Я не знаю места лучше в мире. Я много где была. Я очень хочу на Алтай, я очень хочу на Камчатку, я очень хочу на озеро Байкал. Я хочу на Саяны, я хочу в Хибины. Ну, у нас прекрасная страна, замечательная. Ну, кто же ее захочет добровольно-то оставить? Никто не хочет оставлять родину добровольно, если ты не хочешь колбасы. Он не хотел колбасы. А просто тогда стоит вопрос, пан или пропал, поскольку где наша не пропадала, а наша пропадала практически везде, ты все-таки выбираешь возможность творить, возможность продолжать, но просто потому, что тебе это важнее, чем возможность умереть. Мне кажется, возможность говорить и творить важнее, чем возможность, в общем, не очень-то героически умереть где-нибудь в сумасшедшем доме, да, под капельницей с галперидолом.
0: И от этих усатых шатей, от анкет и ночных тревог, уезжайте, уезжайте, улетайте, и дай вам Бог. Улетайте к неверной правде, от заправдошних мерзлых зон, только мертвых своих оставьте, не тревожьте их мертвый сон.
6: Я когда начала делать подкаст про Галича, вокруг меня тут же начали появляться люди, для которых он важен, и какие-то отсылки к его творчеству. Этим летом, ничего не подозревая, я пошла на концерт Василия Зоркова, который выступал в Праге, и он внезапно запел «Когда я вернусь» Галича. И, естественно, после этой песни мы с Витей решили с ним поговорить, и в том числе и о схожести и непохожести судьбы Галича с судьбами сотен людей, которые уехали из России после начала войны в Украине.
7: Раньше все-таки отъезд — это был отъезд. настоящие. То есть это рвались связи, рвались все, человек уезжал навсегда. Сейчас, конечно, отъезд – это во многом просто техническое перемещение своего тела, потому что огромное количество моих друзей, там, как работали в России, так и продолжают, и все-таки это все… Интернет все поменял. При этом, конечно, это столкновение человека с гигантской махиной, абсолютно бесчеловечной, лишенной страха, совести. Оно, конечно, похоже. И через Галич, мне кажется, можно понять, насколько это самовоспроизводящаяся система. Что она на самом деле такая же. Она не, ну, то есть сейчас не менее страшна, чем тогда. И не менее плохо, и не менее репрессивно, а может быть и более. Огромное количество моих друзей сейчас сидят в тюрьме, признаны террористами. Там, у одноклассника Артур Смолянинов теперь новый террорист. Это очень смешно. И в этом смысле, конечно, да, это похоже. Просто не так безысходно, мне кажется.
0: Там, в Панарах и в Бабьем Яре, где поныне следа нет, лишь пронзительный запах гари будет жить еще сотни лет. В Казахстане и в Магадане среди снега и ковыля разве есть земля богоданней, чем безбожная та земля?
6: Расскажу про мою поездку в Берлин. Я там сходила на спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях Галича в СССР. И после спектакля поговорила с режиссером и актером Игорем Титовым. Он в спектакле играл Галича, а еще Игорь сам уехал из России после начала мобилизации. Причем сначала в Монголию, затем в Таиланд и только оттуда в Берлин. И, конечно, я спросила его о том, что он чувствовал и думал в этот момент, и насколько его чувства и мысли, как ему кажется, совпадали с чувствами и мыслями самого Галича перед отъездом.
8: Жить, как бы быть в Союзе плохо, быть вне Союза тоже плохо. Так же, как сейчас жить в России тяжело, жить вне России сейчас тоже тяжело. Люди находятся в лимбе и под гнетом информации и сложных противоречивых эмоций в любом месте, где бы они находились. То есть случилось 24-е, но у всех там какой-то такой случился обвал, крах и пересобирание себя. Сопоставимо ли это действительно со смертью? Нет, не сопоставимо. Сопоставим как бы отъезд художника из страны с действительной смертью, настоящей, особенно с трагической, особенно ну, как бы, с той, которая происходит вопреки здравого смысла. Конечно, нет. Но все равно как бы, мы находимся, ну, мы здесь.
0: И под мраморным обелиском на распутице площадей, где крещенных единым списком превратила их смерть в людей, а над ними

0: Рождество.
1: Здесь важно заметить, что сам Галич пока еще никуда не уезжает. Он пока еще даже не исключен из писательских и киносоюзов. И формально, несмотря на травлю и преследование КГБ, он является официальным советским драматургом и сценаристом. Но мысли об отъезде, сборы и миграции его друзей и знакомых уже висят в воздухе. И Галич этим воздухом дышит. Воздухом не свободы. Вспоминает его соседка и подруга Ирина Роскина.
2: Идея отъезда, она подступала все ближе и ближе. Тем более, что в какой-то момент он очень подружился с Владимиром Максимовым. Просто Максимов стал его главным другом и в какой-то мере наставником. А Максимов был к отъезду готов, и он уехал раньше Галича, и он способствовал Галичу в отъезде. КГБ хотел, чтобы он уехал по приглашению в Израиль. Он получил в результате приглашение в Израиль, но ему очень не хотелось. Он думал, что что-то будет более такое вот привлекательное, более нейтральное, потому что он считал, что если это будет не Израиль, то ему будет легче вернуться назад. Он не хотел получать гражданство израильское, и он в результате ведь вообще никакого гражданства не получил. Я даже не знаю, знал ли он, что так было и у Бунина, вот этот нансеновский паспорт, с которым... Ну, как бы гражданин мира ты.
0: Я стою, велика ли странность? Я привычно машу рукой. Уезжайте, а я останусь. Я на этой земле останусь. Кто-то ж должен, презрев, устал.

0: вызвали в Союз писателей и в срочном, как говорится, в пожарном порядке в течение трех дней исключили из Союза. И это было началом совсем уже другой моей жизни. Жизни, которая привела меня сюда, на Запад, но которая не заставила меня изменить своего отношения к тому, о чем я пытался сказать в песне, которую вы сегодня услышали.
1: Я думаю, вы уже поняли, чему будет посвящен следующий эпизод нашего подкаста – исключению Галича из Союза писателей и той самой новой жизни, о которой он говорит. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
2: И до настоящего времени. Пока-пока.
3: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
2: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
3: Хотелось бы видеть Советский Союз.
4: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
1: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: сайтом «Радио Свобода» свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг. Воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Как склеить дефицитный бюджет? Каждая копейка на счету, говорит в интервью «Коммерсанту» министр финансов Антон Силуанов.
2: Говорят, экономика растет.
3: Куда деваться? У нас пока так растут, как хотят, но вырастут.
1: Минфин готовится замораживать невоенные расходы. В феврале в письме Силуанова к правительству речь шла почти о 3 триллионах рублей, выяснило издание Financial Times. Армия по-прежнему в приоритете. Что пойдет под нож?
4: Похоже, что финансово-экономический блок правительства сам не очень понимает, что они будут делать. Потому что мы в прошлом году обсуждали, федеральный бюджет в прошлом году верстался, исходя из того, что война закончится.
1: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Продолжая войну с Украиной, Владимир Путин продолжает и огонь на поражение по федеральному бюджету, дефицит которого идет на триллионы рублей. На этой неделе министр финансов Антон Силуанов дал большое интервью изданию «Коммерсант». Цитирую один любопытный момент. «Изменятся ли параметры бюджета?» Сам себе задает вопрос Силуанов. «Да, причина в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важнейших приоритетных направлениях». Ну, соответственно, макроусловия – это санкции, а приоритетные направления – это война. Ну, то есть причины и следствия всех экономических проблем в обратном порядке. А еще есть дефицит региональных бюджетов. В 2025 году он достиг беспрецедентных 1,5 триллиона рублей. По оценкам Минфина, в 2026 году он вырастет еще на 22%, до 1,9 триллиона рублей. Но в этом плане Силуанов настроен оптимистично. Он отметил программу списания задолженности регионов по бюджетным кредитам. Но экономику придется сделать экономной. Это сам Силуанов признал еще в февральском письме к правительству. Оно оказалось в распоряжении журналистов Financial Times. Подробнее расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
5: Российские власти все чаще говорят об экономии. Министр финансов Антон Силуанов анонсирует пересмотр государственных расходов.
6: Безусловно, есть абсолютно приоритетные статьи расходов. Это исполнение социальных обязательств и обеспечение обороны и безопасности страны. В остальном, каждую статью анализируем на предмет экономической отдачи, достижения результатов и, в конечном счете, влияния на благополучие людей.
5: Еще в начале марта Reuters, Ведомости и Bloomberg сообщали, что российские власти обсуждают секвестр бюджета, то есть пропорциональное сокращение госрасходов. Речь шла о возможном срезе 10% всех расходов, которые не считаются приоритетными, как на федеральном, так и на региональном уровне. И, судя по утечкам, сокращать собираются почти все, кроме войны. По данным Financial Times, в феврале Антон Силуанов предупредил правительство о необходимости заморозить невоенные расходы из-за незапланированных затрат на войну. Согласно письму Минфина, дефицит бюджета из-за дополнительных военных расходов оценивался 2 триллиона рублей, а в негативном сценарии мог вырасти до 4 триллионов к концу года. Для покрытия расходов предлагалось заморозить 2 триллиона 900 миллиардов рублей расходов уже в 2026 году, а к 2028 объем сокращений может достигнуть 7 триллионов 100 миллиардов рублей.
4: Экономят на поддержке малого и среднего бизнеса, экономят на строительстве и ремонте дорог, экономят на жилищно-коммунальном хозяйстве. Потрошат региональные бюджеты, которые отвечают там за все, что происходит на местах. Вот на этом да. Плюс параллельно с этим они ужесточают, во-первых, таможенное регулирование, да, вот буквально там с 1 июня вступает новое правило в силу по ввозу товаров из Казахстана, ну, из стран ЕАЭС, да, так называемых, автомобильным транспортом. То, с чего не платились пошлины и НДС, с этого будут взиматься. Они сокращают список товаров для параллельного импорта, и в частности, там, на компьютер, буквально с 27 мая. Исключили из списка компьютеры из недружных, ну и так далее и тому подобное. Да? То есть идет, с одной стороны, такое выжимание насухо по налогам, причем это касается не только бизнеса, в том числе малого и среднего, но и населения.
5: В этой системе приоритетов гражданские расходы начинают отходить на второй план. Под срез могут попасть инфраструктурные проекты, поддержка регионов, часть социальных и инвестиционных программ. Война на Ближнем Востоке позволила отложить сокращение расходов. Судя по словам Силуанова, правку бюджета на уровне Госдумы могут отложить до выборов в парламент.
6: Весной поправок к закону о бюджете не планируется.
4: Похоже, что финансово-экономический блок правительства сам не очень понимает, что они будут делать. Потому что мы в прошлом году обсуждали, федеральный бюджет в прошлом году верстался, исходя из того, что война закончится. Да, и в этом были уверены абсолютно, большая часть аналитиков, которые это комментировали, на основании того, что военные расходы впервые с начала войны в бюджете 26 года оказались ниже, чем в бюджете 25 года, даже в абсолютном выражении, без поправок на инфляцию там, и так далее. Да. Вот это сокращение военных расходов и параллельно резкий рост расходов на безопасность и правоохранительную деятельность говорит о том, что они готовились. А бюджет не верстается без предварительных консультаций в Кремле или в кремлевской администрации. Да? И Силуанов туда бегал прошлой осенью неоднократно.
5: При этом официально чиновники по-прежнему утверждают, что экономика адаптировалась к санкциям и военному времени. Еще в начале мая глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказывал Путину, что российская экономика обогнала США по темпам роста.
7: То есть если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43%, от американского,
8: 43,
7: да, то вот по итогам 25 года это уже почти 56%.
8: Угу.
7: При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это

0: Производства в стране увеличились на 1,9% после роста на 2,3% в марте. В результате накопленным итогом за 4 месяца промышленность прибавила 0,7%, хотя в январе и феврале падала на 0,8% и 0,9% соответственно.
1: Из 28 отраслей, которые отслеживает Росстат, в плюсе в апреле оказались 15, тогда как месяцем ранее их было лишь 9. Выбрались из рецессии, согласно статистике, пищевая и легкая промышленность. В первом квартале они падали на 0,2% и 8,2%, а в апреле уже росли почти на 1,5%. Главная причина роста – оборонный сектор. Заводы, связанные с войной, работают в усиленном режиме. Военные заказы продолжают разгонять отрасль. Но за пределами оборонки ситуация выглядит гораздо менее оптимистично. Даже рост мировых цен на уголь не помог российскому экспорту выйти в устойчивую прибыль. Издержки растут, логистика дорожает, а санкционное давление сохраняется. Российская сырьевая модель все хуже справляется с нагрузкой военного времени.
2: Угольная промышленность, никто не знает, что с ней делать. Второй год она в глубоком дефиците, огромные убытки, и нет никаких шансов, что она возродится. Начинают все закрывать, куда их девать, этих несчастных шахтеров из Кемеровской области, объяснить никто не может.
1: Путин требует роста, правительство пытается найти деньги, а Росстат показывает стабильность. Но одновременно с этим власти начинают сокращать или замораживать расходы почти по всем направлениям, не связанным с военными действиями. Фактически, экономика все больше подчиняется одной задаче – войне. В тот момент, когда гражданские отрасли продолжают испытывать нехватку инвестиций, кадров и денег.
3: А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
3: А есть ли что резать? Вот вопрос, который сразу напрашивается.
4: Ну, формально есть что порезать, да, то есть еще можно сократить расходы на социальную сферу, на поддержку пенсионного, социального, медицинского фондов. Там уже в прошлом году была дыра, была 1 100 000 000 000 рублей. То есть будет хуже качество медицинских услуг, будет меньше скорой помощи, меньше больниц, поликлиник и всего остального. Можно регионам меньше денег выделять по межбюджетному трансферту, пытаясь свалить вот эту огромную дыру в бюджетной системе на субъекты федерации. В принципе, в прошлом году власти это уже делали, когда сократили межбюджетный трансферт, и в итоге регионы получили дефицит более чем в 1,5 триллиона рублей. В 3,5 раза больше дефицит, чем изначально планировал Минфин. И на этот год, я думаю, что дыра будет не 2 триллиона, как обещает Силуанов, а где-то около 3 триллионов, даже больше потенциально. Вот, поэтому мы видим, что, да, действительно, бюджет трещит по швам, мы видим, начинается паника. В Госдуме уже выступают депутаты, в том числе там выступал Валерий Гартунг, известный такой миллиардер, промышленник от «Справедливой России», который закричал, что «что ж вы делаете, вы разрушаете экономику и бюджет, мы же возвращаемся в 90-е годы, дефицит бюджета за 1,5 года составил 11 триллионов рублей». Я не хочу его как бы сильно там пугать, но ситуация будет гораздо хуже, потому что в том году дефицит был не 5,8 триллионов, а 8,3, если мы берем регионы и еще и пенсионные социальные фонды. И в этом году дефицит будет больше 12 триллионов, примерно такая цифра по всей бюджетной системе. То есть суммарно вот за 2 года дефицит в бюджетном секторе где-то около там 17-20 триллионов. И уже депутаты кричат, что брать деньги негде, только впереди остается эмиссия, печатание денег, финансирование расходов вкладами и сбережениями населения, эмиссия Центробанка, покупая облигации госзайма на баланс Центробанка. И, соответственно, эта инфляция, как сказал Гартунг, по 30% в месяц, как это было в 92-м году. Поэтому вот, видимо, уже есть понимание, что все, там очень плохо, доходов там таких не будет, расходы будут больше. Я, кстати говоря, вот призываю посмотреть наши с вами эфиры еще в январе месяце, до войны в Персидском заливе с Армузским проливом, всей этой истории. А уже тогда как раз-таки вот я озвучивал цифру, что секвестр бюджета нужно будет проводить минимум на 2-3 триллиона рублей. Это еще была нижняя планка. Сейчас вот Силуанов так вот косвенно подтверждает цифру около там 3 триллионов на текущий год. И что расходы на войну будут гораздо больше. То есть изначально, когда планировали бюджет на текущий год, цифра была взята, ну, по большому счету, с потолка. То есть там не только нефть была с потолка, цена 59 долларов за бочку, или инфляция там 4,5%, или там рост ВВП 1,3%, но и военные расходы. Как бы закладывали, что может быть какой-то будет договорняк с Трампом, перемирие, там чего-то еще. В конце концов, как всегда, население стерпит, бизнес промолчит, поднимем налоги, и в итоге военные расходы поднимем, никто никуда не денется. И так и получилось. вот эти вот расходы в итоге военные будут не сокращены на 0,5 триллиона рублей, как обещал Минфин. Я, как и прогнозировал, они будут повышены примерно на 2 триллиона. Я думаю, что они по факту окажутся выше 15.

0: 15,5 триллионов рублей, потому что война набирает обороты, интенсифицируется, все больше беспилотников, дронов, ракет летят по НПЗ, по услуге, Приморску, по Туапсе, по Анапе, по нефтеперерабатывающим заводам, по нефтяной инфраструктуре. Это все больше требует денег на, соответственно, там, ремонты, восстановление, на установку систем ПВО. Соответственно, понятно, что когда у вас в экономике инфляция промышленная, там, издержки производства растут на 15-20% в год, налоги поднимают, НДС, там, все эти страховые взносы бьют по малому бизнесу, то, конечно, у вас и в военно-промышленном комплексе издержки производства растут на те же там, 15-20%. И если вы оставляете расходы, как они были там, год назад, то это означает, что вы произведете меньше в штуках товаров, там, дронов, беспилотников, танков, снарядов на те же 15-20%, что в условиях нарастания войны боевых действий невозможно. Поэтому вот где-то так, скажем, дефицит бюджета, поэтому и будет больше изначального плана, ну, где-то минимум там на 7-8 триллионов.
1: Такой еще вопрос. Вот РБК сегодня сообщила о планах властей снизить цену отсечения на нефть до $50 за баррель. Пока она на уровне 59, но давайте округлим для понимания 60. РБК делает такой вывод. Бюджет на 27 год будет сверстан без учета дополнительных нефтегазовых доходов. Вот как вы думаете, почему именно так? Получается, что вот мы с вами, да, разговаривали действительно до войны и до ситуации с Армузским проливом, до войны в Иране, я имею в виду. И получается, что Минфин не испытывает никакого оптимизма на то, что это надолго, на то, что это как-то пополнит кубышку.
0: Совершенно верно. Посмотрите заявление Силуанова, министра финансов, заявление главы Центробанка Набиуллиной, либо главы Минэкономразвития Решетникова. Никто из них вообще не ждет никакого притока нефтедолларов. И мы видим это по статистике за март, за апрель месяц. Да, то есть в апреле месяце, когда нефть стоила формально средняя бочка $75, российский бюджет получил меньше денег, чем получал в апреле прошлого года при нефти в $58. То есть огромные потери, огромные выбытия, цены подросли, но из-за того, что носятся удары по, соответственно, по НПЗ, по нефтяным терминалам, по портовой инфраструктуре, по нефтяным хранилищам, Россия сокращает добычу нефти. То есть у вас цены выросли, а в штуках и в объемах у вас в физическом выражении объемы добычи и экспорта нефти, нефтепродуктов упали. То есть мы же видим с вами страшные цифры, что, например, у России квота в рамках ОПЕК+ была повышена там, до 9,76 миллиона баррелей в сутки, там, 9,8 миллионов баррелей в сутки. А добыча нефти в России падает все последние там, 6-7 месяцев и уже ниже уровня 8,8 миллиона баррелей. То есть на миллион баррелей Россия меньше качает нефти на 12%, чем у нее есть по этой самой квоте. То же самое объемы нефтепереработки упали там, до минимумов за последние 20 лет. Меньше, чем 4,7 миллиона баррелей нефти в сутки. То есть, условно говоря, вот эти огромные издержки, расходы на ПВО, на борьбу с дронами, на ремонт всех этих там установок по крекингу, по, значит, удары по НПЗ, по портовой инфраструктуре, по ЖД-путям, которые ведут к терминалам, это все создает огромные убытки. Нефтяники сокращают добычу, потому что нефть девать некуда. Если вы нефть сразу не грузите там, в систему транснефти, нефтепровод, не везете ее на НПЗ либо в терминалы, вам просто девать некуда эту нефть, потому что у вас нету резервуаров, нету хранилищ, их никогда в России никто не строил, там ни советские времена, ни сейчас. Соответственно, если встает, вот это вот бутылочное горлышко сжимается в виде НПЗ-терминалов, то объемы добычи сокращаются, поэтому и никаких доходов от нефти и газа больших не будет. Но даже если мы предположим, что Россия зарабатывала вот по последним цифрам там, в апреле на 400 миллиардов рублей больше заработала в месяц, чем зарабатывала там, например, в феврале месяце при нефти в $44 за бочку, ну хорошо, 2-3 месяца, ну 4 месяца по 400-500 миллиардов дополнительных доходов. Это максимум там, 1,5-2 триллиона рублей. А если мы посмотрим на уже существующую дыру в бюджете в 6 триллионов за январь-апрель и выпадающие доходы не нефтегазовые из-за того, что экономика в рецессии и гражданские отрасли падают, то понятно, что этими доходами вы не можете перекрыть, компенсировать вот эти вот многотриллионные выбывающие доходы для бюджета. Поэтому Минфин сказал, что все деньги пойдут в резервы, а мы будем наращивать госдолг, будем больше занимать. И последняя надежда российской экономики бюджета – это сбережение россиян под подушкой и под матрасом, который срочно нужно нести, сказал Силуанов, на финансовый рынок покупать облигации госзайма. Ну, собственно говоря, так это и выглядит.
1: Вот, к слову о резервах, процитирую еще Силуанова из этого интервью «Коммерсанту». Наличие достаточных резервов в Федеральном фонде национального благосостояния, и есть то, что вы называете план Б. Там так он ответил на вопрос, что делать, если цена на нефть откатится обратно к $40 за баррель. Но в январе ТАСС писала, что ликвидная часть ФНБ – это 4 триллиона рублей. Но дефицит явно побольше не исключается. Спрашивается, как пополнять кубышку? И в подтверждение ваших слов по поводу нефтегазовых доходов, Росстат этой неделе зафиксировал обвал выпуска нефтепродуктов почти на 10%, как раз-таки после ударов по НПЗ. Это не обязательно прямая следственная связь, но как будто бы она напрашивается все-таки, учитывая новостной контекст.
0: Совершенно верно. Я даже сгущу краски. Последняя цифра Минфина – 3,6 триллиона рублей ликвидная часть фонда «Нас благосостояние». То есть вот эти деньги, которые Путин обещал пенсионерам за финансирование пенсий, что пенсионеры поехали путешествовать по миру. Помните, пенсионная реформа 2018 года была такая грабительская в России, когда подняли пенсионный возраст на 5 лет для мужчин и женщин. В итоге половина мужчин в России вообще до пенсии не доживут. Уже даже до войны не доживали, не говоря про, соответственно, там гибель мужчин трудоспособного возраста и сколько там будет реально пенсионеров. Вот. Поэтому вот эти 3,6 триллиона, это уже меньше, то, что осталось в виде юаней из золотого запаса у Минфина, это меньше, чем вот дефицит бюджета был за январь-февраль. То есть уже за январь-апрель почти в два раза больше этих денег уже там, ну не в полтора раза больше уже не хватает. Поэтому это, конечно, не выход. Я думаю, что будут очень жестко резать все, что не связано с войной. То есть на войну, наоборот, расходы будут увеличены за год более чем на 15-20% на величину реальной инфляции и издержек. Плюс сейчас вы видели Шохин, глава Союза промышленных предпринимателей, приезжал к Путину и просил у него жалоб на денег, что Владимир Владимирович, мы будем ставить, нам нужны какие-то там лазеры, чуть ли не из «Звездных войн», нужны какие-то системы, реактивные системы вот этого, значит, по борьбе с дронами, по борьбе с авиацией, зенитно-пушечные комплексы, не хватает там стрелкового оружия, автоматов 7,62 калибра, дайте нам разрешение и желательно дайте нам еще денег, помогите компании, то есть компании и бизнесы будут это ставить, всякие там «Панцирь-М», чтобы защищать свои промышленные объекты и там НПЗ, и терминалы, но нам нужны деньги, потому что денег у нас нет, дайте нам налоговый льгот, то есть представляете, еще и это надо субсидировать, потому что мало того, что ремонты, уничтожаются все эти, значит, там дорогостоящее эксклюзивное оборудование на нефтеперерабатывающих заводах, так еще теперь это все дело нужно, скажем так, из бюджета компенсировать расходы нефтяникам. Поэтому денег там сильно не будет, будут сокращать расходы, а, соответственно, секвестр расходов – это усугубление кризиса. Ведь все, что мы видели, вот это якобы на бумаге ускорение промышленности, экономики в марте, в апреле, после того, как Путин отчитал чиновников, что экономика идет ниже всех прогнозов. Это же с чем было связано? С тем, что просто залили огромный объем денег в экономику через бюджетный канал, через эмиссию. То есть мы видели, что в марте и в апреле, если традиционно в марте-апреле расходы сокращались там, в 2025 году, в 2024 году, потому что январь-февраль максимально авансировали гособоронзаказ, и потом получали вот этот огромный дефицит бюджета, и потом его до осени пытались сократить, и осенью еще вбухивали деньги и уходили в большой дефицит, то сейчас в марте-апреле расходы не то, что не тормозили, рекордно росли там на 20-25%. То есть вот этот весь рост экономики, который был, он, во-первых, весь связан целиком с выпуском беспилотников, танков, снарядов, мин, значит, там, ракет и всего остального, а во-вторых, он связан с финансированием со стороны бюджета. Как только сейчас Минфин начнет сокращать расходы на 1,5-2 триллиона рублей в этом году, реально, думаю, что будет больше 3 триллионов секвестр с учетом региональных фондов, там, региональных бюджетов и всего остального, то автоматически завалится весь бизнес, весь частный сектор, вся гражданка, потому что у них будет просто меньше заказов, меньше денег, начнется еще большая волна увольнений людей, остановки предприятий, и мы увидим, что, там, условно говоря, летом, к концу лета этот спад начнет нарастать. Это было в том году все, это не то, что мы тут с вами выдумываем. Посмотрите, прошлый год, именно когда Минфин начал проводить политику затягивания бюджетных расходов, где-то с июня-июля месяца, чтобы хоть как-то нормализовать дефицит бюджета, вся экономика посыпалась. Мы получили нулевые темпы роста, там уже реальную рецессию уже в августе, в сентябре, в октябре. Путин собирал совещание, спрашивал, почему темпы роста всего лишь там 0,4%, 0,5% вместо обещанных там 2-3%. То есть сейчас просто будет вот это усиление спада, кризиса именно летом и осенью начнется.
1: Ну, вот вы упомянули, да, господина Шохина, и мне хочется здесь обратить внимание, что, например, если брать нефтянку, то там хотя бы работает так называемый топливный демпфер, то есть такая компенсация компаниям за то, чтобы они не повышали цены внутри страны и для того, чтобы не росли цены на бензин, на фоне роста цен, как бы, на если бы эта нефть пошла бы на экспорт, это топливо пошло бы на экспорт, а этих денег получается недостаточно в качестве поддержки, то, сугубо, опять же, если мы говорим сугубо про вот нефтеотрасль, сугубо про компании «Лукойл», «Роснефть» и так далее.
0: Там денег уже не хватает. То есть, да, действительно выстроена такая очень кривая система. про которую я говорю там еще года с 18-го, с 19-го, что именно она привела к тому, что в России бензин, дизель, керосин дорожают, независимо от того, там дорожает нефть, дешевеет нефть, абсолютно кривая система. Но на самом деле система очень понятна, такая феодально опричненная система, когда государство косвенными скрытыми налогами, поборами, этими всеми акцизами собирает деньги с населения через цену на топливо, с бизнеса, с населения. То есть у нас в цене литра бензина уже 75% цены – это не топливо, не нефть, а это налоги. Налог на добычу полезных ископаемых, налог на дополнительный доход, акцизы, НДС и прочее, прочее. И получается система, что да, чтобы нефтяники не поднимали цены внутри страны до мировых уровней, вот по которым они отправляли нефть там, на экспорт, им два там, механизма компенсации – это обратный демпфер и, соответственно, обратный акциз. То есть вот они два этих механизма, там примерно акциз дает 200 миллиардов рублей в месяц и демпфер около 150 миллиардов рублей. То есть последние месяцы, там вот апрель-май, государство тратит где-то 350-400 миллиардов рублей с бюджета, обратно выплачивает нефтяникам в виде компенсаций, чтобы они вообще добывали нефть, потому что при таком налоговом нагрузке, при запрете на вывоз из страны бензина, а вот сейчас прорабатывают запрет уже вывоза дизеля и авиационного керосина, в условиях искусственно крепкого рубля и безумной фискальной нагрузки и падения объемов производства и ударов по, там, по НПЗ, по портам, по всему, добыча нефти стала убыточной. Поэтому, чтобы хоть как-то нефть продолжали добывать, государство сначала забирает все деньги у нефтяников, потом им частично компенсирует. Чтобы вы просто понимали, в прошлом году вот этим демпфером и акцизом обратным государство выплатило нефтяникам 1 850 000 000 000 рублей. В этом году цифра будет гораздо больше, потому что цены выросли, там, и, соответственно, убытки у них тоже больше. Поэтому, если оно перестанет это делать, то нефтяники либо остановят добычу, и она просто рухнет там вообще куда-то до минимумов там, с 90-х годов, либо цены надо поднимать на бензин куда-нибудь там выше 100-110 рублей за литр бензина с сегодняшних там 70 рублей. То есть это будет социально-политический уже аспект, такой кризис, массовое недовольство населения, автолюбителей, бизнеса, там, перевозчиков всех остальных. То есть власти на этот шаг, как бы, они идут так скрыты. То есть они каждый год позволяют ценам на бензин расти там, ну, в два раза выше, чем официальная инфляция. В том году выросли, например, на 11% цены. В этом году там каждую неделю рост 0,2-0,3% и уже с начала года больше 4% роста. То есть вот таким образом с цены бензин государство забирает деньги с карманов людей.
1: Владислав, и такой вопрос, а что происходит с рублем? Он растет, на радость Центробанку, разумеется, но Минфин-то вроде как был бы очень даже рад немножечко как-то его подсбросить на радость росту доходов от экспорта, и как раз что-то можно было бы перекрыть в связи с этим в самом бюджете.
0: Абсолютно верно. То есть, вот смотрите, сейчас курс 70 рублей за доллар, а в бюджете заложено 92 рубля 20 копеек. Для российской сырьевой, такой технологически отсталой экономики трубы, это означает, что потеряно где-то 3,5-4 триллиона рублей доходов для бюджета. Это и доходы от экспорта, и доходы от импорта, потому что при растаможке это пересчитывается в национальную валюту, и чем слабее рубль, тем больше объем вы получаете цены с каждого доллара там, или каждого юаня импорта, либо экспорта. Это и оборотные налоги, и через курс это разгон инфляции, через инфляцию это оборотные налоги типа налога на добавленную стоимость и прочее, прочее. То есть 4 триллиона минимум потери из-за того, что сейчас курс на 22 рубля крепче, чем он был заложен в бюджете на текущий год. И Минэкономики сейчас пересмотрели курс на 10 рублей в среднем на текущий год, 81,5 рублей за доллар. То есть Минфину, Силуанову, Минэкономике, экспортерам, угольщикам, металлургам, нефтяникам, газовикам всем нужен слабый рубль, хотя бы 100-105 рублей за доллар, ну или хотя бы заложенный ранее в бюджете 92 рубля. Даже российской промышленности нужен слабый рубль, потому что они не могут конкурировать с дешевым импортом из Вьетнама, из Китая, там, из Турции, параллельным импортом, потому что вы вынуждены, у вас издержки растут, производство, повышаются налоги, НДС, утилизборы, акцизы, тарифы монополии на электроэнергию, грузовые перевозки, все эти там поборы, какие только могут быть, расходы на рабочую силу, там, удары по малому бизнесу, и вам нужно эти распухающие расходы сжать в укрепляющийся рубль. И это невозможно. Одно дело, когда у вас 1 доллар 100 рублей, другое дело, когда 70. Вам уже нужно там 1,5, там 1,3 рубля, чтобы эти расходы уместить. В итоге вы все менее конкурентоспособны. Поэтому да, при таком крепком рубле гибнет вся российская промышленность, внутреннее производство, текстильная промышленность, там какие-то недобитые остатки станкостроения, приборостроения, значит, производство автомобилей. То есть импорт становится максимально выгоден, и чтобы хоть как-то его затормозить, хоть какую-то оказать поддержку там КАМАЗу, АвтоВАЗу, ГАЗу и УАЗу, государство еще раз вводит новые скрытые поборы в виде утилизационного сбора, такой скрытый импортный тариф, потому что в открытую нельзя вводить, иначе Евразес развалится, это нарушение требований к единому пространству с Казахстаном, с Белоруссией, Киргизией, Арменией. Они вводят такие утилизборы, на всю технику, на импортную, на российскую. Но в итоге цены растут, импортные товары становятся, автомобили более дорогими. Ну, а российским производителям потом они с бюджета компенсацию выплачивают, как это делают с АвтоВАЗом и с КАМАЗом. Но это даже их не спасает. Мы видим, что у КАМАЗа убыток 43 миллиарда рублей за прошлый год, 9 миллиардов за начало, первый квартал текущего года. То есть даже вот эти вот протекционистские меры, чтобы заставить россиян покупать дорогое, некачественное, никому не нужное барахло, произведенное в России, которое не выдержит конкуренции там, с Китаем там, или с Турцией, либо с параллельным импортом там, из Японии и Кореи, все равно это не помогает. Все равно производство становится убыточным и падает, и сокращает производство инвестиций.
1: Владислав, у нас с вами заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас очень коротко, при каком раскладе Силуанов скажет Путину, все, войну пора заканчивать, денег нет?
0: Ни при каком раскладе, Силуанов все прекрасно понимает, я знаю некоторых людей в его окружении, они все понимают, в какой беде находится страна, но никогда этого не скажут, он всегда с улыбочкой всем объясняет, что не надо ужасаться нашим дефицитом бюджета, несите деньги на финансовый рынок из-под подушек, из-под матрасов, мы будем наращивать госдолг, Набиуллина напечатает по 4,5 триллиона рублей в неделю на операциях РПО, на 7-дневном РПО финансируя дефицит бюджета эмиссии, это инфляция. Поэтому он прямо не скажет, то, что они будут как-то доносить, что надо определяться, либо расходовать. Если война продолжается, то расходы растут, значит, надо снова поднимать налоги. Поэтому я думаю, что мы увидим еще к концу года новый этап повышения налогов, налоги на квартиры, на недвижимое имущество. Уже объявлена переоценка кадастра до 1 квадриллиона рублей, потому что Путин сказал, что очень дешево Россия стоит вся недвижимость. Поэтому вот сейчас будут собирать население вот везде.
1: Говорится, готовьте ваши кошельки. Владислав, у нас сегодня заканчивается время эфира. Я благодарю вас за этот разговор о дефиците российского бюджета, который признается на уровне правительства. О новых событиях в понедельник вам расскажет Артем Радыгин. До свидания и будьте свободны.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: По большому счету, я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждает в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
10: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по Туапсе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
11: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Ну, они чувствительные, они болезненные, потому что для компаний, которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в Туапсе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан. В принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон. То есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. о том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защитой от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических, обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
10: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
11: нет.
10: Это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
11: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное, значит, производство от вражеских беспилотников. А Путин, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
10: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
11: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости. О чем, кстати, эксперты, и я, и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов. То есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФДС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла на все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за вашими налогами придут обязательно.
10: А что с отключениями интернета? Вот. Это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
11: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязаны на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать. Им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки. То есть вот используют механизмы административного принуждения. И это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла айти, которая долгое время была священной коровой российского правительства. И как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из айти. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью. Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему у айтишников они должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание? Или ему это спустил его руководитель Бортников? А Бортникову это спустил Путин? То есть как работает эта машина? Мы понимаем в теории, как работает механизм. Мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условной. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, но дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
10: Вы были первой Ну, я не помню тут точную хронологию. Вы были первой одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
11: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможности обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох. Путину этого гарантировать не смогли. И, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая? Вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится. Или еще какой магической субстанции наделяет этот праздник российское руководство. Но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
10: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы. То есть год назад Путину эти гарантии давали.
11: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными, имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее. И даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
10: Да.
11: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
9: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
10: А как вы бы оценили публикации, или несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги? И вообще все боятся покушения на Путина и переворота, который будет организован Шойгу.
11: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужегетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странная интерпретация слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы это кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки, и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что это комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов и растущей возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные, и, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой двух политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. Mm-hmm. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле, ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
10: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
11: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру, потому что там считается безопасно.
10: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди и системы... ну, вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге,
11: больше.
10: Соучастники.
11: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
10: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
11: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, поганых либерах про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем разговоре было понятно, о ком идет речь.
10: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
11: Ну,
10: они перестали бояться его произносить?
11: Они перестали бояться его произносить, вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот. Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет, мы выигрываем, мы побеждаем, мы всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый, а они все-таки живые.
10: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
11: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета. которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров. Даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? Во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Telegram. Пропагандистская машина — это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно найти укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Telegram. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который тефлоновый. То есть, это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила. Есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что с активами. А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое. Кремлевская, вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней, зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, это все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот...
10: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, да. На кухнях. Сейчас это есть разговор на кухнях.
11: Да, да, да, да, буквально, да.
0: И
9: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов.

0: Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот так в данный момент, она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 29 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Два человека получили ранения в результате попадания российского беспилотника в жилой дом в Румынии. Консульство России в Констанце будет закрыто. Соединенные Штаты и ряд других стран-членов Совета Безопасности ООН осудили угрозы России наносить систематические удары по Киеву. США заявляют, что близки к заключению мирного соглашения с Ираном, Израиль проводит все более интенсивные военные операции против группировок «Хизбалла» и «Хамас» на юге Ливана и в секторе Газа. Также сегодня.
1: Все то, о чем писал Пушкин, сперва мадам за ним ходила, и все эти англичанки-гувернантки, это все никуда не делось. Это такой признак, ну, деточек, так надо воспитывать.
0: Иностранные гувернантки для сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой. Расследование проекта «Система». Два человека получили ранения сегодня ночью, когда российский беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в городе Галац на территории Румынии. Как сообщило Министерство обороны страны, вторжение беспилотника в румынское воздушное пространство со стороны Одесской области Украины было зафиксировано силами противовоздушной обороны. Для перехвата беспилотника были подняты истребители и вертолеты, однако они не успели сбить боевой дрон до того, как он врезался в дом. Вот что на экстренном брифинге сегодня утром рассказал представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Румынии. Получив информацию от Министерства национальной обороны, я направил предупреждение населению целевого района через систему РО-Алерт. К сожалению, спустя примерно 10 минут беспилотник врезался в крышу жилого дома, что привело к пожару в квартире на 10 этаже. В результате происшествия пострадали два человека. К счастью, их травмы оказались поверхностными, однако пострадавшие были доставлены в больницу для дополнительного медицинского обследования. Кроме того, еще двум людям была оказана медицинская помощь на месте. Они не получили физических травм, но пережили панические атаки. Первыми на место происшествия прибыли подразделения инспектората по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники полиции округа Галац прибыли около 2 часов ночи после серии звонков, поступивших через единую систему экстренной связи 112. Речь идет примерно о 50 обращениях, поступивших в диспетчерский центр с сообщениями о взрыве. Это был представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Румынии. Агентство Рейтер со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Румынии Раеда Арафата сообщает, что еще один ударный беспилотник был найден в районе Бишешти в уезде Мармуреш на северо-западе Румынии. Пострадавших нет, взрыва не произошло. В связи с инцидентом в Румынии было созвано экстренное заседание Совета обороны страны. С осуждением России выступило руководство НАТО и Европейского Союза. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 21-й пакет санкций ЕС против России. Румыния объявила, что закрывает консульство Российской Федерации в Констанце. Ранее Министерство обороны Румынии более 40 раз сообщало о российских дронах, залетавших и падавших на территории страны во время российских атак на Украину, прежде всего на Одесскую область и порты Рени и Измаил, расположенные вблизи границы с Румынией. Однако это первый случай, когда в результате такого инцидента беспилотник проник в густонаселенный район и привел к ранениям мирных жителей. Министерство иностранных дел России заявило, что зеркально ответит на закрытие консульства в Констанце и высылку консула России, и что Запад, цитата, «раздувает этот инцидент, чтобы отвлечь внимание общественности от удара Украины по Старобельску на прошлой неделе, при котором погиб 21 человек». Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков фактически отказался комментировать попадание российского беспилотника в жилой дом в стране участницы Союза НАТО. Песков сейчас в составе российской делегации находится в Астане, где с помпой принимают Владимира Путина и где сегодня прошло заседание Высшего совета Евразийского экономического союза.
2: Мы с вами находимся в Астане и полностью сконцентрированы на наших двусторонних российско-казахстанских отношениях, а также на тематике ЕАЭС. Случившееся там никоим образом не относится ни к той, ни к другой категории. Спасибо.
3: А президенту доложено об этой ситуации?
4: А как вы думаете, утаили? Ну вот вы задаете вопрос, вот вы что думаете, от него скрываешь?
3: Нет, я не читаю, не утаю.
4: А зачем вы спрашиваете?
3: Уточните у вас, чтобы официальная позиция.
4: Хорошо, спасибо.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Сегодня на саммите в Астане лидеры России, Казахстана, Белоруссии и Кыргызстана приняли совместное заявление на фоне планов входящей в Евразийский экономический союз Армении по сближению с Европейским Союзом. В документе говорится, что подготовка Армении к вступлению в ЕС несет, цитата, «серьезные риски для экономической безопасности стран Евразийского экономического союза». Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в, возможно, короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза, говорится в заявлении. В свою очередь, помощник Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков в интервью телеканалу «Россия» прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к Соединенным Штатам с просьбой срочно помочь усилить украинскую противовоздушную оборону.
5: Как вы относитесь к тому, что Зеленский написал письмо Трампу с просьбой о новых вооружениях? И как это вообще соотносится с тем, что мы вроде как с американцами пытаемся мирные переговоры вести?
6: Да, мы с американцами ведем мирные переговоры. Вернее, американские посредники помогают в проведении этих переговоров. Но американцы сохраняют свои отношения с Украиной, естественно.
0: Это был помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. В четверг на очередное экстренное заседание собрался Совет Безопасности ООН. На этот раз в связи с массированным ударом России по Киеву в ночь на 24 мая и угрозами со стороны Москвы продолжать подвергать украинскую столицу систематическим ударам. Заседание было инициировано Украиной при поддержке европейских членов Совета Безопасности ООН, Дании, Франции, Греции, Латвии и Великобритании. Представитель России Василий Небензя, несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения,

0: принятия решений и по командным пунктам. Поскольку вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, мы предупредили иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительства международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского.
1: Это был посол России в ООН Василий Небензя. Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс, в свою очередь, резко осудила угрозы Москвы в адрес Украины и иностранных дипломатов, работающих в Киеве.
2: Мы предостерегаем Россию от проведения так называемых систематических ударов по Киеву, которые чреваты дальнейшими жертвами среди гражданского населения и подрывают перспективы мира. Мы также с серьезной озабоченностью отмечаем очевидное пренебрежение России гарантиями, предоставленными дипломатическим учреждениям и персоналу в соответствии с международным правом. Мы четко напоминаем России о ее юридических обязательствах и добавляем, что дипломатия и переговоры – единственный путь к прочному миру. Угрозы и подстрекательская риторика явно не являются частью этого пути.
1: Заявление заместителя постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс. Представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник вновь обратился к Василию Небензя на русском языке.
3: Не бомбите и не бомбимы будете. Из народного послания к балатянам.
1: И пока Владимир Путин сражается с коллективным Западом, его собственные дети окружены западными воспитателями, которым поставлена задача с самых ранних лет сделать из них образованных европейцев. Об этом говорится в расследовании проекта «Система», получившего доступ к документам и перепискам о найме иностранных специалистов, воспитывающих сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой. Из этих документов следует, что за последние 8 лет в семье президента России России олимпийской чемпионки по гимнастике работали не менее 20 иностранных гувернеров и гувернанток, в том числе из враждебных России стран Североатлантического союза. Вот что рассказывает один из авторов расследования Елизавета Сурначева.
4: Это ощущение, которое возникает от чтения бесконечных отчетов, которые пишут гувернантки родителям детей о том, чему они учили детей и как они провели день. В какой-то момент, это очень подробный отчет, там буквально написано: сегодня Ваня учился лепить пиццу. Он сделал вот такие буквы, ему очень понравилось выкладывать сыр. А потом он делал маленьких дракончиков из теста. Вот такие дракончики получились, фотография. Вот мы написали открытку маме и папе. Иногда пишут, иногда не пишут, иногда просто вот там что-то пишут. Вот Ваня играет в еще что-то. И мне в какой-то момент посетила такая мысль, что, наверное, очень грустно про достижения своего ребенка узнавать из отчетов нянь и гувернанток. То есть о том, что твой ребенок сегодня полюбил дракончик из киндер-сюрприза, а завтра посмотрел на тигренка в зоопарке, ты знаешь исключительно из отчетов. И это какая-то такая довольно история про глобальное одиночество и вообще от всех фотографий, которые мы посмотрели от отчетов, грозит каким-то таким детским именно одиночеством. Вот этот маленький человечек и вокруг куча каких-то взрослых, воспитателей, охранников, гувернанток, резиденций, и он совершенно какой-то один. А где-то мама и папа, а папа грозит ядерным оружием всему миру. Вот это, наверное, такая одна из главных эмоций, которые я испытала во время чтения всех этих документов. Вообще люди, которые ведут всю эту документацию, переписку, стараются очень аккуратно вообще обходить тему фамилии конкретных персоналей и прочего. Одна из гувернанток, с которой мы связывались, сказала, что у нее была одна встреча с мамой ребенка. Но, честно говоря, тут надо делать скидку на то, что, возможно, в качестве мамы ей представили двоюродную сестру Алины Кабаевой и сказали, что вот это и есть мама, потому что Олеся Федина ведет основную коммуникацию на тему воспитания. Но, может быть, и нет. Может быть, действительно, она говорила с мамой. То есть я думаю, что как минимум часть людей, особенно тех, кто работает долго, те, кто проверенные, те, на кого семья может положиться, они понимают, на кого они работают, и они встречались с этими людьми. Но вот точно сказать, сколько раз и как, довольно сложно из-за того, что мы видели. Несмотря на то, что есть большое количество публикаций о рождении детей, о том, где они живут, и доказательств того, там, с кем они живут, и кто путешествует с Кабаевым, мы ничего не знаем, например, об отношениях в этой семье. Мы даже не знаем, любят ли до сих пор Алина Кабаева и Владимир Путин друг друга, не бьет ли он свою жену, не бьет ли она своего мужа, и какая у них динамика отношений, и любит ли он, например, возиться с детьми. Журналисты центра «Досье», которые 2 года назад писали о жизни путинских детей, говорили, что он вообще был рад рождению мальчиков и что в целом он посвящает им немного больше времени, чем посвящал, например, своим старшим.

0: детям. В это можно поверить, потому что действительно мужчины в России к старшему возрасту, когда заводят вторые браки, вторые семьи, да, действительно, там, после определенного возраста со второй семьей уделяют больше внимания детям. Это известный такой социологический феномен. Плюс он вообще больше времени стал проводить в загородных резиденциях, видимо, больше времени проводит с семьей. Но, судя по тому, что мы видели, никогда не упоминается отдельный отец или пожелание отца. Пожелание матери – да, пожелание бабушки – да, пожелание родителей в целом или родителей в целом – да. Но такого, что от отца что-то пришло, такого не видно. Может быть, у него нет времени, может быть, как-то он доверяет полностью Алине в этом смысле, и в этом смысле Каваева всех воспитывает и все это делает. Поэтому можно предположить, опять же, зная такой менталитет российских семей, особенно старшего возраста, что воспитание детей и подробности в духе, чему надо учить, во сколько, какие именно памперсы купить, насколько органической должна быть еда, это все женские вопросы. И что возможно, опять же, там мы сейчас подчеркиваем, что это мы сейчас конструируем некую реальность, как мы себе ее представляем, что это действительно скорее инициатива Кабаевой, чем вот лично Путину, он просто согласился, потому что не мужское дело лезть в воспитание. Это история про то, что в голове российской элиты, к которой мы относим всю семью Кабаевых, Путиных, давайте так даже назовем не конкретно вот людей, которые заняты в этом воспитании, несмотря на все то, что говорит Путин, несмотря на огромную кровопролитную войну, которую он развязал и грозится фактически ядерным уничтожением европейской цивилизации, несмотря на все это, в их голове они все еще живут в мире, в котором вот это все как-то уляжется, пройдет. И после этого дети спокойненько отправятся учиться в Лигу Плюща, вернутся образованными людьми и будут работать в каких-нибудь огромных международных бизнесах, торгующих с условно Германией, Канадой и Великобританией. И вот у них будет хорошее обеспеченное будущее в этой цивилизации, потому что не так всем нет. Но и второе, это еще надо понимать, такая менталитет русского дворянства. Все то, о чем писал Пушкин, что сперва мадам за ним ходила, и все эти англичанки-гувернантки, это все никуда не делось, это все тянется в головах, что именно так и должно быть, и что вот эта вот англичанка-гувернантка, это такой признак, ну, что деточек же так надо воспитывать, вот так все привыкли.
1: Это была журналист расследовательского проекта «Система» Елизавета Сурначева. Подробнее о гувернерах и гувернантках из западных стран, воспитывающих детей Владимира Путина и Алины Кабаевой, можно прочитать на сайте «Радио Свобода» в публикации под заголовком «Его прекрасные няни». Адрес нашего сайта в интернете www.svoboda.org.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 29 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Несмотря на два обмена ударами между США и Ираном на этой неделе при формально действующем перемирии, администрация США вчера вновь заявила о том, что рамочные договоренности, которые могли бы стать основой соглашения об окончании войны, практически полностью согласованы. Министр финансов США Скотт Бессент заявил на вчерашнем брифинге в Белом доме, что после открытия Ормузского пролива резко выросшие за время войны цены на нефть пойдут вниз, а также заверил, что ни Иран, ни Оман не будут взимать плату за проход судов через этот пролив.
4: Как мы видим, цены на нефть в мае упали примерно на 10%. Почти 2000 судов ждут выхода из Персидского залива, и я думаю, что после этого нефтяной рынок будет очень хорошо обеспечен, и мы можем увидеть очень быстрое снижение цен. Мы также видели, что Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕК, поэтому я ожидаю, что цены на бензин тоже последуют в этом направлении. Президент Трамп очень ясно дал понять, он говорил об этом на заседании своего кабинета, кабинета. Для него есть несколько красных линий. Иран должен передать свой высокообогащенный уран. Ему нельзя разрабатывать ядерное оружие, а Ормузский пролив должен быть свободным. Морское судоходство должно быть свободным, как и прежде. Так что он не собирается соглашаться на плохую сделку. Он собирается заключить отличную сделку в интересах американского народа. Сегодня утром у меня был телефонный разговор с послом Омана, и он заверил меня, что планов по введению платы за проход через пролив нет. Как он сказал, у наших стран хорошие отношения уже 200 лет, и он хочет, чтобы они оставались такими еще 200 лет. И он не хочет подвергать риску попасть под санкции ни граждан Омана, ни финансовые учреждения этой страны.
1: Это был министр финансов США Скотт Бессент. Одновременно Израиль расширяет свои военные операции в Ливане. Очередной бомбардировке в последние дни подверглись столица Ливана Бейрут и город Тир на юге страны. Ливанские власти заявляют о многочисленных жертвах среди мирного населения. Израильские власти настаивают, что бьют только по объектам, признанной в ряде стран террористической, проиранской шиитской группировки Хизбалла. Израиль, который уже контролирует значительную часть ливанской территории, потребовал от населения еще ряда районов немедленно эвакуироваться. Одновременно израильская армия усиливает давление на контролирующую сектор Газа, тоже признанную во многих странах террористической, группировку «Хамас», отказывающуюся разоружиться, несмотря на взятые на себя обязательства в соответствии с договоренностью о прекращении огня в Газе. Вот что рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на конференции, которая прошла на западном берегу Иордана.
5: «Мы продолжаем бомбить «Хамас». Сейчас мы контролируем 60% сектора Газа, вы это знаете. Раньше мы контролировали 50%, теперь мы передвинулись на 60%. Мои указания передвинутся на 70%. Будем действовать шаг за шагом. Мы бомбим их со всех сторон. С остальным мы разберемся».
1: Это был премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Иран неоднократно заявлял, что одним из условий заключения мирного соглашения с США должно быть прекращение операции «Цахал» в Ливане. Время свободы. Ракета компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу, взорвалась на стартовой площадке мыса Канаверал во Флориде. Во время сегодняшних испытаний с зажиганием двигателя произошла аномалия, сообщили в компании. У Blue Origin заключен контракт с американским космическим агентством на поставку посадочного модуля для доставки астронавтов на Луну в рамках программы НАСА «Артемида». Илон Маск, чья компания SpaceX является прямым конкурентом Blue Origin, выразил сожаление по поводу случившегося, назвав инцидент крайне прискорбным. О том, что означает официальное объяснение взрыва ракеты, повлияет ли этот взрыв на программы НАСА и скрывает ли Маск злорадство по поводу неудачи конкурента, я спросил популяризатора космонавтики Виталия Егорова.
6: В американской космонавтике термин «аномалия» означает просто нештатную ситуацию, то есть происшествие. Соответственно, когда говорят «аномалия при испытании двигателя», значит, включили двигатель, что-то произошло, и все взорвалось. То есть окончательной или первоначальной причины неизвестны. Известна лишь последовательность событий о том, что произошло. То есть решили испытать двигатель, видимо, запустили его, и произошла авария. Насчет того, насколько редкое событие, ну, в принципе, такое бывает не так часто, примерно раз в несколько лет. Ранее подобное происходило на наземных испытаниях первой ступени Старшипа у SpaceX. Также происходил подобный взрыв примерно 10 лет назад на стартовой площадке ракеты Falcon 9. Тоже она стояла, даже включение двигателя не было, взорвалась. Ну, видимо, просто по другой причине. Но примерно похожее происходило и ранее. Данное событие точно замедлит продвижение компании Blue Origin в их проектах, в том числе с НАСА связанных и связанных с лунной программой. Конечно, SpaceX и Blue Origin конкурируют, но в данном случае ставка в этой конкуренции успех США в лунной гонке, и в данном случае, конечно, никто из них не хотел бы, чтобы другой вышел из гонки, ну, просто потому, что участие двух обеспечивает большую надежность для американской космонавтики в лидерстве по этому направлению. Поэтому вредить друг другу, конечно же, у них нет никакой заинтересованности, тем более контракты от НАСА уже распределены, они уже получают деньги, и в данном случае мешать конкуренту, ну, нет никакого смысла, и уж тем более потери будут гораздо выше, если подобное выяснится.
1: Взрыв ракеты компании Blue Origin на стартовой площадке мыса Канаверал комментировал популяризатор космонавтики Виталий Егоров. И, как всегда, в пятницу в заключении рубрика «Книга недели». Петербургское издание «Росток» выпустило сборник Алексей Ремезов «Глазами современников». Книгу недели представляет Иван Толстой.
7: Как бы кто ни относился к Алексею Михайловичу Ремезову, и восторженные почитатели, и язвительные критики, все сходились на слове «выдумщик». Правда, вкладывали в него противоположные смыслы. Одни – богатый на выдумку писатель, другие – выдуманный человек. Ремезов – оригинальнейшее явление в русской литературе первой половины XX века. Он прожил жизнь не просто в вымышленном мире, населенном всякого рода чертовнёй и колдовством, но и в выдуманном языке, кажущемся русским. Русским по словоформам, а на самом деле полностью изобретенным для своих нужд. Это глокая куздра, возведенная в квадрат, в куб, в тысячную степень. Из доброжелательно нейтральнейших отзывов наиболее взвешенным кажется такой, принадлежащий Константину Мачульскому. Приемы его оборотни, они в движении, не застыли и не остыли еще, причудливые, изменчивые, всегда неожиданные, полные самых противоречивых смыслов. Сказочник, друг чертячий, добрый кот Котофей Котофеич, шутник и выдумщик, обратится вдруг монашком смиренным, тихим и благостным, проходящим дни свои у некоего старца в научении, и вся нечисть сгинет внезапно в звоне монастырских колоколов, в ладанном духе, в свете чистых риз Господних. Конец цитаты. Были и отрицательные мнения. Вот Саша Черный о книге Кукха «Розановы письма». Но так как книгу писала не обезьяна, да и я сам читатель, на хвосте вниз головой раскачиваться не хочу, то Кукху эту самую расшифровывал проще и ближе к делу. Обложечный шаманский крик, плакатная тарабумбия. Глаза не разбегаются по витрине, сразу схватывают короткий словесный виск и выкатываются на лоб. Если собственного так-то не хватило, то ведь сам Розанов в одном из писем подчеркивает: нельзя открывать, называть громко то, что должно быть в тайне и молчании. А я скажу на человеческом языке одним словом: стыдно. Конец цитаты. Резче высказывался Владимир Набоков. Ни особого воображения, ни особого мастерства у Ремезова не найдешь. Сказки в этой книге производят впечатление чего-то неустойчивого, безответственного, случайного. Автор играет в кубики, автор играет в перечисления, автор играет в очень скучную игру. Добро еще, если бы слог Ремезова был безупречен. Но, увы, какая небрежность, какой случайный подбор слов, какой подчас суконный язык. Конец цитаты. Впрочем, читал Набоков Ремезова внимательно. Не от него ли пошло выражение «приглашение на казнь»? Именно ремезовский учтивый палач зовет приговоренного к смерти. Пожалуйста. Совсем резкие на грани приличия оценки Василия Яновского. Все воспоминания о Ремезове начинаются с описания горбатого гнома, закутанного в женский платок или коцовейку, с тихим, внятным голосом и острым, умным взглядом. Передвигалось это существо, быть может, на четвереньках по квартире, увешанной самодельными монстрами и романтическими чучелами. Именно нечто подобное мне отворило дверь еще в доме на Порт-Рояль и проводило в комнаты. Но, увы, чувство неловкости зародилось у меня тогда же и только росло, увеличиваясь с годами. Часто-часто я просто не мог смотреть Ремезову в глаза, как бывает, когда подозреваешь ближнего в бесполезной и грубой лжи. Сперва неосознанным образом, но постепенно все определеннее я начал понимать, что именно раздражает меня в Ремезове и его окружении. Какая-то хроническая, застарелая, всепокрывающая фальшь. Конец цитаты. Но были у Алексея Михайловича и горячие почитатели. Мемуаристки Наталья Кадрянская и Наталья Резникова. Еще важнее влияние Ремезова на русскую прозу XX века. Его ценили и даже считали во многом своим учителем Андрей Белый, Евгений Замятин, Борис Пельняк, Алексей Толстой. Сборник Алексея Ремезова «Глазами современников» заполняет давнюю лакуну. Книга о таком ярком явлении была ожидаема. Николай Мельников и Сергей Федякин подготовили ее очень тщательно. Здесь 200 страниц прижизненных рецензий, еще 200 страниц литературных портретов Ремезова от Иванова Разумника до Гайто Газданова, небольшие, но очень ценные разделы пародии, перепевы, эпиграммы и интервью, отрывки из воспоминаний и в качестве приложения нарезка «Ремезов в переписке и дневниках современников». Сборник, несомненно, удался. От 780 страниц не оторваться. Мало кто из русских писателей так держит внимание. Впрочем, не будем заблуждаться. Перед нами не Ремезовым написанное, а сказанное о нем самом. Может быть, точнее всего, в дневнике Михаила Кузьмина 1921 года. «Жалко и жутко, но и трогательно, как нежить скулит, а обогреть нагадит в карман». Почти невинно.
1: Сборник Алексей Ремезов «Глазами современников» в рубрике «Книга недели» представил Иван Толстой. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной?
8: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
9: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
8: В кавычках, если то да.
9: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
10: Но если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
11: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
12: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хотите, говори.
13: России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
14: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
4: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости.
15: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Костя. Сегодня мы говорим о Сенате. Джон Корнин, почти 24 года представлявший Техас в Сенате США, проиграл праймерис республиканской партии генпрокурора штата Кену Пакстону, которого поддержал Дональд Трамп. Это демонстрация безраздельного контроля президента над его партией. Но давайте поговорим о ключевом вопросе. Поможет ли это республиканцам удержать Сенат в ноябре этого года на выборах в Конгресс? В частности, выбор Пакстона увеличивает или уменьшает шансы удержать вот это место республиканцев от Техаса, которое сейчас занимает Корнин?
15: Во-первых, чтобы подчеркнуть, насколько это редкое явление. 12 лет не было случая, чтобы действующий избранный сенатор проиграл праймерис человеку от своей партии. И вот сейчас это уже меньше чем за месяц второй раз подряд. Второй сенатор, который оказался не в том списке у президента Трампа, не в списке тех, кого Трамп поддерживает, вылетел и опять с треском в Луизиане Билл Кастиди. Вот сейчас Джон Корнин. Причем, надо сказать, все представители республиканского истеблишмента, они сильно обижены за Джона Корнина на президента Трампа, потому что Корнин был лояльным республиканским сенатором. Более того, это был такой вот сенатор, который друг всех сенаторов. Он за 20, почти 25 лет в Сенате, он нафандрайзил 400 миллионов долларов, значительная часть этих денег была не для его избирательных кампаний, а для избирательных кампаний других сенаторов. Он был членом республиканского руководства, он был вот такой как бы стопроцентный идеальный республиканец. Без скандалов, без всего, без там слишком большого внимания медиа, и Трамп все равно его не стал поддерживать, поддержал конкурента.
16: А вот
15: здесь второй источник обиды. Да,
16: нужно поговорить, собственно, тогда почему, что, собственно, что не пришлось в Корнине Трампу.
15: Корнин немножко медленно, с небольшой задержкой поддержал Трампа вот во время второй избирательной кампании, когда президент Трамп обратно избирался в президенты. Он его не поддержал сначала, то есть он никого не поддержал. Потом, когда Трамп выиграл праймериз в Нью-Гэмпшире, то Корнин его поддержал. Но дело, возможно, не в этом. Трамп действительно оказался между, можно сказать, Сыллой и Харибдой, потому что, с одной стороны, вот это такой стопроцентный представитель республиканского истеблишмента, с другой стороны, этот Кен Пакстон, который, с одной стороны, вот на него компромат, он есть как бы на любую тему. Он и коррумпированный, он и изменяет жене, он и... как когда-то там сенаторов в местном техасском сенате надул. То есть его как бы нет такой темы, на которую про него не было бы известно, что
16: Перебить, потому что обвинение выдвигаете, но в результате, в конце концов, жена подала на развод на библейских основаниях, что означает супружескую неверность. Но в результате по остальным обвинениям как бы все развалилось в итоге.
15: Нет. Далеко не все развалилось. Например, вот по давнему делу, когда его обвиняли еще в законодательном собрании в штате, что он уговаривал своих коллег-республиканцев тоже из этого же законодательного собрания инвестировать в какую-то фирму. Эта фирма развалилась, они потеряли деньги. Выяснилось, что он получал какой-то процент от их вложений в эту фирму. Ему пришлось заплатить деньги. То есть это не то, что они подали на него в суд, он... каким-то образом с ними заключил досудебное соглашение, но это все остается. Точно так же про его измены мы знаем из сообщений средств массовой информации. Эта жена героически сказала, что всего лишь на библейских основаниях, а не прямо сказала, что он ей изменял с разными людьми.
16: Но не за это его выбирает Трамп. Трамп его назвал... настоящим абсолютно преданным и настоящим бойцом мага.
15: Да, вот это он абсолютно есть. Он поддержал Трампа давно, много лет назад, полностью, безоговорочно. И он был одним из тех генеральных прокуроров штатов, которые вовсю боролись за то, чтобы перевернуть итоги выборов 2020 года, которые Трамп проиграл. Он ни разу не усомнился в том, что вот в том мифе, что Трамп выиграл те выборы. Но мне кажется, что главное, фундаментальное, это то, что вот Трампа главная сила, это в том, что он не истеблишмент. Корнин, которому нельзя, как к республиканцам, нет претензий, которые ему можно предъявить. Он всегда голосовал как республиканец правильно. Но это полное воплощение истеблишмента. А Пакстон со всеми своими скандалами, багажом, еще свойством вступать в скандалы, это идеальный антиистеблишмент. То есть в этом смысле Дональд Трамп, он абсолютно прав.
16: Да, и мало того, что Пакстон поддерживал Трампа, он идеологически близок, он бился против абортов, за реформы в области образования, такие, которые понятны и близки.
15: Он не просто бился. Как бы если послушать Корнина, Корнин тоже бился. Но вот как раз у Трампа есть такие ядерные избиратели, которые устали, отбился, в смысле, что голосовал, разговаривал, убеждал, но вот не получилось, или вот мы сделали такой прогресс. Как бы им хочется, чтобы человек вот не просто бился, а чтобы прямо как бы орал, скандалил, совершал какие-то там резкие движения. Пусть даже у этого нет каких-то больших последствий, но чтобы это действительно было вот такой битвой за что-то. Вот Пакстон, он такой кандидат.
16: А сторонники МАГА, они считают, что на Пакстона непрерывно возводят поклепы, и это как раз истеблишмент придумывает все эти дела, и его, его преследуют, в общем-то, незаконно.
15: Но опять-таки, это очень хорошо бьется с вообще с поддержкой Трампа, потому что у него в его группе поддержки есть значительный процент людей, которые считают, что он выиграл выборы 2020 года, что он не мог проиграть. Есть люди, которые считают, что он выиграл в Калифорнии, что он выиграл вообще везде, потому что это богом данный президент, не знаю, лидер американцев. И, конечно, для таких людей и все, что говорится про Пакстона, все, что про него известно, это клевета.
16: Хорошо, давайте теперь поговорим, собственно, что это означает с точки зрения перспектив на выборах. А Пакстону предстоит теперь сражаться на выборах, на всеобщих выборах в ноябре с одной из новых звезд нового поколения демократов. Это Джеймс Таларико. Это молодой местный законодатель, которому 37, насколько я помню. 37 лет ему.
15: Он... 37 лет, он еще выглядит еще моложе. Выглядит он там на 22.
16: Он студент Пресвитерианской академии, и все свои взгляды политические он обосновывает религиозным путем. То есть с ссылками на Библию, то есть он апеллирует хорошо к, не только к демократическому электорату, как считается, но и к независимым, и даже, может быть, к республиканцам. И, насколько я понимаю, люди, которые говорили, что Корнин должен идти, они как раз объясняли, что предстоит битва за независимых, за тех, кто в середине, и Таларико апеллирует к ним. А и Корнин умеет апеллировать к ним, а Пакстон не умеет. То есть мы более-менее уверены, что это ухудшает позиции республиканского кандидата тут?
15: Можно быть уверенным, что в нормальных обстоятельствах это ухудшает позиции республиканского кандидата. Потому что действительно вот есть такое небольшое, это может быть 2-3%, 2-3% людей, которые за республиканцев, но для них действительно скандалы Пакстона – это вот то, что совершенно не нужно. Тем более, что Джон Корнин все-таки сжег $60 миллионов, рассказывая так, что вот из каждого утюга, из каждой телевизионной программы звучало, какой плохой Пакстон, да? Корнин потратил огромные деньги, собрал и потратил огромные деньги на, для того, чтобы победить в этих праймерис. И вот надежда демократов – это то, что президент Трамп не популярен, значит, часть его сторонников останется дома, а часть, еще небольшое количество избирателей, центристы, подумают, ну вот этот Пакстон – это то, за что я проголосовать не могу. Вот я как бы не могу смотреть в глаза жене и голосовать за Пакстона. И вот это вот шанс Таларико, который, безусловно, тоже необычный кандидат. У него взгляды, например, ультралевые, и при этом он очень религиозный и очень сильно, ребята, давайте жить дружно. Вот он, у него как бы все время это мы все вместе. Вот его первый ролик против Пакстона – это мы, люди Техаса, против Кена Пакстона. Он нас... Он не такой, как мы. Из-за его коррупции мы платим слишком много за бензин. У него так... Он даже вот интересно, что, казалось бы, такая простая стратегия, очевидная, привязать Пакстона к Трампу, да, который не очень популярен. Но Трамп популярен в Техасе. Поэтому Таларико нужно немного выиграть из тех, кто вообще-то поддерживает Трампа. Поэтому... Вот он не все валит на Трампа, а валит теперь на Пакстона.
16: если я правильно понимаю позицию сторонников Пакстона, они говорят, что Пакстон, он активизирует базу, он приведет людей на выборы. Они не останутся дома, как вы говорите. А Талариго в это время пытается перетянуть каких-то недовольных.
15: Он пытается перетянуть разных недовольных. Он, с одной стороны, он пытается обращаться к таким традиционным республиканцам, которые постепенно становятся с каждым годом все больше демократами, тех, которые живут в предместье, у которых хорошая работа, которые за республиканцев, потому что они хотят более низких налогов, потому что они хотят закон и порядка, которые вовсе не хотят, чтобы был вот такой фейерверк, им не важны аборты, потому что это все образованный класс, аборты это вообще тема не их социальной группы. Соответственно, для них культурные войны это не войны вовсе. Вот Таларико обращается к таким. И, кроме того, он обращается еще к другим. Он обращается к тем избирателям республиканцев и даже, возможно, трампистам, которые против власти. Вот они недовольны. И для Таларико как бы важно сказать, что вот сейчас республиканцы у власти, посмотрите, как плохо. Проголосуйте за меня, будьте со мной. Я вам даю такое... как бы, я не знаю, убежище, почему проголосовать, потому что этот Пакстон такой плохой чувак. То есть он как бы не призывает республиканцев стать демократами. Он их призывает поддержать его, как бы, кандидата всех против вот этого конкретного Кена Пакстона.
16: Да, я тоже это заметил. Таларико был у Рогана, у Джо Рогана, у популярного подкастера. Он фактически говорил, что он тоже представлял эту карту популистскую, что там где-то есть власть, а вот мы тут, на самом деле, мы, ребята, должны объединиться, и вот против них. Кто эти они, не очень точно говорится, но ясно, что он тоже изображает из себя человека, который аутсайдера, который пришел и борется с истеблишментом.
15: Мы видели на 3 выборах подряд, американцы меняли партию у власти. То есть вот есть такое недовольство не конкретным там лидером или конкретной партией, а недовольство вот теми, кто командует сейчас. И в Техасе, в котором последний раз демократического сенатора избирали в 80-е, сенатора Бенсона, последний раз демократический губернатор был в 94-м году, Энн Ричардс. Соответственно, очень трудно сказать, что демократы ответственны за то, что происходит в Техасе. И мне кажется, что Таларико, он пытается вот капитализироваться на этом, что посмотрите, вот тут вокруг одни республиканцы, в Вашингтоне республиканцы, и давайте сделаем смену, у нас будет новые лица. И вот это, мне кажется, у него даже это больший шанс, чем то, что он сильно религиозный.
16: У него есть шанс. Я видел недавний опрос конца апреля, где он с Пакстоном, тогда это еще было теоретически, потому что Пакстон еще не был официальным кандидатом от республиканцев, но они были наравне. И на Калши я видел вот эти, где ставки делают на политику, Он чуть-чуть проигрывает Пакстону, там, 5-10, разница 5-10 пунктов.
15: Я бы сказал так, что это определенно имеет смысл обсуждать и за этим смотреть. Это не самый большой шанс из тех, которые есть демократов в этом году, но, ну, потому что президент Трамп выиграл Техас, разгромив Камалу Харрис, разница была больше 10%. Сейчас президент Трамп не популярен, но это нужно вычитать вот из этих 10%, который у него был плюс в 2024 году. Значит, как бы так выглядит, что у Таларико есть шанс. Все вспоминают 2018 год, когда похожий на Таларико кандидат Бето О'Рурк пытался победить Теда Круза. Тоже был неудачный год для республиканцев. Президент Трамп и тогда тоже был президентом, и тогда был непопулярен, и О'Рурк был близок, 3% разницы, но все же проиграл. То есть вот как бы кажется, так выглядит, что Таларико идет вот на что-то между нулем, то есть шансом победы, и там -2-3%. Соответственно, ответ на вопрос, есть ли реальный шанс, да, есть реальный шанс. но пока что он не фаворит этой гонки.
16: Хорошо, давайте поговорим в целом о шансах демократов взять Сенат под контроль. В Сенате, напомню, 100 человек, 35 сенаторов в этом году избирают. Это 33 обычных и еще 2 на место Венса и Рубио.
15: Демократам нужно 51. И 50 на 50 это республиканцы сохраняют контроль, потому что они решаются вице-президентом. Да.
16: Давайте посчитаем просто, сколько реалистично нужно взять мест демократам от того, что у них есть.
15: Каждые два года, каждый цикл треть переизбирается. Да.
16: Соответственно, две трети в этом году не будут переизбираться. Из них у республиканцев 31 место, которое не идет вообще, не будет подлежать перевыборам. А из оставшихся 13, то, что называется, очень надежных, и 5 почти надежных. То есть все вместе, я так понимаю, у них было до недавнего времени 49 мест, что более-менее наверняка они берут. Хотя вот теперь, если считать Техас с Пакстоном не таким надежным, то тогда у них 48 мест, которые они сенатских почти наверняка возьмут. То есть я не буду утомлять почетами, но у демократов надежных мест, вот таких практически гарантированных, 44. Получается, осталось 8 мест по-настоящему спорных. И демократам, чтобы взять Сенат под контроль, нужно 7 взять. И мы можем пройти по списку, но это вообще реалистично? Это должна быть какая-то синяя волна, синяя цунами, чтобы вот они из 8 спорных мест 7 взяли под свой контроль?
15: Надо понимать, что все-таки корреляция есть. Да, вот популярность президента – это общий показатель. И президент Трамп рекордно непопулярен. Это значит, что преимущество будет у демократов. Это значит, что, несмотря на то, что каждый штат индивидуален, там разные кандидаты, где-то слабые, где-то сильные, там разные гонки и даже разные избирательные правила, но все-таки корреляция есть. И за счет того, что вот эта корреляция есть, то шанс, что у демократы возьмут Сенат, он большой. То есть, мне кажется, это между 40 и 50%. То есть, вообще, если так очень грубо говорить, это вообще 50 на 50 Сенат сейчас.
16: Что неожиданно, потому что год назад все были уверены, что Палата представителей будет рискованной для республиканцев, как обычно, для партии, которая контролирует и Конгресс, и Белый дом. Но про Сенат все были уверены, что он точно останется у республиканцев. То есть это последнее, как бы, событие.
15: Откровенно говоря, никто не ожидал, что президент Трамп будет так активно заниматься самострелом, и война с Ираном, и выросшие в результате цены на бензин, и инфляция не снижающаяся, сделали так, что президент Трамп рекордно непопулярен. Никакой президент никогда не был так непопулярен. Президент Никсон за 2 недели до того, как он подал в отставку, был более популярен, чем президент Трамп. То есть в этой точке президентства. Соответственно, прогноз сейчас для демократов лучше, чем был полгода назад.
16: Я хотел поговорить о другом штате, Мэне, где есть другой представитель нового поколения демократов, Грэм Платнер, тоже очень молодой, 41 год. Он бывший морпех, и сейчас он устричный фермер. Сначала он выиграл демократический праймерис, хотя он был абсолютным аутсайдером, и сейчас...
15: Да, выиграл с большим перевесом у действующего и очень популярного губернатора. Он ее, собственно, настолько разгромил, что ей пришлось сняться до голосования.
16: Но теперь он идет против Сьюзен Коллинз. Надо специфику дать. Штат Мэн на последних президентских выборах голосовал за Камалу Харрис на 7%. Но при этом Коллинз, она давно сенатор, и она умеет привлекать избирателей, даже если они поддерживают на президентских выборах демократа.
15: Она сенатор, который уже 30 лет. Это значит, что она уже выиграла выборы 5 раз. Последний раз она выиграла выборы в 2020 году, то есть в тот год, когда выиграл демократический президент, когда Сенат стал, выиграли демократы выборы в Сенат, она проигрывала по всем опросам до самого последнего дня. Она, соперница ее была спикерка парламента Мэнского законодательного собрания. И, тем не менее, она выиграла с большим преимуществом. Поэтому вообще на демократы надеются и смотрят на эту гонку. Но в то же время Сьюзан Коллинз, она знаменитый турнирный боец, можно сказать. И она человек независимый. Она, например, голосовала за отстранение Трампа от должности в 2021 году после событий 6 декабря.
17: Января.
15: И сейчас в Сенате остается...
17: 6 января,
15: да. 6 января, да. Ну вот в Сенате сейчас 3 сенатора, которые голосовали за импичмент Трампа, за отстранение Трампа от должности. Из них один, Билл Кассиди, уже идет на выход. Он будет сенатором до января, но он уже проиграл праймерис. Но вот Сьюзан Коллинз будет бороться.
17: А в чем секрет? А как бы вот что это волшебное свойство Коллинз? Как она удерживает популярность в штате, где, ну, в принципе, скорее склоняющимся к демократам?
15: Обычно требуется целый набор как бы скиллов. Нужно быть и очень, как сказать, важным сенатором. То есть нужно, чтобы твой голос был решающим. Сьюзан Коллинз это неоднократно демонстрировал. То есть много было случаев, когда именно ее голос в Сенате, который разделен примерно 50 на 50, решал исход голосования. В то же время она поддерживала хорошие отношения с республиканскими сенаторами. Она, как правило, умеет очень хорошо высказаться о своей озабоченности, показать свое несогласие с президентом от своей партии. Это тоже способность, это то, что она показывает избирателям. То, что она так долго сенатор, это значит, что у нее она занимает председательство в важных сенатских комитетах, соответственно, штат получает больше проектов и приоритетов там, при федеральной больше федеральной поддержки, чем другие штаты. Вот комбинация всего этого, ну и умение одновременно жить в Вашингтоне и показывать своим избирателям, что ты вот их человек, что ты вместе с ними, это вот весь этот набор умений, это то, что определяет ее долгожительство.
17: Традиционно считается, конгрессмены, сенаторы, если они уже какое-то время конгрессмены и сенаторы, им легче переизбираться. Это как устроено? Почему? Откуда это берется?
15: Это большой вопрос. Ну, подавляющее большинство сенаторов и членов палаты представителей легко переизбирается на следующий срок. Мы вот так много времени обсуждаем небольшое количество избирательных гонок, но вот еще будет 20 гонок в этом году, в которых нет ничего интересного. Один действующий сенатор легко победит. Значит, у этого есть много факторов. Ну, во-первых, это люди не случайные, да, то есть это не то, что каждый раз лотерея, это люди, там бывает какой-то удивительный магический талант, он выиграл в своем штате в 35 лет, и вот сидит следующие 40 лет, потому что такие таланты рождаются в штате редко. Это, во-первых. Во-вторых, в принципе, Сенат и Палата представителей, они устроены так внутренне, что это помогает тем, кто там уже находится. Вот следующим образом. Люди назначаются председателями комитетов, то есть теми людьми, которые пишут законопроекты, определяют, какие законопроекты голосуются, как они устроены. Вот эти вот люди, это определяется количеством лет, проведенным в Сенате. Соответственно, если сравнивается вот сенатор, который уже 30 лет просидел в Сенате, и новичок, то вот сенатор, который уже 30 лет просидел, он фактически говорит избирателям, что вот посмотрите, вот через несколько месяцев будет обсуждаться федеральный закон о том, как финансировать хайвей, который проходит через наш штат. Да, Одно дело, что будет вот этот вот никто представлять наш штат, другое дело я, который сидит во главе комитета по распределению налогов, как Сьюзен Коллинз, Коллинз сидит. И я, конечно, решу так, что все будет в пользу нашего штата. То есть, в принципе, избирателям всегда выгодно держать того, кто уже много лет просидел в Сенате, и чем дольше он просидел, тем выгоднее его поддерживать.
17: Вернусь к Коллинз. Как вы говорили, она после событий 6 января 2021 года она голосовала, была одной из тех республиканских сенаторов, которые голосовали, поддержали импичмент Трампа. Но почему Трамп, который только что сделал все, что мог, чтобы другой сенатор Кэссиди ушел, но не сделал того же самого с Коллинз?
15: Вся фишка в том, что совершенно очевидно, что если Сьюзен Коллинз проиграет, то демократ выиграет этот штат. Вот это ее защищает от Трампа. Я, честно говоря, себе так и представляю картину, как президент Трамп набирает в своей социальной сети Truth Social что-нибудь про Сьюзен Коллинз, и люди повисают, там, республиканцы, помощники, повисают у него на руках.
17: Хорошо, так давайте на этом обзор сенатской битвы за Сенат завершим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Всего доброго, спасибо.
15: До свидания.
2: Каким вам представляется будущее России?
18: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
19: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
20: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
21: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
22: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
23: Как склеить дефицитный бюджет? Каждая копейка на счету, говорит в интервью «Коммерсанту» министр финансов Антон Силуанов.
24: Говорят, экономика растет.
25: Куда деваться? У нас так растет, как хотят, но вырастет.
23: Минфин готовится замораживать невоенные расходы. В феврале в письме Силуанова к правительству речь шла почти о 3 триллионах рублей, выяснило издание Financial Times. Армия по-прежнему в приоритете. Что пойдет под нож?
26: Похоже, что финансово-экономический блок правительства сам не очень понимает, что они будут делать. Потому что мы в прошлом году обсуждали, федеральный бюджет в прошлом году верстался, исходя из того, что война закончится.
23: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Продолжая войну с Украиной, Владимир Путин продолжает и огонь на поражение по федеральному бюджету, дефицит которого идет на триллионы рублей. На этой неделе министр финансов Антон Силуанов дал большое интервью изданию «Коммерсант». Цитирую один любопытный момент. «Изменятся ли параметры бюджета?» Сам себе задает вопрос Силуанов. «Да, причина в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важнейших приоритетных направлениях». Ну, соответственно, макроусловия – это санкции, а приоритетные направления – это война. Ну, то есть причины и следствия всех экономических проблем в обратном порядке. А еще есть дефицит региональных бюджетов. В 2025 году он достиг беспрецедентных 1,5 триллиона рублей. По оценкам Минфина, в 2026 году он вырастет еще на 22%, до 1,9 триллиона рублей. Но в этом плане Силонов настроен оптимистично. Он отметил программу списания задолженности регионов по бюджетным кредитам. Но экономику придется сделать экономной. Это сам Силуанов признал еще в февральском письме к правительству. Оно оказалось в распоряжении журналистов Financial Times. Подробнее расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
0: Российские власти все чаще говорят об экономии. Министр финансов Антон Силуанов анонсирует пересмотр государственных расходов.
1: Безусловно, есть абсолютно приоритетные статьи расходов. Это исполнение социальных обязательств и обеспечение обороны и безопасности страны. В остальном, каждую статью анализируем на предмет экономической отдачи, достижения результатов и, в конечном счете, влияния на благополучие людей.
0: Еще в начале марта Reuters, Ведомости и Bloomberg сообщали, что российские власти обсуждают секвестр бюджета, то есть пропорциональное сокращение госрасходов. Речь шла о возможном срезе 10% всех расходов, которые не считаются приоритетными, как на федеральном, так и на региональном уровне. И, судя по утечкам, сокращать собираются почти все, кроме войны. По данным Financial Times, в феврале Антон Силуанов предупредил правительство о необходимости заморозить невоенные расходы из-за незапланированных затрат на войну. Согласно письму Минфина, дефицит бюджета из-за дополнительных военных расходов оценивался в 2 триллиона рублей, а в негативном сценарии мог вырасти до 4 триллионов к концу года. Для покрытия расходов предлагалось заморозить 2 триллиона 900 миллиардов рублей расходов уже в 2026 году, а к 2028 объем сокращений может достигнуть 7 триллионов 100 миллиардов рублей.
26: Экономят на поддержке малого и среднего бизнеса, экономят на строительстве и ремонте дорог, экономят на жилищно-коммунальном хозяйстве. Потрошат региональные бюджеты, которые отвечают там за все, что происходит на местах. Вот на этом да. Плюс параллельно с этим они ужесточают, во-первых, таможенное регулирование. Да, вот буквально там с 1 июня вступает новое правило в силу по ввозу товаров из Казахстана, ну, из стран ЕАЭС, да, так называемых, автомобильным транспортом. То, с чего не платились пошлины и НДС, с этого будут взиматься. Они сокращают список товаров для параллельного импорта, и, в частности, там, на компьютер, буквально с 27 мая. Исключили из списка компьютеры из недружественных, ну и так далее, и тому подобное. Да? То есть идет, с одной стороны, такое выжимание насухо по налогам. Причем это касается не только бизнеса, в том числе малого и среднего, но и населения.
0: В этой системе приоритетов гражданские расходы начинают отходить на второй план. Под срез могут попасть инфраструктурные проекты, поддержка регионов, часть социальных и инвестиционных программ. Война на Ближнем Востоке позволила отложить сокращение расходов. Судя по словам Силуанова, правку бюджета на уровне Госдумы могут отложить до выборов в парламент.
1: Весной поправок к закону о бюджете не планируется.
26: Похоже, что финансово-экономический блок правительства сам не очень понимает, что они будут делать. Потому что мы в прошлом году обсуждали, федеральный бюджет в прошлом году верстался, исходя из того, что война закончится. Да, и в этом были уверены абсолютно, большая часть аналитиков, которые это комментировали, на основании того, что военные расходы впервые с начала войны в бюджете 26 года оказались ниже, чем в бюджете 25 года, даже в абсолютном выражении, без поправок на инфляцию там, и так далее. Да. Вот это сокращение военных расходов и параллельно резкий рост расходов на безопасность и правоохранительную деятельность говорит о том, что они готовились. А бюджет не верстается без предварительных консультаций в Кремле или в кремлевской администрации. Да? И Силуанов туда бегал прошлой осенью неоднократно.
0: При этом официально чиновники по-прежнему утверждают, что экономика адаптировалась к санкциям и военному времени. Еще в начале мая глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказывал Путину, что российская экономика обогнала США по темпам роста.
3: То есть если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43%, американского,
5: 43,
3: да, то вот по итогам 25 года это уже почти 56%.
5: Угу.
3: При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, А вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международное сравнение, которое есть.
0: В апреле Владимир Путин требовал остановить замедление экономики.
5: Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий, причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России.
0: После этого в мае Росстат неожиданно отчитывается о росте промышленности второй месяц подряд.
6: В апреле объемы производства в стране увеличились на 1,9% после роста на 2,3% в марте. В результате накопленным итогом за 4 месяца промышленность прибавила 0,7%, хотя в январе и феврале падала на 0,8% и 0,9% соответственно.
0: Из 28 отраслей, которые отслеживает Росстат, в плюсе в апреле оказались 15, тогда как месяцем ранее их было лишь 9. Выбрались из рецессии, согласно статистике, пищевая и легкая промышленность. В первом квартале они падали на 0,2% и 8,2%, а в апреле уже росли почти на 1,5%. Главная причина роста – оборонный сектор. Завод

0: на эти деньги, а Росстат показывает стабильность. Но одновременно с этим власти начинают сокращать или замораживать расходы почти по всем направлениям, не связанным с военными действиями. Фактически, экономика все больше подчиняется одной задаче – войне. В тот момент, когда гражданские отрасли продолжают испытывать нехватку инвестиций, кадров и денег.
1: А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: А есть ли что резать? Вот вопрос, который сразу напрашивается.
2: Ну, формально есть что порезать, да, то есть еще можно сократить расходы на социальную сферу, на поддержку пенсионного, социального, медицинского фондов. Там уже в прошлом году была дыра, была 1 100 000 000 000 рублей. То есть будет хуже качество медицинских услуг, будет меньше скорой помощи, меньше больниц, поликлиник и всего остального. Можно регионам меньше денег выделять по межбюджетному транспорту, пытаясь свалить вот эту огромную дыру в бюджетной системе на субъекты федерации. В принципе, в прошлом году власти это уже делали, когда сократили межбюджетный транспорт, и в итоге регионы получили дефицит более чем в 1,5 триллиона рублей. В 3,5 раза больше дефицит, чем изначально планировал Минфин. И на этот год, я думаю, что дыра будет не 2 триллиона, как обещает Силуанов, а где-то около 3 триллионов, даже больше потенциально. Вот, поэтому мы видим, что, да, действительно, бюджет трещит по швам, мы видим, начинается паника. В Госдуме уже выступают депутаты, в том числе там выступал Валерий Гартунг, известный такой миллиардер, промышленник от «Справедливой России», который закричал, что что ж вы делаете, вы разрушаете экономику и бюджет. Мы же возвращаемся в 90-е годы, дефицит бюджета за 1,5 года составил 11 триллионов рублей. Я не хочу его как бы сильно там пугать, но ситуация будет гораздо хуже, потому что в том году дефицит был не 5,8 триллионов, а 8,3, если мы берем регионы и еще и пенсионные социальные фонды. И в этом году дефицит будет больше 12 триллионов, примерно такая цифра по всей бюджетной системе. То есть суммарно вот за 2 года дефицит в бюджетном секторе где-то около там 17-20 триллионов. И уже депутаты кричат, что брать деньги негде, только впереди остается эмиссия, печатание денег, финансирование расходов вкладами и сбережениями населения, эмиссии Центробанка, покупая облигации госзайма на баланс Центробанка. И, соответственно, эта инфляция, как сказал Гартунг, по 30% в месяц, как это было в 92-м году. Поэтому вот, видимо, уже есть понимание, что все, там очень плохо, доходов там таких не будет, расходы будут больше. Я, кстати говоря, вот призываю посмотреть наши с вами эфиры еще в январе месяце, до войны в Персидском заливе с Армузским проливом, все этой истории. А уже тогда как раз-таки вот я озвучивал цифру, что секвестр бюджета нужно будет проводить минимум на 2-3 триллиона рублей. Это еще была нижняя планка. Сейчас вот Силуанов так вот косвенно подтверждает цифру около там 3 триллионов на текущий год. И что расходы на войну будут гораздо больше. То есть изначально, когда планировали бюджет на текущий год, цифра была взята, ну, по большому счету, с потолка. То есть там не только нефть была с потолка, цена $59 за бочку, или инфляция там 4,5%, или там рост ВВП 1,3%, но и военные расходы. Как бы закладывали, что может быть какой-то будет договорняк с Трампом, перемирие, там чего-то еще. В конце концов, как всегда, население стерпит, бизнес промолчит, поднимем налоги, и в итоге военные расходы поднимем, никто никуда не денется. И так и получилось. Вот эти вот расходы в итоге военные будут не сокращены на 0,5 триллиона рублей, как обещал Минфин. Я, как и прогнозировал, они будут повышены примерно на 2 триллиона. Я думаю, что они по факту окажутся выше 15,5 триллионов рублей, потому что война набирает обороты, интенсифицируется. Все больше беспилотников, дронов, ракет летят по НПЗ, по услуге, Приморску, по ТОПСЕ, по Анапе, по нефтеперерабатывающим заводам, по нефтяной инфраструктуре. Это все больше требует денег на, соответственно, там, ремонты, восстановление, на установку систем ПВО. Соответственно, понятно, что когда у вас в экономике инфляция промышленная, там издержки производства растут на 15-20% в год, налоги поднимают, НДС, там все эти страховые взносы бьют по малому бизнесу, то, конечно, у вас и в военно-промышленном комплексе издержки производства растут на те же там 15-20%. И если вы оставляете расходы, как они были там год назад, то это означает, что вы произведете меньше в штуках товаров, там, дронов, беспилотников, танков, снарядов на те же 15-20%, что в условиях нарастания войны боевых действий невозможно. Поэтому вот где-то так, скажем, дефицит бюджета, поэтому и будет больше изначального плана, ну, где-то минимум там на 7-8 триллионов.
1: Такой еще вопрос. Вот РБК сегодня сообщил о планах властей снизить цену отсечения на нефть до $50 за баррель. Пока она на уровне 59, но давайте округлим для понимания 60. РБК делает такой вывод. Бюджет на 27 год будет сверстан без учета дополнительных нефтегазовых доходов. Вот как вы думаете, почему именно так? Получается, что вот мы с вами, да, разговаривали действительно до войны.

0: и до ситуации с Армузским проливом, до войны в Иране, я имею в виду. И получается, что Минфин не испытывает никакого оптимизма на то, что это надолго, на то, что это как-то пополнит кубышку.
1: Совершенно верно. Посмотрите заявление Силуанова, министра финансов, заявление главы Центробанка Набиуллиной, либо главы Минэкономразвития Решетникова. Никто из них вообще не ждет никакого притока нефтедолларов. И мы видим это по статистике за март, за апрель месяц. Да, то есть в апреле месяце, когда нефть стоила формально средняя бочка $75, российский бюджет получил меньше денег, чем получал в апреле прошлого года при нефти в $58. То есть огромные потери, огромные выбытия, цены подросли, но из-за того, что носятся удары по, соответственно, по НПЗ, по нефтяным терминалам, по портовой инфраструктуре, по нефтяным хранилищам, Россия сокращает добычу нефти. То есть у вас цены выросли, а в штуках и в объемах у вас в физическом выражении объемы добычи и экспорта нефти, нефтепродуктов упали. То есть мы же видим с вами страшные цифры, что, например, у России квота в рамках ОПЕК+, была повышена там, до 9,76 миллиона баррелей в сутки, там 9,8 миллионов баррелей в сутки. А добыча нефти в России падает все последние там 6-7 месяцев и уже ниже уровня 8,8 миллионов баррелей. То есть на миллион баррелей Россия меньше качает нефти на 12%, чем у нее есть по этой самой квоте. То же самое объемы нефтепереработки упали там до минимумов за последние 20 лет. Меньше, чем 4,7 миллиона баррелей нефти в сутки. То есть, условно говоря, вот эти огромные издержки, расходы на ПВО, на борьбу с дронами, на ремонт всех этих там установок по крекингу, по, значит, удары по НПЗ, по портовой инфраструктуре, по ЖД-путям, которые ведут к терминалам, это все создает огромные убытки. Нефтяники сокращают добычу, потому что нефть девать некуда. Если вы нефть сразу не грузите там в систему транснефти, нефтепровод, не везете ее на НПЗ либо в терминалы, вам просто девать некуда эту нефть, потому что у вас нету резервуаров, нету хранилищ, их никогда в России никто не строил, там ни советские времена, ни сейчас. Соответственно, если встает вот это вот бутылочное горлышко, сжимается в виде НПЗ-терминалов, то объемы добычи сокращаются, поэтому и никаких доходов от нефти и газа больших не будет. Но даже если мы предположим, что Россия зарабатывала вот по последним цифрам там в апреле на 400 миллиардов рублей больше заработала в месяц, чем зарабатывала там при феврале месяце при нефти в $44 за бочку, ну хорошо, 2-3 месяца, ну 4 месяца по 400-500 миллиардов дополнительных доходов. Это максимум там 1,5-2 триллиона рублей. А если мы посмотрим на уже существующую дыру в бюджете в 6 триллионов за январь-апрель и выпадающие доходы не нефтегазовые из-за того, что экономика в рецессии и гражданские отрасли падают, то понятно, что этими доходами вы не можете перекрыть, компенсировать вот эти вот многотриллионные выбывающие доходы для бюджета. Поэтому Минфин сказал, что все деньги пойдут в резервы, а мы будем наращивать госдолг, будем больше занимать. И последняя надежда российской экономики и бюджета – это сбережение россиян под подушкой и под матрасом, который срочно нужно нести, сказал Силуанов, на финансовый рынок покупать облигации госзайма. Ну вот, собственно говоря, так это и выглядит.
0: Вот, к слову о резервах, процитирую еще Силуанова из этого интервью «Коммерсанту». Наличие достаточных резервов в Федеральном фонде национального благосостояния и есть то, что вы называете план «Б». Там так он ответил на вопрос, что делать, если цена на нефть откатится обратно к $40 за баррель. Но в январе ТАСС писала, что ликвидная часть ФНБ – это 4 триллиона рублей. Но дефицит явно побольше не исключается. Спрашивается, как пополнять кубышку? И в подтверждение ваших слов по поводу нефтегазовых доходов – Росстат этой неделе зафиксировал обвал выпуска нефтепродуктов почти на 10%, как раз-таки после ударов по НПЗ. Это не обязательно прямая следственная связь, но как будто бы она напрашивается все-таки, учитывая новостной контекст.
1: Совершенно верно. Я даже сгущу краски. Последняя цифра Минфина – 3,6 триллиона рублей ликвидная часть фонда «Нас благосостояние». То есть вот эти деньги, которые Путин обещал пенсионерам, софинансирование пенсий, чтобы пенсионеры поехали путешествовать по миру. Помните пенсионную реформу 2018 года? Была такая грабительская в России, когда подняли пенсионный возраст на 5 лет для мужчин и женщин. В итоге половина мужчин в России вообще до пенсии не доживут. Уже даже до войны не доживали, не говоря про, соответственно, там гибель мужчин трудоспособного возраста и сколько там будет реально пенсионеров. Вот. Поэтому вот эти 3,6 триллиона, это уже меньше, то, что осталось в виде юаней из золотого запаса у Минфина, это меньше, чем вот дефицит бюджета был за январь-февраль. То есть уже за январь-апрель почти в два раза больше этих денег уже там, ну не в полтора раза больше уже не хватает. Поэтому Это, конечно, не выход. Я думаю, что будут очень жестко резать все, что не связано с войной. То есть на войну, наоборот, расходы будут увеличены за год более чем на 15-20% на величину реальной инфляции и издержек. Плюс сейчас вы видели Шохин, глава Союза промышленных предпринимателей, приезжал к Путину и просил у него жалоб на денег, что Владимир Владимирович, мы будем ставить, нам нужны какие-то там лазеры, чуть ли не из «Звездных войн», нужны какие-то системы, реактивные системы вот этого, значит, по борьбе с дронами, по борьбе с авиацией, зенитно-пушечные комплексы, не хватает там стрелкового оружия, автоматов 7,62 калибра, дайте нам разрешение и желательно дайте нам еще денег, помогите компании, то есть компании и бизнесы будут это ставить, всякие там «Панцирь-М», чтобы защищать свои промышленные объекты и там НПЗ, и терминалы, но нам нужны деньги, потому что денег у нас нет, дайте нам налоговые льготы, то есть представляете, еще и это надо субсидировать, потому что мало того, что ремонты, уничтожаются все эти, значит, там... дорогостоящее эксклюзивное оборудование на нефтеперерабатывающих заводах, так еще теперь это все дело нужно, скажем так, из бюджета компенсировать расходы нефтяникам. Поэтому денег там сильно не будет, будут сокращать расходы, а, соответственно, секвестр расходов – это усугубление кризиса. Ведь все, что мы видели, вот это якобы на бумаге ускорение промышленности, экономики в марте, в апреле, после того, как Путин начитал чиновников, что экономика идет ниже всех прогнозов, это же с чем было связано? С тем, что просто залили огромный объем денег в экономику через бюджетный канал, через эмиссию. То есть мы видели, что в марте и в апреле, если традиционно в марте-апреле расходы сокращались там, в 2025 году, в 2024 году, потому что январь-февраль максимально авансировали гособоронзаказ, и потом получали вот этот огромный дефицит бюджета, и потом его до осени пытались сократить, и осенью еще вбухивали деньги, и уходили большой дефицит, то сейчас в марте-апреле расходы не то, что не тормозили, а рекордно росли там, на 20-25%. То есть вот этот вот весь рост экономики, который был, он, во-первых, весь связан целиком с выпуском беспилотников, танков, снарядов, мин, значит, там, ракет и всего остального, а во-вторых, он связан с финансированием со стороны бюджета. Как только сейчас Минфин начнет сокращать расходы на 1,5-2 триллиона рублей в этом году, реально, я думаю, что будет больше 3 триллионов секвестр с учетом региональных фондов, там, региональных бюджетов и всего остального, то автоматически завалится весь бизнес, весь частный сектор, вся гражданка, потому что у них будет просто меньше заказов, меньше денег, начнется еще большая волна увольнений людей, остановки предприятий, и мы увидим, что, там, условно говоря, летом, к концу лета этот спад начнет нарастать. Это было в том году все, это не то, что мы тут с вами выдумываем. Посмотрите, прошлый год, именно когда Минфин начал проводить политику затягивания бюджетных расходов, где-то с июня-июля месяца, чтобы хоть как-то нормализовать дефицит бюджета, вся экономика посыпалась. Мы получили нулевые темпы роста, там уже реальную рецессию уже в августе, в сентябре, в октябре. Путин собирал совещание, спрашивал, почему темпы роста всего лишь там 0,4%, 0,5% вместо обещанных там 2-3%. То есть сейчас просто будет вот это усиление спада, кризиса именно летом и осенью начнется.
0: Ну, вот вы упомянули, да, господина Шохина, и мне хочется здесь обратить внимание, что, например, если брать нефтянку, то там хотя бы работает так называемый топливный демпфер, то есть такая компенсация компаниям за то, чтобы они не повышали цены внутри страны и для того, чтобы не росли цены на бензин, на фоне роста цен, как бы, если бы эта нефть пошла бы на экспорт, это топливо пошло бы на экспорт, а этих денег получается недостаточно в качестве поддержки, сугубо, опять же, если мы говорим сугубо про вот нефтеотрасль, сугубо про компании «Лукойл», «Роснефть» и так далее.
1: Там денег уже не хватает, то есть, да, действительно выстроена такая очень кривая система, про которую я говорю там еще года с 18-го, с 19-го, что именно она привела к тому, что в России бензин, дизель, керосин дорожают, независимо от того, там дорожает нефть, дешевеет нефть, абсолютно кривая система. Но на самом деле система очень понятна, такая феодальная опричненная система, когда государство косвенными скрытыми налогами, поборами, этими всеми акцизами собирает деньги с населения через цену на топливо, с бизнеса и с населения. То есть у нас в цене литра бензина уже 75% цены, это не топливо, не нефть, а это налоги. Налог на добычу полезных ископаемых, налог на дополнительный доход, акцизы, НДС и прочее, прочее. И получается система, что да, чтобы нефтяники не поднимали цены внутри страны до мировых уровней, вот по которым они отправляли нефть там на экспорт, им два там механизма компенсации. Это обратный демпфер и, соответственно, обратный акциз. То есть вот они два этих механизма, там примерно акциз дает 200 миллиардов рублей в месяц и демпфер около 150 миллиардов рублей. То есть последние месяцы, там вот апрель-май, государство тратит где-то 350-400 миллиардов рублей с бюджета, обратно выплачивает нефтяникам в виде компенсаций, чтобы они вообще добывали нефть, потому что при таком налоговом нагрузке, при запрете на вывоз из страны бензина, а вот сейчас прорабатывают запрет уже вывоза дизеля и авиационного керосина, в условиях искусственно крепкого рубля и безумной фискальной нагрузки и падения объемов производства и ударов по, там, по НПЗ, по портам, по всему, добыча нефти стала убыточной. Поэтому, чтобы хоть как-то нефть продолжали добывать, государство сначала забирает все деньги у нефтяников, потом им частично компенсирует. Чтобы вы просто понимали, в прошлом году вот этим демпфером и акцизам обратно государство выплатило нефтяникам 1 850 000 000 000 рублей. В этом году цифра будет гораздо больше, потому что цены выросли там и, соответственно, убытки у них тоже больше. Поэтому, если оно перестанет это делать, то нефтяники либо остановят добычу, и она просто рухнет там вообще куда-то до минимумов там с 90-х годов, либо цены надо поднимать на бензин куда-нибудь там выше 100-110 рублей за литр бензина с сегодняшних там 70 рублей. То есть это будет социально-политический уже аспект, такой кризис, массовое недовольство населения, автолюбителей, бизнеса, там, перевозчиков всех остальных. То есть власти на этот шаг, как бы, они идут так скрыто. То есть они каждый год позволяют ценам на бензин расти там, ну, в два раза выше, чем официальная инфляция. В том году выросли, например, на 11% цены. В этом году там каждую неделю рост 0,2-0,3% и уже с начала года больше 4% роста. То есть вот таким образом с цены бензин государство забирает деньги из карманов людей.
0: Владислав, и такой вопрос, а что происходит с рублем? Он растет на радость Центробанку, разумеется, но Минфин-то вроде как был бы очень даже рад немножечко как-то его подсбросить на радость росту доходов от экспорта, и как раз что-то можно было бы перекрыть в связи с этим в самом бюджете.
1: Абсолютно верно. То есть, вот смотрите, сейчас курс 70 рублей за доллар, а в бюджете заложено 92 рубля 20 копеек. Для российской сырьевой, такой технологически отсталой экономики трубы, это означает, что потеряно где-то 3,5-4 триллиона рублей доходов для бюджета. Это и доход от экспорта, и доход от импорта, потому что при растаможке это пересчитывается в национальную валюту, и чем слабее рубль, тем больше объем вы получаете цены с каждого доллара там, или каждого юаня импорта, либо экспорта. Это и оборотные налоги, и через курс это разгон инфляции, через инфляцию это оборотные налоги типа налога на добавленную стоимость и прочее. То есть 4 триллиона минимум потери из-за того, что сейчас курс на 22 рубля крепче, чем был заложен в бюджете на текущий год. И Минэкономики сейчас пересмотрели курс на 10 рублей в среднем на текущий год, 81,5 рублей за доллар. То есть Минфину, Силуанову, Минэкономике, экспортерам, угольщикам, металлургам, нефтяникам, газовикам всем нужен слабый рубль, хотя бы 100-105 рублей за доллар, ну или хотя бы заложенный ранее в бюджете 92 рубля. Даже российской промышленности нужен слабый рубль, потому что они не могут конкурировать с дешевым импортом из Вьетнама, из Китая, там, из Турции, параллельным импортом, потому что вы вынуждены, у вас издержки растут, производство, повышаются налоги, МДС, утилизборы, акцизы, тарифы монополии на электроэнергию, грузовые перевозки, все эти там поборы, какие только могут быть, расходы на рабочую силу, там, удары по малому бизнесу, и вам нужно эти распухающие расходы сжать в укрепляющийся рубль. И это невозможно. Одно дело, когда у вас 1 доллар 100 рублей, другое дело, когда 70. Вам уже нужно там 1,5-1,3 рубля, чтобы эти расходы уместить. В итоге вы все менее конкурентоспособны. Поэтому да, при таком крепком рубле гибнет вся российская промышленность, внутреннее производство, текстильная промышленность, там какие-то недобитые остатки станкостроения, приборостроения, значит, производство автомобилей. То есть импорт становится максимально выгоден, и чтобы хоть как-то его затормозить, хоть какую-то оказать поддержку там КАМАЗу, АвтоВАЗу, ГАЗу и УАЗу, государство еще раз вводит новые скрытые поборы в виде утилизационного сбора, такой скрытый импортный тариф, потому что в открытую нельзя вводить, иначе Евразес развалится, это нарушение требований к единому пространству с Казахстаном, с Белоруссией, Киргизией, Арменией. Они вводят эти утилизборы на всю технику, на импортную, на российскую, но в итоге цены растут, импортные товары становятся, автомобили более дорогими, ну а российским производителям потом они с бюджета компенсацию выплачивают, как это делают с АвтоВАЗом и с КАМАЗом. Но это даже их не спасает, мы видим, что у КАМАЗа убыток 43 миллиарда рублей за прошлый год, 9 миллиардов за начало, первый квартал текущего года. То есть даже вот эти вот протекционистские меры, чтобы заставить россиян покупать дорогое, некачественное, никому не нужное барахло, произведенное в России, которое не выдерживает конкуренции там, с Китаем там, или с Турцией, либо с параллельным импортом там, из Японии и Кореи, все равно это не помогает. Все равно производство становится убыточным и падает, и сокращает производство инвестиций.
0: Владислав, у нас с вами заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас очень коротко. При каком раскладе Силуанов скажет Путину, все, войну пора заканчивать, денег нет?
1: Ни при каком раскладе, и Силуанов все прекрасно понимает, я знаю некоторых людей в его окружении, они все понимают, в какой беде находится страна, но никогда этого не скажут. Он всегда с улыбочкой всем объясняет, что не надо ужасаться нашим дефицитом бюджета, несите деньги на финансовый рынок из-под подушек, из-под матрасов, будем наращивать госдолг. Набиуллина печатает по 4,5 триллиона рублей в неделю на операциях РПО, на 7-дневном РПО финансируя дефицит бюджета и эмиссии, это инфляция. Поэтому он прямо не скажет. То, что они будут как-то доносить, что надо определяться либо расходы, если война продолжается, то расходы растут, значит, надо снова поднимать налоги. Поэтому я думаю, что мы увидим еще к концу года новый этап повышения налогов, налоги на квартиры, на недвижимое имущество. Уже объявлена переоценка кадастра до 1 квадриллиона рублей, потому что Путин сказал, что очень дешево Россия стоит вся недвижимость. Поэтому вот сейчас будут собирать население, вот... Везде.
0: Как говорится, готовьте ваши кошельки, Владислав. На сегодня заканчивается время эфира. Я благодарю вас за этот разговор о дефиците российского бюджета, который признается на уровне правительства. О новых событиях в фоне денег вам расскажет Артем Радыгин. До свидания и будьте свободны.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждает в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
10: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по Туапсе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
11: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Ну, они чувствительные, они болезненные, потому что для компаний, которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в Туапсе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан. В принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон. То есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. о том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защитой от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических, обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
10: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
11: нет,
10: это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
11: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное, значит, производство от вражеских беспилотников. А Путин, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
10: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
11: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости, о чем, кстати, эксперты, я и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов. То есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за вашими налогами придут обязательно.
10: А что с отключениями интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние включения интернета на него?
11: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязаны на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать, им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки, то есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла айти, которая долгое время была священной коровой российского правительства, и как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из айти, Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью. Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, и должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему у айтишников не должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание, или ему это спустил его руководитель Бортников, а Бортникову это спустил Путин. То есть как работает эта машина, мы понимаем в теории, как работает механизм, мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условный. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, но дроны продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
10: Вы были первой Ну, я не помню тут точную хронологию. Вы были первые одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
11: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох. Путину этого гарантировать не смогли. И, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая? Вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится. Или еще какой магической субстанции наделяет этот праздник российское руководство. Но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
10: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы. То есть год назад Путину эти гарантии давали.
11: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными, имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее. И даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
10: Да.
11: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
9: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
10: А как вы бы оценили публикации? Несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги. И вообще все боятся покушения на Путина и переворот, который будет организован Шойгу.
11: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужугетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странная интерпретация слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы это кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что эта комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов и растущие возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные, и, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой двух политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. Mm-hmm. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле, ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
10: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
11: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру. Потому что там считается безопасным.
10: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди и системы... ну, вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге, соучастники.
11: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
10: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
11: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, поганых либерах про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем разговоре было понятно, о ком идет речь.
10: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
11: Ну,
10: они перестали бояться его произносить?
11: Они перестали бояться его произносить, вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот... Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет. Мы выигрываем, мы побеждаем, мы всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый, а они все-таки живые.
10: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
11: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета. которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров. Даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Все, вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? А, во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Telegram. Пропагандистская машина — это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно найти укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Telegram. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который тефлоновый. То есть, это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила. Есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что с активами. А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое. Кремлевская, вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней делать? Зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот...
10: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, да. На кухнях. Сейчас опять разговор о кухнях.
11: Да, да, да, да, буквально да.
9: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов.

0: Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 29 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Два человека получили ранения в результате попадания российского беспилотника в жилой дом в Румынии. Консульство России в Констанце будет закрыто. Соединенные Штаты и ряд других стран-членов Совета Безопасности ООН осудили угрозы России наносить систематические удары по Киеву. США заявляют, что близки к заключению мирного соглашения с Ираном, Израиль проводит все более интенсивные военные операции против группировок «Хизбалла» и «Хамас» на юге Ливана и в секторе Газа. Также сегодня.
1: Все то, о чем писал Пушкин, сперва мадам за ним ходила, и все эти англичанки-гувернантки, это все никуда не делось. Это такой признак, ну, деточек, так надо воспитывать.
0: Иностранные гувернантки для сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой. Расследование проекта «Система». Два человека получили ранения сегодня ночью, когда российский беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в городе Галац на территории Румынии. Как сообщило Министерство обороны страны, вторжение беспилотника в румынское воздушное пространство со стороны Одесской области Украины было зафиксировано силами противовоздушной обороны. Для перехвата беспилотника были подняты истребители и вертолеты, однако они не успели сбить боевой дрон до того, как он врезался в дом. Вот что на экстренном брифинге сегодня утром рассказал представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Румынии. Получив информацию от Министерства национальной обороны, я направил предупреждение населению целевого района через систему РО-Алерт. К сожалению, спустя примерно 10 минут беспилотник врезался в крышу жилого дома, что привело к пожару в квартире на 10 этаже. В результате происшествия пострадали два человека. К счастью, их травмы оказались поверхностными, однако пострадавшие были доставлены в больницу для дополнительного медицинского обследования. Кроме того, еще двум людям была оказана медицинская помощь на месте. Они не получили физических травм, но пережили панические атаки. Первыми на место происшествия прибыли подразделения инспектората по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники полиции округа Галац прибыли около 2:00 ночи после серии звонков, поступивших через единую систему экстренной связи 112. Речь идет примерно о 50 обращениях, поступивших в диспетчерский центр с сообщениями о взрыве. Это был представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Румынии. Агентство Рейтер со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Румынии Раеда Арафата сообщает, что еще один ударный беспилотник был найден в районе Бишеште в уезде Мармуреш на северо-западе Румынии. Пострадавших нет, взрыва не произошло. В связи с инцидентом в Румынии было созвано экстренное заседание Совета обороны страны. С осуждением России выступило руководство НАТО и Европейского Союза. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 21-й пакет санкций ЕС против России. Румыния объявила, что закрывает консульство Российской Федерации в Констанце. Ранее Министерство обороны Румынии более 40 раз сообщало о российских дронах, залетавших и падавших на территории страны во время российских атак на Украину, прежде всего на Одесскую область и порты Рени и Измаил, расположенные вблизи границы с Румынией. Однако это первый случай, когда в результате такого инцидента беспилотник проник в густонаселенный район и привел к ранениям мирных жителей. Министерство иностранных дел России заявило, что зеркально ответит на закрытие консульства в Констанце и высылку консула России, и что Запад, цитата, «раздувает этот инцидент, чтобы отвлечь внимание общественности от удара Украины по Старобельску на прошлой неделе, при котором погиб 21 человек». Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков фактически отказался комментировать попадание российского беспилотника в жилой дом в стране участницы Союза НАТО. Песков сейчас в составе российской делегации находится в Астане, где с помпой принимают Владимира Путина и где сегодня прошло заседание Высшего совета Евразийского экономического союза.
2: Мы с вами находимся в Астане и полностью сконцентрированы на наших двусторонних российско-казахстанских отношениях, а также на тематике ЕАЭС. Случившееся там никоим образом не относится ни к той, ни к другой категории. Спасибо.
3: А президенту доложено об этом? Ситуации?
4: А как вы думаете, утаили? Ну вот вы задаете вопрос, вот вы что думаете, их не раскрывают?
3: Нет, я не считаю, не утаили.
4: А зачем вы спрашиваете?
3: Уточните вас, что официальная позиция.
2: Хорошо, спасибо.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Сегодня на саммите в Астане лидеры России, Казахстана, Белоруссии и Кыргызстана приняли совместное заявление на фоне планов, входящей в Евразийский экономический союз Армении по сближению с Европейским Союзом. В документе говорится, что подготовка Армении к вступлению в ЕС несет, цитата, «серьезные риски для экономической безопасности стран Евразийского экономического союза». Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в, возможно, короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза, говорится в заявлении. В свою очередь, помощник Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков в интервью телеканалу «Россия» прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к Соединенным Штатам с просьбой срочно помочь усилить украинскую противовоздушную оборону.
5: Как вы относитесь к тому, что Зеленский написал письмо Трампу с просьбой о новых вооружениях? И как это вообще соотносится с тем, что мы вроде как с американцами пытаемся мирные переговоры вести?
6: Да, мы с американцами ведем мирные переговоры. Вернее, американские посредники помогают в проведении этих переговоров. Но американцы сохраняют свои отношения с Украиной, естественно.
0: Это был помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. В четверг на очередное экстренное заседание собрался Совет Безопасности ООН. На этот раз в связи с массированным ударом России по Киеву в ночь на 24 мая и угрозами со стороны Москвы продолжать подвергать украинскую столицу систематическим ударам. Заседание было инициировано Украиной при поддержке европейских членов Совета Безопасности ООН, Дании, Франции, Греции, Латвии и Великобритании. Представитель России Василий Небензя, несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения в Киеве, включая 24 человека при попадании ракеты в жилой дом 14 мая, настаивал, что российская армия бьет в Киеве только по военным объектам и объектам, связанным с оборонной промышленностью Украины.
7: Вооруженные силы России продолжают последовательное нанесение системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению дронов, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственны за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. Поскольку вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, мы предупредили иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительства международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского.
0: Это был посол России в ООН Василий Небензя. Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс, в свою очередь, резко осудила угрозы Москвы в адрес Украины и иностранных дипломатов, работающих в Киеве.

0: Плюс». Представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник вновь обратился к Василию Небензя на русском языке.
1: «Не бомбите и не бомбимы будете. Из народного послания к балатянам».
0: И пока Владимир Путин сражается с коллективным Западом, его собственные дети окружены западными воспитателями, которым поставлена задача с самых ранних лет сделать из них образованных европейцев. Об этом говорится в расследовании проекта «Система», получившего доступ к документам и перепискам о найме иностранных специалистов, воспитывающих сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой. Из этих документов следует, что за последние 8 лет в семье президента России олимпийской чемпионки по гимнастике работали не менее 20 иностранных гувернеров и гувернанток, в том числе из враждебных России, стран Североатлантического союза. Вот что рассказывает один из авторов расследования Елизавета Сурначева.
2: Это ощущение, которое возникает от чтения бесконечных отчетов, которые пишут гувернантки родителям детей о том, чему они учили детей и как они провели день. В какой-то момент, это очень подробные отчеты, там буквально написано: «Сегодня Ваня учился лепить пиццу. Он сделал вот такие буквы, ему очень понравилось выкладывать сыр. А потом он делал маленьких дракончиков из теста. Вот такие дракончики получились, фотография. Вот мы написали открытку маме и папе». Иногда пишут, иногда не пишут, иногда просто вот там что-то пишут. Вот Ваня играет в еще что-то. И мне в какой-то момент посетила такая мысль, что, наверное, очень грустно про достижения своего ребенка узнавать из отчетов нянь и гувернанток. То есть о том, что твой ребенок сегодня полюбил дракончик из киндер-сюрприза, а завтра посмотрел на тигренка в зоопарке, ты знаешь исключительно из отчетов. И это какая-то такая довольно история про глобальное одиночество и вообще от всех фотографий, которые мы посмотрели от отчетов, глядит каким-то таким детским именно одиночеством. Вот этот маленький человечек и вокруг куча каких-то взрослых, воспитателей, охранников, гувернанток, резиденций, и он совершенно какой-то один. А где-то мама и папа, а папа грозит ядерным оружием всему миру. Вот это, наверное, такая одна из главных эмоций, которые я испытала во время чтения всех этих документов. Вообще люди, которые ведут всю эту документацию, переписку, стараются очень аккуратно вообще обходить тему фамилии, конкретных персоналей и прочего. Одна из гувернанток, с которой мы связывались, сказала, что у нее была одна встреча с мамой ребенка. Но, честно говоря, тут надо делать скидку на то, что, возможно, в качестве мамы ей представили двоюродную сестру Алины Кабаевой и сказали, что вот это и есть мама, потому что Олеся Федина ведет основную коммуникацию на тему воспитания. Но, может быть, и нет. Может быть, действительно, она говорила с мамой. То есть я думаю, что как минимум часть людей, особенно тех, кто работает долго, те, кто проверенные, те, на кого семья может положиться, они понимают, на кого они работают, и они встречались с этими людьми. Но вот точно сказать, сколько раз и как, довольно сложно из-за того, что мы видели. Несмотря на то, что есть большое количество публикаций о рождении детей, о том, где они живут, и доказательств того, там, с кем они живут, и кто путешествует с Кабаевым, мы ничего не знаем, например, об отношениях в этой семье. Мы даже не знаем, любят ли до сих пор Алина Кабаева и Владимир Путин друг друга, не бьет ли он свою жену, не бьет ли она своего мужа, и какая у них динамика отношений, и любит ли он, например, возиться с детьми. Журналисты центра «Досье», которые 2 года назад писали о жизни путинских детей, говорили, что он вообще был рад рождению мальчиков и что в целом он посвящает им немного больше времени, чем посвящал, например, своим старшим детям. В это можно поверить, потому что действительно мужчины в России к старшему возрасту, когда заводят вторые браки, вторые семьи, да, действительно, там, после определенного возраста со второй семьей уделяют больше внимания детям. Это известный такой социологический феномен. Плюс он вообще больше времени стал проводить в загородных резиденциях, видимо, больше времени проводит с семьей. Но, судя по тому, что мы видели, никогда не упоминается отдельный отец или пожелание отца. Пожелание матери – да, пожелание бабушки – да, пожелание родителей в целом или родителей в целом – да. Но такого, что вот от отца что-то пришло, такого не видно. Может быть, у него нет времени, может быть, как-то он доверяет полностью Алине в этом смысле, и в этом смысле Кабаева всех воспитывает и все это делает. Поэтому можно предположить, опять же, зная такой менталитет российских семей, особенно старшего возраста, что воспитание детей и подробности в духе «чему надо учить, во сколько, какие именно памперсы купить, насколько органически должна быть еда» — это все женские вопросы. И что возможно, опять же, там мы сейчас подчеркиваем, что это мы сейчас конструируем некую реальность, как мы себе ее представляем, что это действительно скорее инициатива Кабаевой, чем вот лично Путина. Он просто согласился, потому что не мужское дело лезть в воспитание. Это история про то, что в голове российской элиты, к которой мы относим всю семью,

0: Бабаевых, Путиных, давайте так даже назовем не конкретно вот людей, которые заняты в этом воспитании, несмотря на все то, что говорит Путин, несмотря на огромную кровопролитную войну, которую он развязал и грозится фактически ядерным уничтожением европейской цивилизации, несмотря на все это, в их голове они все еще живут в мире, в котором вот это все как-то уляжется, пройдет. И после этого дети спокойненько отправятся учиться в Лигу Плюща, вернутся образованными людьми и будут работать в каких-нибудь огромных международных бизнесах, торгующих с условно Германией, Канадой и Великобританией. И вот у них будет хорошее обеспеченное будущее в этой цивилизации, потому что не так все меняется. Но и второе, это еще надо понимать, такая менталитет русского дворянства. Все то, о чем писал Пушкин, что сперва мадам за ним ходила, и все эти англичанки-гувернантки, это все никуда не делось, это все тянется в головах, что именно так и должно быть, и что вот эта вот англичанка-гувернантка, это такой признак, ну, что деточек же так надо воспитывать, вот так все привыкли.
1: Это была журналист расследовательского проекта «Система» Елизавета Сурначева. Подробнее о гувернерах и гувернантках из западных стран, воспитывающих детей Владимира Путина и Алины Кабаевой, можно прочитать на сайте «Радио Свобода» в публикации под заголовком «Его прекрасные няни». Адрес нашего сайта в интернете www.svoboda.org.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 29 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Несмотря на два обмена ударами между США и Ираном на этой неделе при формально действующем перемирии, администрация США вчера вновь заявила о том, что рамочные договоренности, которые могли бы стать основой соглашения об окончании войны, практически полностью согласованы. Министр финансов США Скотт Бессент заявил на вчерашнем брифинге в Белом доме, что после открытия Ормузского пролива резко выросшие за время войны цены на нефть пойдут вниз, а также заверил, что ни Иран, ни Оман не будут взимать плату за проход судов через этот пролив.
4: Как мы видим, цены на нефть в мае упали примерно на 10%. Почти 2000 судов ждут выхода из Персидского залива, и я думаю, что после этого нефтяной рынок будет очень хорошо обеспечен, и мы можем увидеть очень быстрое снижение цен. Мы также видели, что Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕК, поэтому я ожидаю, что цены на бензин тоже последуют в этом направлении. Президент Трамп очень ясно дал понять, он говорил об этом на заседании своего кабинета. Для него есть несколько красных линий. Иран должен передать свой высокообогащенный уран, ему нельзя разрабатывать ядерное оружие, а Ормузский пролив должен быть свободным. Морское судоходство должно быть свободным, как и прежде. Так что он не собирается соглашаться на плохую сделку, он собирается заключить отличную сделку в интересах американского народа. Сегодня утром у меня был телефонный разговор с послом Омана, и он заверил меня, что планов по введению платы за проход через пролив нет. Как он сказал, у наших стран хорошие отношения уже 200 лет, и он хочет, чтобы они оставались такими еще 200 лет. И он не хочет подвергать риску попасть под санкции ни граждан Омана, ни финансовые учреждения этой страны.
1: Это был министр финансов США Скотт Бессент. Одновременно Израиль расширяет свои военные операции в Ливане. Очередной бомбардировке в последние дни подверглись столица Ливана Бейрут и город Тир на юге страны. Ливанские власти заявляют о многочисленных жертвах среди мирного населения. Израильские власти настаивают, что бьют только по объектам, признанной в ряде стран террористической проиранской шиитской группировки Хизбалла. Израиль, который уже контролирует значительную часть ливанской территории, потребовал от населения еще ряда районов немедленно эвакуироваться. Одновременно израильская армия усиливает давление на контролирующую сектор Газа, тоже признанную во многих странах террористической, группировку «Хамас», отказывающуюся разоружиться, несмотря на взятое на себя обязательство в соответствии с договоренностью о прекращении огня в Газе. Вот что рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на конференции, которая прошла на западном берегу Иордана.
5: Мы продолжаем бомбить Хамас. Сейчас мы контролируем 60% сектора Газа, вы это знаете. Раньше мы контролировали 50%, теперь мы передвинулись на 60%. Мои указания — передвинуться на 70%. Будем действовать шаг за шагом. Мы бомбим их со всех сторон. С остальным мы разберемся.
1: Это был премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Иран неоднократно заявлял, что одним из условий заключения мирного соглашения с США должно быть прекращение операции «Цахал» в Ливане. Время свободы. Ракета компании Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу, взорвалась на стартовой площадке мыса Канаверал во Флориде. Во время сегодняшних испытаний с зажиганием двигателя произошла аномалия, сообщили в компании. У Blue Origin заключен контракт с американским космическим агентством на поставку посадочного модуля для доставки астронавтов на Луну в рамках программы НАСА «Артемида». Илон Маск, чья компания SpaceX является прямым конкурентом Blue Origin, выразил сожаление по поводу случившегося, назвав инцидент крайне прискорбным. О том, что означает официальное объяснение взрыва ракеты, повлияет ли этот взрыв на программы НАСА и скрывает ли Маск злорадство по поводу неудачи конкурента, я спросил популяризатора космонавтики Виталия Егорова.
6: В американской космонавтике термин «аномалия» означает просто нештатную ситуацию, то есть происшествие. Соответственно, когда говорят «аномалия при испытании двигателя», значит, включили двигатель, что-то произошло, и все взорвалось. То есть окончательные или первоначальные причины неизвестны. Известна лишь последовательность событий о том, что произошло. То есть решили испытать двигатель, видимо, запустили его, и произошла авария. Насчет того, насколько редкое событие, ну, в принципе, такое бывает не так часто, примерно раз в несколько лет. Ранее подобное происходило на наземных испытаниях первой ступени Старшипа у SpaceX. Также происходил подобный взрыв примерно 10 лет назад на стартовой площадке ракеты Falcon 9. Тоже она стояла, даже включение двигателя не было, взорвалась. Ну, видимо, просто по другой причине. Но примерно похожее происходило и ранее. Данное событие точно замедлит продвижение компании Blue Origin в их проектах, в том числе с НАСА связанных и связанных с лунной программой. Конечно, SpaceX и Blue Origin конкурируют, но в данном случае ставка в этой конкуренции — успех США в лунной гонке, и в данном случае, конечно, никто из них не хотел бы, чтобы другой вышел из гонки, ну, просто потому что участие двух обеспечивает большую надежность для американской космонавтики в лидерстве по этому направлению. Поэтому вредить друг другу, конечно же, у них нет никакой заинтересованности, тем более контракты от НАСА уже распределены, они уже получают деньги, и в данном случае мешать конкуренту, ну, нет никакого смысла, и уж тем более потери будут гораздо выше, если подобное выяснится.
1: Взрыв ракеты компании Blue Origin на стартовой площадке мыса Канаверал комментировал популяризатор космонавтики Виталий Егоров. И, как всегда, в пятницу в заключении рубрика «Книга недели». Петербургское издание «Росток» выпустило сборник Алексей Ремезов «Глазами современников». Книгу недели представляет Иван Толстой.
7: Как бы кто ни относился к Алексею Михайловичу Ремезову, и восторженные почитатели, и язвительные критики, все сходились на слове «выдумщик». Правда, вкладывали в него противоположные смыслы. Одни – богатый на выдумку писатель, другие – выдуманный человек. Ремезов – оригинальнейшее явление в русской литературе первой половины XX века. Он прожил жизнь не просто в вымышленном мире, населенном всякого рода чертовнёй и колдовством, но и в выдуманном языке, кажущемся русским. Русским по словоформам, а на самом деле полностью изобретенным для своих нужд. Это глокая куздра, возведенная в квадрат, в куб, в тысячную степень. Из доброжелательно нейтральнейших отзывов наиболее взвешенным кажется такой, принадлежащий Константину Мачульскому. «Приемы его оборотни, они в движении, не застыли и не остыли еще, причудливые, изменчивые, всегда неожиданные, полные самых противоречивых смыслов. Сказочник, друг чертячий, добрый кот Котофей Котофеич, шутник и выдумщик, обратится вдруг монашком смиренным, тихим и благостным, проходящим дни свои у некоего старого старца в научении, и вся нечисть сгинет внезапно в звоне монастырских колоколов, в ладанном духе, в свете чистых риз Господних». Конец цитаты. Были и отрицательные мнения. Вот Саша Черный о книге Кукха «Розановы письма». Но так как книгу писала не обезьяна, да и я сам читатель, на хвосте вниз головой раскачиваться не хочу, то Кукху эту самую расшифровывал проще и ближе к делу. Обложечный шаманский крик, плакатная тарабумбия. Глаза не разбегаются по витрине, сразу схватывают короткий словесный виск и выкатываются на лоб. Если собственного так-то не хватило, то ведь сам Розанов в одном из писем подчеркивает: нельзя открывать, называть громко то, что должно быть в тайне и молчании. А я скажу на человеческом языке одним словом – стыдно. Конец цитаты. Резче высказывался Владимир Набоков. Ни особого воображения, ни особого мастерства у Ремезова не найдешь. Сказки в этой книге производят впечатление чего-то неустойчивого, безответственного, случайного. Автор играет в кубики, автор играет в перечисления, автор играет в очень скучную игру. Добро еще, если бы слог Ремезова был безупречен. Но, увы, какая небрежность, какой случайный подбор слов, какой подчас суконный язык. Конец цитаты. Впрочем, читал Набоков Ремезова внимательно. Не от него ли пошло выражение «приглашение на казнь»? Именно ремезовский учтивый палач зовет приговоренного к смерти. Пожалуйста. Совсем резкие, на грани приличия, оценки Василия Яновского. Все воспоминания о Ремезове начинаются с описания горбатого гнома, закутанного в женский платок или коцовейку, с тихим, внятным голосом и острым, умным взглядом. Передвигалось это существо, быть может, на четвереньках по квартире, увешанной самодельными монстрами и романтическими чучелами. Именно нечто подобное мне отворило дверь еще в доме на Порт-Рояль и проводило в комнаты. Но, увы, чувство неловкости зародилось у меня тогда же и только росло, увеличиваясь с годами. Часто я просто не мог смотреть Ремезову в глаза, как бывает, когда подозреваешь ближнего в бесполезной и грубой лжи. Сперва неосознанным образом, но постепенно все определеннее я начал понимать, что именно раздражает меня в Ремезове и его окружении. Какая-то хроническая, застарелая, всепокрывающая фальшь. Конец цитаты. Но были у Алексея Михайловича и горячие почитатели. Мемуаристки Наталья Кадрянская и Наталья Резникова. Еще важнее – влияние Ремезова на русскую прозу XX века. Его ценили и даже считали во многом своим учителем Андрей Белый, Евгений Замятин, Борис Пельняк, Алексей Толстой. Сборник «Алексей Ремезов глазами современников» заполняет давнюю лакуну. Книга о таком ярком явлении была ожидаема. Николай Мельников и Сергей Федякин подготовили ее очень тщательно. Здесь 200 страниц прижизненных рецензий, еще 200 страниц литературных портретов Ремезова от Иванова Разумника до Гайто Газданова, небольшие, но очень ценные разделы пародии, перепевы, эпиграммы и интервью, отрывки из воспоминаний и в качестве приложения нарезка «Ремезов в переписке и дневниках современников». Сборник, несомненно, удался. От 780 страниц не оторваться. Мало кто из русских писателей так держит внимание. Впрочем, не будем заблуждаться. Перед нами не Ремезовым написанное, а сказанное о нем самом. Может быть, точнее всего, в дневнике Михаила Кузьмина 1921 года. «Жалко и жутко, но и трогательно, как нежить скулит, а обогреть нагадит в карман». Почти невинно.
1: Сборник «Алексей Ремезов глазами современников» в рубрике «Книга недели» представил Иван Толстой. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
8: нашим детям. Я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшуюся самую лучшую сторону, которая у нас есть.
9: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
10: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
11: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
12: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости.
13: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Костя. Сегодня мы говорим о Сенате. Джон Корнин, почти 24 года представлявший Техас в Сенате США, проиграл праймерис республиканской партии генпрокурора штата Кену Пакстону, которого поддержал Дональд Трамп. Это демонстрация безраздельного контроля президента над его партией. Но давайте поговорим о ключевом вопросе. Поможет ли это республиканцам удержать Сенат в ноябре этого года на выборах в Конгресс? В частности, выбор Пакстона увеличивает или уменьшает шансы удержать вот это место республиканцев от Техаса, которое сейчас занимает Корнин?
13: Во-первых, чтобы подчеркнуть, насколько это редкое явление. 12 лет не было случая, чтобы действующий избранный сенатор проиграл праймерис человеку от своей партии. И вот сейчас это уже меньше чем за месяц второй раз подряд. Второй сенатор, который оказался не в том списке у президента Трампа, не в списке тех, кого Трамп поддерживает, вылетел и опять с треском в Луизиане Билл Кастиди. Вот сейчас Джон Корнин. Причем, надо сказать, все представители республиканского истеблишмента, они сильно обижены за Джона Корнина на президента Трампа, потому что Корнин был лояльным республиканским сенатором. Более того, это был такой вот сенатор, который друг всех сенаторов. Он за 20, почти 25 лет в Сенате, он нафандрайзил $400 миллионов, значительная часть этих денег была не для его избирательных кампаний, а для избирательных кампаний других сенаторов. Он был членом республиканского руководства, он был вот такой как бы стопроцентный идеальный республиканец. Без скандалов, без всего, без там слишком большого внимания медиа. И Трамп все равно его не стал поддерживать, поддержал конкурента.
4: А вот
13: здесь второй источник обиды. Да.
4: Да, нужно поговорить, собственно, тогда, почему, что, собственно, что не пришлось в Корнине Трампу?
13: Корнин немножко медленно, с небольшой задержкой поддержал Трампа вот во время второй избирательной кампании, когда президент Трамп обратно избирался в президенты. Он его не поддержал сначала, то есть он никого не поддержал. Потом, когда Трамп выиграл праймерис в Нью-Гэмпшире, то Корнин его поддержал. Но дело, возможно, не в этом. Трамп действительно оказался между, можно сказать, Сциллой и Харибдой, потому что, с одной стороны, вот это такой стопроцентный представитель республиканского истеблишмента, с другой стороны, этот Кен Пакстон, который, с одной стороны, вот на него компромат, он есть как бы на любую тему. Он и коррумпированный, он и изменяет жене, он и как когда-то там сенаторов в местном Техасском Сенате надул. То есть его как бы нет такой темы, на которую про него не было бы известно, что
4: я тут
13: он
4: должен,
13: крайне
14: Я-то должен перебить, потому что обвинение выдвигаете, но в результате, в конце концов, жена подала на развод на библейских основаниях, что означает супружескую неверность. Но в результате по остальным обвинениям как бы все развалилось в итоге.
13: Нет. Далеко не все развалилось. Например, вот по давнему делу, когда его обвиняли еще в законодательном собрании в штате, что он уговаривал своих коллег, республиканцев тоже из этого же законодательного собрания, инвестировать в какую-то фирму. Эта фирма развалилась, они потеряли деньги. Выяснилось, что он получал какой-то процент от их вложений в эту фирму. Ему пришлось заплатить деньги. То есть это не то, что они подали на него в суд, он каким-то образом с ними заключил досудебное соглашение, но это все остается. Точно так же про его измены мы знаем из сообщений средств массовой информации. Эта жена героически сказала, что всего лишь на библейских основаниях, а не прямо сказала, что он изменял с разными людьми.
14: Но не за это его выбирает Трамп. Трамп его назвал настоящим, абсолютно преданным и настоящим бойцом мага.
13: Да, вот это он абсолютно есть. Он поддержал Трампа давно, много лет назад, полностью, безоговорочно. И он был одним из тех генеральных прокуроров штатов, которые вовсю боролись за то, чтобы перевернуть итоги выборов 2020 года, которые Трамп проиграл. Он ни разу не усомнился в том, что вот в том мифе, что Трамп выиграл те выборы. Но мне кажется, что главное, фундаментальное, это то, что вот Трампа главная сила, это в том, что он не истеблишмент. Корнин, которому нельзя, как к республиканцу, нет претензий, которые ему можно предъявить. Он всегда голосовал как республиканец правильно. Но это полное воплощение истеблишмента. А Пакстон со всеми своими скандалами, багажом, еще свойством вступать в скандалы, это идеальный антиистеблишмент. То есть в этом смысле Дональд Трамп, он абсолютно прав.
14: Да, и мало того, что Пакстон поддерживал Трампа, он идеологически близок, он бился против абортов, за реформы в области образования, такие, которые понятны и близки.
13: Вот бился, он не просто бился. Как бы если послушать Корнина, Корнин тоже бился. Но вот как раз у Трампа есть такие ядерные избиратели, которые устали, отбился в смысле, что голосовал, разговаривал, убеждал, но вот не получилось, или вот мы сделали такой прогресс. Как бы им хочется, чтобы человек вот не просто бился, а чтобы прямо как бы орал, скандалил, совершал какие-то там резкие движения. Пусть даже у этого нет каких-то больших последствий, но чтобы это действительно было вот такой битвой за что-то. Вот Пакстон, он такой кандидат.
14: А сторонники мага, они считают, что на Пакстона непрерывно возводят поклепы, и это как раз истеблишмент придумывает все эти дела, и его преследуют, в общем-то, незаконно.
13: Но опять-таки, это очень хорошо бьется вообще с поддержкой Трампа, потому что у него в его группе поддержки есть значительный процент людей, которые считают, что он выиграл выборы 2020 года, что он не мог проиграть. Есть люди, которые считают, что он выиграл в Калифорнии, что он выиграл вообще везде, потому что это богом данный президент, не знаю, лидер американцев. И, конечно, для таких людей и все, что говорится про Пакстона, все, что про него известно, это клевета.
14: Хорошо, давайте теперь поговорим, собственно, что это означает с точки зрения перспектив на выборах. А Пакстону предстоит теперь сражаться на выборах, на всеобщих выборах в ноябре с одной из новых звезд нового поколения демократов. Это Джеймс Таларико, это молодой местный законодатель, которому 37, насколько я помню, 37 лет ему.
13: Он... 37 лет, он еще выглядит еще моложе. Выглядит он там на 22.
14: Он студент Пресвитерианской академии, и все свои взгляды политические он обосновывает религиозным путем, то есть ссылками на Библию, то есть он апеллирует хорошо к, не только к демократическому электорату, как считается, но и к независимым, и даже, может быть, к республиканцам. И, насколько я понимаю, люди, которые говорили, что Корнин должен идти, они как раз объясняли, что предстоит битва за независимых, за тех, кто в середине, и Таларико апеллирует к ним. А и Корнин умеет апеллировать к ним, а Пакстон не умеет. То есть мы более-менее уверены, что это ухудшает позиции республиканского кандидата тут?
13: Можно быть уверенным, что в нормальных обстоятельствах это ухудшает позиции республиканского кандидата. Потому что действительно вот есть такое небольшое, это может быть 2-3%, 2-3% людей, которые за республиканцев, но для них действительно скандалы Пакстона – это вот то, что совершенно не нужно. Тем более, что Джон Корнин все-таки сжег $60 миллионов, рассказывая так, что вот из каждого утюга, из каждой телевизионной программы звучало, какой плохой Пакстон, да? Корнин потратил огромные деньги, собрал и потратил огромные деньги на, для того, чтобы победить в этих праймерис. И вот надежда демократов – это то, что президент Трамп не популярен, значит, часть его сторонников останется дома. Часть, еще небольшое количество избирателей, центристы, подумают, ну вот этот Пакстон – это то, за что я проголосовать не могу. Вот я как бы не могу смотреть в глаза жене и голосовать за Пакстона. И вот это вот шанс Таларико, который... безусловно, тоже необычный кандидат. У него взгляды, например, ультралевые, и при этом он очень религиозный и очень сильно... Ребята, давайте жить дружно. Вот у него как бы все время... Это мы все вместе. Вот его первый ролик против Пакстона — это «Мы, люди Техаса, против Кена Пакстона». Он нас... Он не такой, как мы. Из-за его коррупции мы платим слишком много за бензин. У него так... Он даже вот интересно, что, казалось бы, такая простая стратегия, очевидная, привязать Пакстона к Трампу, да, который не очень популярен. Но Трамп популярен в Техасе. Поэтому Таларико нужно немного выиграть из тех, кто вообще-то поддерживает Трампа. Поэтому... Вот он не все валит на Трампа, а валит теперь на Пакстона.
14: Если я правильно понимаю позицию сторонников Пакстона, они говорят, что Пакстон, он активизирует базу, он приведет людей на выборы. Они не останутся дома, как вы говорите. А Таларико в это время пытается перетянуть каких-то недовольных.
13: Он пытается перетянуть разных недовольных. Он, с одной стороны, он пытается обращаться к таким традиционным республиканцам, которые постепенно становятся с каждым годом все больше демократами, тех, которые живут в предместье, у которых хорошая работа, которые за республиканцев, потому что они хотят более низких налогов, потому что они хотят закон и порядка, которые вовсе не хотят, чтобы был вот такой фейерверк, им не важны аборты, потому что это все образованный класс, аборты — это вообще тема не их социальной группы. Соответственно, для них культурные войны — это не войны вовсе. Вот Таларико обращается к таким. И, кроме того, он обращается еще к другим. Он обращается к тем избирателям республиканцев и даже, возможно, трампистам, которые против власти. Вот они недовольны. И для Таларико как бы важно сказать, что вот сейчас республиканцы у власти, посмотрите, как плохо. Проголосуйте за меня, будьте со мной. Я вам даю такое... как бы, я не знаю, убежище. Почему проголосовать? Потому что этот Пакстон такой плохой чувак. То есть он как бы не призывает республиканцев стать демократами. он их призывает поддержать его, как бы кандидата всех, против вот этого конкретного Кена Пакстона.
14: Да, я тоже это заметил. Таларика был у Рогана, у Джо Рогана, у популярного подкастера. Он фактически говорил, что он тоже представлял эту карту популистскую, что там где-то есть власть, а вот мы тут, на самом деле, мы, ребята, должны объединиться. И вот против них, кто эти они, не очень точно говорится, но ясно, что он тоже изображает из себя человека, который аутсайдера, который пришел и борется с истеблишментом.
13: Мы видели на 3 выборах подряд, американцы меняли партию у власти. То есть вот есть такое недовольство не конкретным там лидером или конкретной партией, а недовольство вот теми, кто командует сейчас. И в Техасе, в котором последний раз демократического сенатора избирали в 80-е, сенатора Бенсона, последний раз демократический губернатор был в 94-м году, Энн Ричардс. Соответственно, очень трудно сказать, что демократы ответственны за то, что происходит в Техасе. И мне кажется, что Таларико, он пытается вот капитализироваться на этом, что посмотрите, вот тут вокруг одни республиканцы, в Вашингтоне республиканцы, и давайте сделаем смену, у нас будет новые лица. И вот это, мне кажется, у него даже это больший шанс, чем то, что он сильно религиозный.
14: У него есть шанс. Я видел недавний опрос от конца апреля, где он с Пакстоном, тогда это еще было теоретически, потому что Пакстон еще не был официальным кандидатом от республиканцев, но они были наравне. И на Калши я видел вот эти, где ставки делают на политику, Он чуть-чуть проигрывает Пакстону, там, 5-10, разница 5-10 пунктов.
13: Я бы сказал так, что это определенно имеет смысл обсуждать и за этим смотреть. Это не самый большой шанс из тех, которые есть демократов в этом году, но, ну, потому что президент Трамп выиграл Техас, разгромив Камалу Харрис, разница была больше 10%. Сейчас президент Трамп не популярен, но это нужно вычитать вот из этих 10%, который у него был плюс в 2024 году. Значит, как бы так выглядит, что у Таларико есть шанс. Все вспоминают 2018 год, когда похожий на Таларико кандидат Бето О'Рурк пытался победить Теда Круза. Тоже был неудачный год для республиканцев. Президент Трамп и тогда тоже был президентом, и тогда был непопулярен, и О'Рурк был близок, 3% разницы, но все же проиграл. То есть вот как бы кажется, так выглядит, что Таларико идет вот на что-то между нулем, то есть шансом победы, и там -2-3%. Соответственно, ответ на вопрос, есть ли реальный шанс, да, есть реальный шанс. Но пока что он не фаворит этой гонки.
14: Хорошо, давайте поговорим в целом о шансах демократов взять Сенат под контроль. В Сенате, напомню, 100 человек, 35 сенаторов в этом году избирают. Это 33 обычных и еще 2 на место Венса и Рубио.
13: Демократам нужно 51. И 50 на 50 это республиканцы сохраняют контроль, потому что ничьи решаются вице-президентом. Да.
14: Давайте посчитаем просто, сколько реалистично нужно взять мест демократам от того, что у них есть.
13: Каждые 2 года, каждый цикл треть переизбирается. Да. Да.
14: Соответственно, 2/3 в этом году не будут переизбираться. Из них у республиканцев 31 место, которое не идет вообще, не будет подлежать перевыборам. А из оставшихся 13... то, что называется очень надежных, и 5 почти надежных. То есть все вместе, я так понимаю, у них было до недавнего времени 49 мест, что более-менее наверняка они берут. Хотя вот теперь, если считать Техас с Пакстоном не таким надежным, то тогда у них 48 мест, которые они сенатских почти наверняка возьмут. То есть я не буду утомлять подсчетами, но у демократов надежных мест, вот таких практически гарантированных, 44. Получается, осталось 8 мест, по-настоящему спорных. И демократам, чтобы взять Сенат под контроль, нужно 7 взять. И мы можем пройти по списку, но это вообще реалистично? Это должна быть какая-то синяя волна, синяя цунами, чтобы вот они из 8 спорных мест 7 взяли под свой контроль?
13: Надо понимать, что все-таки корреляция есть. Да, вот популярность президента – это общий показатель. И президент Трамп рекордно непопулярен. Это значит, что преимущество будет у демократов. Это значит, что, несмотря на то, что каждый штат индивидуален, там разные кандидаты, где-то слабые, где-то сильные, там разные гонки и даже разные избирательные правила, но все-таки корреляция есть. И за счет того, что вот эта корреляция есть, то шанс, что у демократы возьмут Сенат, он большой. То есть, мне кажется, это между 40 и 50%. То есть, вообще, если так очень грубо говорить, это вообще 50 на 50 Сенат сейчас.
14: Что неожиданно, потому что год назад все были уверены, что Палата представителей будет рискованной для республиканцев, как обычно, для партии, которая контролирует и Конгресс, и Белый дом. Но про Сенат все были уверены, что он точно останется у республиканцев. То есть это последнее как бы событие.
13: Откровенно говоря, никто не ожидал, что президент Трамп будет так активно заниматься самострелом, и война с Ираном, и выросшие в результате цены на бензин, и инфляция не снижающаяся, сделали так, что президент Трамп рекордно непопулярен. Никакой президент никогда не был так непопулярен. Президент Никсон за 2 недели до того, как он подал в отставку, был более популярен, чем президент Трамп. То есть в этой точке президентства. Соответственно, прогноз сейчас для демократов лучше, чем был полгода назад.
14: Я хотел поговорить о другом штате, Мэне, где есть другой представитель нового поколения демократов, Грэм Платнер, тоже очень молодой, 41 год. Он бывший морпех, и сейчас он устричный фермер. Сначала он выиграл демократический праймериз, хотя он был абсолютным аутсайдером, и сейчас...
13: Да, выиграл с большим перевесом у действующего и очень популярного губернатора. Он ее, собственно, настолько разгромил, что ей пришлось сняться до голосования.
14: Но теперь он идет против Сьюзен Коллинз. Надо специфику дать. Штат Мэн на последних президентских выборах голосовал за Камалу Харрис на 7%. Но при этом Коллинз, она давно сенатор, и она умеет привлекать избирателей, даже если они поддерживают на президентских выборах демократа.
13: Она сенатор, который уже 30 лет. Это значит, что она уже выиграла выборы 5 раз. Последний раз она выиграла выборы в 2020 году, то есть в тот год, когда выиграл демократический президент, когда Сенат стал выиграть демократы выборы в Сенат. Она проигрывала по всем опросам до самого последнего дня. Она, соперница ее была спикерка парламента Мэнского законодательного собрания. И, тем не менее, она выиграла с большим преимуществом. Поэтому вообще демократы надеются и смотрят на эту гонку. Но в то же время Сьюзен Коллинз, она знаменитый турнирный боец, можно сказать. И она человек независимый. Она, например, голосовала за отстранение Трампа от должности в 2021 году после событий 6 декабря.
14: Января.
13: И сейчас в Сенате остается...
14: 6 января.
13: 6 января, да. Ну вот в Сенате сейчас 3 сенатора, которые голосовали за импичмент Трампа, за отстранение Трампа от должности. Из них один, Билл Кассиди, уже идет на выход. Он будет сенатором до января, но он уже проиграл праймериз. Но вот Сьюзен Коллинз будет бороться.
14: А в чем секрет? А как бы вот что это волшебное свойство Коллинз? Как она удерживает популярность в штате, где, ну, в принципе, скорее склоняющимся к демократам?
13: Обычно требуется целый набор как бы скиллов. Нужно быть и очень как сказать, важным сенатором. То есть нужно, чтобы твой голос был решающим. Сьюзан Коллинз это неоднократно демонстрировал. То есть много было случаев, когда именно ее голос в Сенате, который разделен примерно 50 на 50, решал исход голосования. В то же время она поддерживала хорошие отношения с республиканскими сенаторами. Она, как правило, умеет очень хорошо высказаться о своей озабоченности, показать свое несогласие с президентом от своей партии. Это тоже способность, это то, что она показывает избирателям. То, что она так долго сенатор, это значит, что у нее она занимает председательство в важных сенатских комитетах, соответственно, штат получает больше проектов и приоритетов там, больше федеральной поддержки, чем другие штаты. Вот комбинация всего этого, ну и умение одновременно жить в Вашингтоне и показывать своим избирателям, что ты вот их человек, что ты вместе с ними, это вот весь этот набор умений, это то, что определяет ее долгожительство.
14: Традиционно считается, конгрессмены, сенаторы, если они уже какое-то время конгрессмены и сенаторы, им легче переизбираться. Это как устроено? Почему? Откуда это берется?
13: Это большой вопрос. Ну, подавляющее большинство сенаторов и членов палаты представителей легко переизбирается на следующий срок. Мы вот так много времени обсуждаем небольшое количество избирательных гонок, но вот еще будет 20 гонок в этом году, в которых нет ничего интересного. Один действующий сенатор легко победит. Значит, у этого есть много факторов. Ну, во-первых, это люди не случайные, да, то есть это не то, что каждый раз лотерея. Это люди, там бывает какой-то удивительный магический талант. Он выиграл в своем штате в 35 лет, и вот сидит следующие 40 лет, потому что такие таланты рождаются в штате редко. Это, во-первых. Во-вторых, в принципе, Сенат и Палата представителей, они устроены так внутренне, что это помогает тем, кто там уже находится. Вот следующим образом. Люди назначаются председателями комитетов, то есть теми людьми, которые пишут законопроекты, определяют, какие законопроекты голосуются, как они устроены. Вот эти вот люди, это определяется количеством лет, проведенным в Сенате. Соответственно, если сравнивается вот сенатор, который уже 30 лет просидел в Сенате, и новичок, то вот сенатор, который уже 30 лет просидел, он фактически говорит избирателям, что вот посмотрите, вот через несколько месяцев будет обсуждаться федеральный закон о том, как финансировать хайвей, который проходит через наш штат. Да, одно дело, что будет вот этот вот никто представлять наш штат, другое дело я, который сидит во главе комитета по распределению налогов, как Сьюзан Коллинз сидит, и я, конечно, решу так, что все будет в пользу нашего штата. То есть, в принципе, избирателям всегда выгодно держать того, кто уже много лет просидел в Сенате. И чем дольше он просидел, тем выгоднее его поддерживать.
14: Вернусь к Коллинз. Как вы говорили, она после событий 6 января 2021 года она голосовала, была одной из тех республиканских сенаторов, которые голосовали, поддержали импичмент Трампа. Но почему Трамп, который только что сделал все, что мог, чтобы другой сенатор Кэссиди ушел, но не сделал того же самого с Коллинз?
13: Вся фишка в том, что совершенно очевидно, что если Сьюзан Коллинз проиграет, то демократ выиграет этот штат. Вот это ее защищает от Трампа. Я, честно говоря, себе так и представляю картину, как президент Трамп набирает в своей социальной сети Truth Social что-нибудь про Сьюзан Коллинз, и люди повисают, там, республиканцы, помощники повисают у него на руках.
14: Хорошо, тогда давайте на этом обзор сенатской битвы за Сенат завершим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода». Читаю новости. Всего доброго. Спасибо.
13: До свидания.
15: Thank you. Каким вам представляется будущее России?
16: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
17: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
18: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
19: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
15: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
20: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
21: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Американский час» с Александром Гиннесом. Эфир 3 ноября 2008 года.

0: Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня в выпуске. Выборы. Как это делается в Америке. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Царская невеста в Нью-Йорке. После Хэллоуина гость американского часа – историк Джон Димас. Эмили Диккинсон. Портрет в переписке. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Джозеф Эпштейн. Фред Астер.

0: 4 ноября, в первый вторник после первого понедельника, завершается президентская кампания. Самая длинная – 21 месяц. И самая дорогая – более миллиарда долларов в истории страны. Конечно, сторонники каждого кандидата желают победы своему претенденту, но, пожалуй, еще больше они боятся ничьи пата, который чреват болезненным политическим кризисом, памятным по выборам 2000 года. Сегодня, в последнем эпизоде своего долгого предвыборного сериала, наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов знакомит слушателей с умными и сложными тонкостями уникальной избирательной системы Америки.
1: На днях в Вашингтоне прошли судебные слушания по необычному делу. Встать, суд идет. Достопочтенный председатель и члены Верховного суда Соединенных Штатов. Внимание, внимание, внимание. Все лица, имеющие дело к достопочтенному суду, должны приблизиться, ибо суд занимает свои места. Да благословит Господь Соединенные Штаты и достопочтенный суд. После этого традиционного вступления судебного клерка председатель огласил повестку дня. Сейчас мы заслушаем прения сторон по делу Маккейн против Обамы. Это было гипотетическое дело. Функцию председателя суда взял на себя бывший глава Верховного суда штата Техас Томас Филлипс, адвокатов, профессора конституционного права Джорджтаунского университета в Вашингтоне и университета штата Огайо. Коллизия, которую они рассматривали, заключалась в следующем. Вследствие снежной бури в районе Денвера, столицы штата Колорадо, избирательные власти города продлили на 2 часа время работы избирательных участков в городе. Но во всем остальном штате они закрылись, как положено, в 7 часов вечера. Бюллетеней, поданных за эти 2 часа, хватило для того, чтобы в штате и во всей стране победил Барак Обама. Республиканцы оспаривают конституционность решения избирательной комиссии Денвера. Преподаватели и правоведы на примере выдуманного денверского дела показали студентам всю невыдуманную сложность и неоднозначность американской избирательной системы. Ее самый неоднозначный элемент – это, конечно, коллегия выборщиков. Президент Соединенных Штатов избирается в каждом штате отдельно по мажоритарной системе. В итоге президентом может быть избран кандидат, за которого подано меньшее число голосов избирателей по всей стране. Эта особенность дает многим основания говорить об архаичности американской избирательной системы, о ее недемократичности и непонятности народу. О том, что такое коллегия выборщиков и для чего она понадобилась, рассказывает преподаватель Алабамского университета в Бирмингеме Холли Брашер. Коллегия выборщиков действует по принципу «победитель забирает все» на основании голосования в каждом штате. Число выборщиков от штата равно представительству этого штата в Конгрессе, то есть это число членов Нижней палаты плюс 2 сенатора. Маленькие штаты, такие как Делавер или Монтана, имеют в коллегии больше вес, не соответствующий численности их населения. И это отвечает намерениям отцов-основателей. Федеральное устройство было важно для них. Они идентифицировали самих себя как граждан того или иного штата. Вирджинец, нью-джерсиец, пенсильванец. И они хотели, чтобы штат, как политическая единица, играл значительную роль в процессе. Терра Росс, техасский юрист и автор книги о коллегии выборщиков, напоминает, что коллегия – это еще не последняя инстанция президентских выборов. Коллегия выборщиков – это первая фаза выборов. У нас есть и вторая, когда президент избирается палатой представителей. В коллегии выборщиков голосуют не избиратели, а штаты. Общее число выборщиков – 538. Большинство составляет 270 выборщиков. Если ни один из кандидатов не получает большинства, право избрание президента переходит к палате, а вице-президента – к сенату. При таких выборах каждый штат имеет один голос. Калифорния равна Монтане. Президент будет избран 26 голосами. И такие случаи в истории бывали, причем при меньшем числе штатов. Но тот факт, что двухступенчатые выборы были хороши для Америки 200 лет назад, не означает, что они хороши для нее и сегодня. Холли Брашер с этим не согласна. С недавних пор коллегия выборщиков стала объектом критики, потому что это институт, основанный не на правиле простого большинства. Число голосов избирателей и число голосов выборщиков – разные вещи. Интуитивно это раздражает людей. Но об этом стоит подумать, вникнуть в замысел отцов-основателей, а не отказываться от него без всяких размышлений. В определенных отношениях коллегия выборщиков обладает огромной ценностью. Она, например, придает значение малым по числе приверженности сегментам электората, таким как американцы кубинского происхождения во Флориде, столивары Пенсильвании или жители Мичигана с арабскими корнями. Если выборы будут просто общенациональными, без подсчета голосов отдельно в каждом штате и без коллегии выборщиков, эти группы населения станут невидимыми. Никто не будет брать их в расчет, думать, чем их привлечь на свою сторону, вести кампанию там, где они живут. И вся президентская кампания будет проходить на двух побережьях, в наиболее густонаселенных областях страны. Так что нынешняя система представляет собой большую ценность. Отцы-основатели установили такую процедуру по многим причинам. Что меня больше всего поразило в начале моего исследования, это тот факт, что ни в Конституции США, ни в Конституциях Штатов не упоминается слово «демократия». Везде говорится лишь о республике. Демократия упоминается в современных редакциях Конституции Пуэрто-Рико, Калифорнии и Орегона. Но это исключение. И этому есть объяснение. Отцы-основатели не собирались создавать демократию. Они считали демократию опасной. Они знали, что при демократии меньшинство не имеет никакой защиты от неразумного большинства. 51% правит остальными 49%. Поэтому отцы-основатели хотели создать систему, при которой правит народ, но права меньшинств тоже обеспечены. Один из инструментов, поддерживающих этот баланс интересов, Сенат, где у каждого штата два голоса. Другой – коллегия выборщиков. Эта система позволяет править большинству, но только при условии, что оно считается с интересами меньшинств. С моей точки зрения, коллегия выборщиков не только по-прежнему служит этой цели, но и служит ей гораздо лучше, чем прежде. Этому способствовали усовершенствования, которым она подверглась за время своего существования. В наше время все штаты избирают выборщиков посредством всеобщего голосования. В начальный период существования страны это было не так. Выборщики избирались законодательными собраниями штатов. Сегодня голоса выборщиков во всех штатах, за исключением Мэйна и Небраски, распределяются по принципу «победитель забирает все». Эту систему укрепили и другие важные элементы, такие как двухпартийность. Тем не менее, нельзя отрицать, что нынешняя система приводит к обратному перекосу в президентской кампании. Кандидат почти не посещает штаты, чьи выборщики у него и так в кармане. Основная борьба ведется в штатах, которые могут проголосовать и так, и сяк. Они называются фронтовыми. Но Терра Росс не согласна и с этим доводом. Некоторые говорят, что недостаток системы – чрезмерное внимание к фронтовым штатам. Я этого не нахожу. Если судить по одной кампании, такое впечатление может сложиться. Но если посмотреть в исторической перспективе, окажется, что ни один штат не может считаться однозначно продемократическим или прореспубликанским, если партии перестают обращать

0: Портье, эксперт Института американского предпринимательства.
1: If we were to move to some sort of direct national popular election, it's more difficult to figure out how we would do that.
0: Если мы решим перейти к чему-то вроде прямых общенациональных выборов, очень трудно представить себе, как это осуществить на практике. Федерализм присутствует в нашей избирательной системе, возможно, более явно, чем в других элементах государственного устройства. Разные штаты голосуют по-разному. После выборов 2000 года на нас смотрели и удивлялись, почему так сложно реформировать систему. Потому что система сложная. Вот почему. Есть штаты, где голосуют по почте. В разных штатах участки открываются и закрываются в разное время. Правила регистрации избирателей в разных штатах разные. Так что при прямом голосовании постоянно будут возникать вопросы. Я думаю, коллеги выборщиков отражают большие различия между штатами и позволяют этим различиям проявиться на избирательных участках. Разнообразие, которое проявляется на уровне графства, помогает, помимо всего прочего, снизить вероятность фальсификаций и облегчает разрешение споров. Если бы в 2000 году вся Америка голосовала унифицированным бюллетенем, то пересчитывать пришлось бы бюллетени всей страны, а не трех графств. Одним словом, американцы действуют по своей пословице «не сломано, не чини».

0: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: В эфире ноябрьский выпуск музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о музыкальных новостях, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, с чего мы начнем сегодняшний выпуск?
2: Я хочу рассказать о событии, которое очень заинтересовало музыкальную прессу нью-йоркскую. Это первый раз за последние 13 лет исполнение оперы Римского-Корсакова «Царская невеста» в Нью-Йорке в концертном виде, потому что на сцене, вот я здесь живу 30 уже с лишним лет в Нью-Йорке, она еще ни разу не шла, а в концертном исполнении 13 лет назад ее можно было услышать, и это уже достаточно давний срок. И Карнеги-холл, где вот эта опера сейчас прозвучала, был практически полон. Тем более, что Любашу, одну из героинь этой оперы, пела Ольга Бородина, самая, быть может, прославленная на сегодняшний момент русская меццо-сопрано. И она была, конечно, центром внимания, она была главной звездой. Все абсолютно отметили ее роль в том, что эта опера прошла с большим успехом. Действительно, если говорить о творчестве Римского-Корсакова, я считаю, что у него две вершины, очень разные. Это «Сказание о граде Китеже» и «Царская невеста», потому что в «Царской невесте» он отказался от экспериментов своей молодости. Считается, что это не очень хорошо, да, что человек всегда должен быть в авангарде, экспериментировать и так далее, и вернулся к традиционной опере. Для меня-то как раз вот эта опера тем и ценна, что она построена как традиционная опера и полна хитами. Там что не ария, то это знаменитый концертный номер, что называется.
1: Соломон, однажды мы уже обсуждали Римского-Корсакова, и вы сказали, что, в принципе, это была попытка русского ответа на Вагнера. Но она осталась типично русским явлением. Римский-Корсаков не стал мировым авторитетом в опере. Почему?
2: Чисто социальные причины на это. Таланта, мастерства Римскому-Корсакову было не занимать. И он был певцом и трубадуром рождающейся русской буржуазии, купечества капиталистического класса.
1: То есть среднего класса?
2: Это даже не очень средний уже класс. Это богачи, настоящие богачи. Потому что его ставил у себя Мамонтов в своей опере. И вообще он отвечал вот этому нарождающемуся националистическому вкусу очень богатых русских капиталистов и купцов. Но именно потому, что вся эта линия была так жестоко оборвана в 1917 году, у него не осталось людей, которые бы его поддерживали. Сразу после революции он оказался невостребованным Римский-Корсаков. Потом, когда вернулась при Сталине мода на русскую реалистическую оперу, его стали ставить, но он как-то идеологически попадал себе между двух стульев. Та аудитория, к которой он обращался, она более не существовала. Вот я-то считаю как раз и очень надеюсь, что ныне нарождающийся русский капиталистический класс, что вот эти очень богатые люди поймут, что их классика — это именно Римский-Корсаков, как никто другой. И вернутся к нему, и дадут ему настоящую славу, настоящее распространение по всему миру, будут оплачивать его постановки на западных оперных сценах. И тогда, может быть, настанет время Римского-Корсакова, потому что, когда, как сейчас, «Царская невеста» прозвучала в Нью-Йорке, критики были в восторге. Это замечательная музыка.

Но она просто должна войти в репертуар. Критика, публика к ней должны привыкнуть. И, конечно, участие таких суперзвезд, как Бородина, здесь это дело решающее. И центром всего исполнения была ее песня «Любаша». Потрясающая, берущая за сердце, за душу музыка.

0: Я хочу теперь поговорить о том, что я сам для себя называю назначение и перемещение. Вот есть такая рубрика в газетах, и она меня всегда очень интересует. Кого, где назначили дирижировать или быть директором какой-то группы, труппы, ансамбля, оперы, кого сняли и так далее. Это на самом деле очень важно.
1: Ну, наверное, самое громкое назначение – это Ратманский.
0: Да, Ратманский будет работать теперь балетмейстером в одном из двух главных как бы американских балетных ансамблей. Это ABT, American Ballet Theatre. И это очень любопытно, потому что до этого долгое время велись разговоры, и они стали тоже достоянием прессы, о том, что он пойдет работать именно в ансамбль, который соперничает с ABT, New York City Ballet, бывшая труппа Баланчина. И казалось это естественным, что он будет работать в труппе Баланчина, потому что там Ратманский уже поставил балет на музыку Десятникова, это «Русские сезоны», который пользовался очень большим успехом. И как-то вот он там прижился, и труппе понравился, и критикам очень понравился. И вдруг вот такое вот неожиданное сообщение о том, что он с ансамблем Баланчина не поладил, а пойдет в ABT. Тут много на этот счет слухов и всяких обсуждений, почему это произошло. Здраво мне представляется соображение одного инсайдера, который мне сказал, что все очень просто, ABT предложил значительно больше денег. Может быть, это и не так, а может быть, это звучит похоже на правду, что ABT, American Ballet Theatre, всегда платил и своим солистам, и хореографам гораздо больше, чем баланчинская труппа. Но одна из причин, по которой Ратманский не пошел в труппу Баланчина, он не мог уделить им столько времени, сколько они хотели. Он хочет ставить по всему свету. Поэтому он ушел из Большого театра. Он не хочет заниматься административной работой. Он не хочет быть привязанным к одной и той же труппе. Вот, например, он только что поставил с большим успехом «Пламя Парижа» в Большом театре и собирается там делать «Конька-горбунка» на музыку Щедрина. И уверен, что это тоже будет очень интересная постановка. Говорят, что его первой постановкой в ABT будет балет на музыку Прокофьева, который он сочинил для Парижа когда-то, и которая в России, например, никогда не шла. Называется «На берегу Днепра» музыка. Это неплохая музыка, я ее знаю, есть записи.
1: А либретто?
0: Либретто абсолютно ничего не значит. Солдат, девушка, треугольник, любовь. Что из этого сделает Ратманский, мы можем только гадать. У него ведь есть особый стиль, который связан вот с таким советским ретро. Здесь критики даже этого не понимают. Им просто нравится. Это легко, изящно, изобретательно и остроумно всегда у Ратманского. Но они не понимают вот этого глубокого второго плана, что, естественно, наивно этого требовать от этих критиков. Этот второй план – это постоянное присутствие вот этого советского ретро в мышлении Ратманского. Редкое умение обращаться с этим материалом, не опошляя его, не угрубляя его, не издеваясь над ним. Вот. Потому что мы уже привыкли у концептуалистов тем, что можно очень легко с этим материалом поступить.
1: Ну, соцарт.
0: Да, это соцарт в сатирическом ключе его интерпретировать. Ничего подобного у Ратманского. У него есть какая-то тонкая любовь и понимание этого стиля, поэтизация какая-то этого стиля. И поэтому очень интересно, как он будет с этим материалом работать здесь,
1: в Нью-Йорке. То есть Нью-Йорку повезло.
0: Да. Другим очень интересным новым назначением является появление в качестве художественного руководителя Сити оперы, городской оперы, Жерара Мортье, бывшего руководителя Зальцбургского фестиваля, который собирается радикально переориентировать это учреждение, в котором всегда шли оперы типа «Кармен», «Богема», «Тоска», такие вот популярные оперы в исполнении не таком захватывающе интересным, как в «Метрополитен», на приличном уровне. А Мортье намеревается курс резко сменить и ставить авангардные оперы. И, в частности, в его планах постановка оперы Филиппа Гласса «Эйнштейн на взморье». Вот мы посмотрим, как та публика, которая до сих пор наслаждалась в этом театре звуками «Кармен» и «Тоски», как она воспримет модернистскую музыку Филиппа Гласса.

0: Как всегда, наш музыкальный альманах закончит блиц-концерт, который в этом году входит в цикл «Музыкальный цитатник». Какую музыку вы сегодня принесли нам?
1: Сегодня я хочу показать музыку, которая нашим радиослушателям уже известна. Это заставка к музыкальному цитатнику, только она проходит в виде такого симфонической музыки. Это увертюра Бернстайна «Кандиду» к его оперетте по Вольтеру. А тут я хочу показать, как эта музыка звучит в вокальном изложении в самой вот этой блистательной оперетте. Все знают мелодии Бернстайна из «West Side Story», из его знаменитой. Я считаю, что та мелодия, которая прозвучит сейчас, заслуживает не меньше, чем прославленные другие мелодии Бернстайна, чтобы стать знаменитой.

0: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
1: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
0: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
1: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
0: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
2: «Золотой запас свободы. Американский час» с Александром Генисом. Эфир 3 ноября 2008 года.

0: Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
1: Во второй части «Американского часа» после Хэллоуина гость «Американского часа» – историк Джон Димас. Эмили Дикинсон. Портрет переписки. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Джозеф Эпштейн. Фред Астер. Not to be so polite, but you could offer a light. Just start a little conversation now, it's all right. You take it by. Нью-Йорк, как и вся Америка, еще не успел прийти в себя после выплеснувшегося из пятницы на весь уикенд карнавального Хэллоуина. Естественно, что прямо накануне президентских выборов самыми популярными были маски Обамы и Маккейна. Но и традиционных ведьм с помелом тоже хватало. Напомнить о них взялся сегодняшний гость «Американского часа» Джон Димас, автор только что вышедшей книги под названием «Внутренний враг. 2000 лет охоте на ведьм». С профессором истории Ельского университета доктором Димасом беседует корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
2: Где истоки веры в ведьм? Какие обстоятельства религиозные, культурные, национальные способствуют этой вере?
3: Это комбинация всех перечисленных обстоятельств. Начать, однако, следует с психологии. В основе любых преследований ведьм лежат три эмоции – страх, злоба и ненависть. Главное из них – страх. Психологическим фоном являются мучения. Люди ищут возможную причину своих страданий. Социальный и культурный фон тоже был важен в некоторых случаях, опять-таки, потому, что был причиной страха.
2: Как давно живем мы с мифом о ведьмах?
3: О, это было очень давно. Уже в литературе Древней Греции и Рима есть упоминания ведьм. В Западной Европе ведьм опознали в средние века. Преследование их в 16-17 веках историки окрестили великим европейским безумием. В то время охота на ведьм в континентальной Европе достигла огромного размаха. В Америку этот предрассудок привезли с собой переселенцы из Европы. Первые упоминания процессов над ведьмами в Америке задокументированы в 1620-х годах и связаны со штатом Виргиния, вернее, тогда еще с британской колонией Виргиния. Потом отдельные процессы возникали снова и снова в 17 веке в других частях колониальной Америки с кульминацией в 1690 году в Салеме.
2: Подведем итог. Когда хронологически были взлеты и падения интереса к преследованию ведьм в Америке?
3: Взлет был в середине 17 века. Потом было ослабление активности. Потом, конечно, был печально знаменитый Салем, а потом все утихло. Но верить в ведьм не перестали в 18 и даже в 19 веке. Просто к началу 18 века процессы над ведьмами полностью прекратились.
2: А как обстоят дела с охотой на ведьм сегодня?
3: Ситуация непростая. Я знаю, что сегодня есть люди, верящие в ведьм и ведьмовство. В основном они живут в изолированных, удаленных от крупных городов поселениях. Мне несколько раз звонили люди, которые считают, что они одержимы. Это тоже одна из форм ведьмовства. В моей последней книге, фокусируя внимание на сегодняшних днях, я пишу о метафорической охоте на ведьм. Охоте на ведьм без ведьм. К примеру, борьба с красной угрозой в эпоху Маккарти. Наиболее характерный пример современной охоты на ведьм – скандалы по поводу сексуальных домогательств учителей к детям в детских садах в 80-е и 90-е годы в Америке. Случаи были «зафиксированы» в кавычках и в Европе. Они распространились широко по всему свету. Но в нашей стране была просто паника на грани всеобщей истерии. Однако в 99 и даже, может, и в 100% случаев это была чистая фикция. Я не думаю, что что-то подобное массовым домогательствам на самом деле имело место.
2: Как церковь относится к ведьмовству?
3: Отношение некоторых фундаменталистских конфессий, можно сказать, классическое. Их больше всего интересует дьявол, и ведьмы предстают орудием его. Но в целом, сегодня позиция церкви, конечно, сильно отличается от той, которую она занимала 300-400 лет назад. В 16-17 веках и католические, и протестантские церкви были лидерами безумной охоты на ведьм. Но это ушло в прошлое.
2: Мы все время говорим о ведьмах, но не о колдунах. Почему? В чем разница?
3: Сами термины наверняка нуждаются в пояснении. Колдун практикует какой-то вид магии, результатом чего становятся хорошие деяния, и только изредка плохие. Ведьмы же всегда творят зло. Они в сговоре с дьяволом и намерены свести на нет добро христианской религии. Такой широкомасштабный план и злодейская конспирация неприменимы к колдунам.
2: Отношение к ведьмовству в Америке отличается от других стран.
3: Нужно прежде всего признать, что вера в ведьмовство в той или иной форме носит глобальный характер. Антропологи, изучающие вопрос, находят упоминания ведьмовства почти во всех культурах и нередко примеры охоты на ведьм. Явление это универсальное, хотя оно и принимает некоторые специфические, определяемые национальными особенностями и историческим моментом, черты. Но главным в охоте на ведьм всегда и всюду одно и то же – выявлять зло в других, изгоняя его из своего непосредственного окружения. Моя книга так и называется «Внутренний враг», и это явление очень широко распространено, практически не знает границ, ни исторических, ни культурных.
2: Ведьмовство в 21 веке – упадок или ренессанс?
3: Сегодня в нашей среде есть люди, называющие себя ведьмами, но они имеют в виду под ведьмовством что-то совсем отличное от традиционного понятия. Их вера и практика позитивные. Это скорее поклонение природе. Ведьмовство носит другой характер сегодня. Оно не имеет ничего общего с ведьмовством как таковым. Это религия Викка, одна из древнейших культов магии. Последователи ее отрицают какую-либо связь с дьяволом. Наоборот, они говорят, мы на стороне добра. Я бы сказал, что несмотря на знакомое название «ведьмовство», это совершенно другой феномен.
2: Почему вы стали заниматься темой колдовства и ведьм?
3: У меня семейная связь с печально известной охотой на ведьм в Салеме. Мой предок по имени Джон Патнам, это и мое полное имя, Джон Патнам Димас, приходящийся мне прадедушкой по линии матери, был центральной фигурой на процессе, осудившем салемских ведьм в конце 17 века в Массачусетсе. Удивительно, но я ничего не знал об этом, когда впервые заинтересовался этой темой. Так получилось само.

0: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Никто, конечно, не называл Эмили Дикинсон ведьмой, но определенная мистическая аура, сдобренная легендами, суевериями и слухами, до сих пор окружает ее дом в Амхерсте. Об этом, как и о других таинственных обстоятельствах жизни Дикинсон, мы поговорим с Владимиром Гандельсманом, которого на эту беседу подвигла новая книга о великой американской поэтессе.
2: Саша, в связи с выходом книги бренда Wineapple «Белое коленя. Дружба Эмили Дикинсон и Томаса Хиггинса» у нас есть предлог поговорить о замечательном американском поэте, о превратностях и странностях судьбы Эмили Дикинсон, в частности, об этой дружбе Дикинсон и Хиггинса. Автор книги – проницательный мастер биографического жанра с дерзким и темпераментным стилем и пристрастием к неожиданным идеям. В апреле 1862 года Эмили Дикинсон написала письмо незнакомому человеку, после чего у нее завязалась с ним горячая переписка. Она длилась 24 года. Они встречались дважды. Томасу Хиггинсу было 38, он был пастор, борец за права женщин, автор многочисленных эссе против рабства и за равноправие, но писал и о цветах, и о снеге, и о пользе ритмической гимнастики, и так далее, и так далее. В журнал писал он «Atlantic Monthly». Это был известный писатель. К нему и обратилась Эмили, послав свои стихи и спросив, есть ли в них жизнь. Дикинсон была старой девой, ей шел 31 год. Она походила на маленькую птичку, у нее были прекрасные каштановые волосы, огромные черешневые глаза. Она жила в Амхерсте, штат Массачусетс, с родителями, сестрой Лавинией и в соседнем доме с братом Остином. Отец Дикинсон был известный адвокат и казначей Амхерст-колледжа, весьма уважаемый человек. Замечательные характеристики, которые дала своим родителям Эмили. Она написала, что у отца... Цитата. «Чистое и ужасное сердце». Действительно, это был суровый человек, пуританин, из древнего рода, обосновавшегося в Америке в 17 веке. Никаких книг, кроме Библии, он не признавал. И меня тронула его чудная странность, выражалась в том, что он покупал книги для Эмили, но при этом не хотел, чтобы она их читала. Мать еще интереснее. О ней Эмили написала «Моя мать не ценит мысль». В сущности, это глубокое и очень выразительное, мне кажется, наблюдение, если учесть, что его сделала молодая женщина. Дикинсон родилась в 1830 году и умерла в возрасте 55 лет.
1: Она прожила жизнь отшельницы, вторую половину жизни вообще не выходя за пределы своего дома и сада, а по большей части не выходя из комнаты. Вы знаете, я бывал в этом доме, он до сих пор сохранился, там музей, и возил туда гостей, в частности, Алексея Хвостенко и многих других. Кроме этого, я слышал легенды местные. Зимой, говорят, вокруг дома на снегу проступают женские следы, но чьи неизвестно, возможно, нашей отшельницы.
2: Да, вы знаете, прямо по Бродскому я вспомнил его строчку «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Вот Эмили Дикинсон и не совершала ошибку, во всяком случае, во второй половине жизни. Но в пору знакомства с Хиггинсоном это было еще не так. Она предстала перед ним новичком в поэзии, хотя к тому времени уже написала сотни стихотворений. Среди них были шедевры, но мир узнал об этом много-много позже. Ее английский был совершенно уникальный, свежий, неожиданный, никаких клише и привычных оборотов.
1: Володя, трудно поверить в то, что Дикинсон не знал о себе цену. Ну, как вы думаете, может поэт не понимать, что он творит?
2: Ну, не то чтобы цену, но если вспомнить выражение Мандельштама замечательное, поэзия – это сознание собственной правоты, то, конечно, она была убеждена в своей правоте абсолютно. Ведь она не исправила ни строчки, хотя Хиггинсон пытался править ее стихи, наставляя, так сказать, на путь истины. Внешне ее поведение было тихим и скромным, вроде такая послушница. Она обращается к Хиггинсону за советами, она просит его быть как бы Вергилием. Но если в чем-то Дикинсон и послушалась своего Вергилия, то в том, что не торопилась печатать свои стихи.
1: Настолько не торопилась, что при жизни опубликовала стихотворение 10, не больше, да?
2: Да, ровно 10. И притом анонимно были опубликованы эти стихи. Она держала свои стихи в бюро, завязывая их в узелок. Иногда кое-кому показывала, своей невестке или Сэмюэлу Баусу, редактору влиятельной газеты.
1: Но главный был, конечно, в ее жизни критик один – Хиггинсон. Что их связывало?
2: Ну, многое. Во-первых, отдадим должное Хиггинсону. Он почувствовал, что имеет дело с явлением. Хиггинсон был радикал, очень набожный человек. Диккенсон – еретичка, отказавшаяся от многих кальвинистских догм. Как и он, она росла в пуританской строгой семье. Она прекрасно знала Библию и церковь, но она росла также на идеях Карлейля, Тора и Эмерсона, и в столкновении церковных догм и бунтарской свободы духа складывалась ее личность. Письма Эмили Диккенсон содержат призыв «не предавать ее». Ну что ж, Хиггинсон никогда не предавал, но многие ученые полагают, что при избытке деликатности и дефиците воображения он предавал, невольно, конечно, ее искусство. Его первая инстинктивная реакция была жесткая критика. После этого Хиггинсон как бы испугался, он изменил тон на более одобрительный. Она ответила: «Ваше письмо не опьяняет. Я пробовала ром и раньше». Заметьте, как она пишет.
1: Здорово пишет.
2: О, да. Она была с характером, с юмором, с кокетством. Вот при том, что вроде такой монашеский образ жизни. Все это, кстати, видно в ее стихах. И Хиггинсон не только был сбит с толку ее стихами, но он одновременно именно поэтому был очарован ею. А как пастор встревожен. Потом шло время, началась гражданская война, их переписка прерывалась, но не прекращалась. Хиггинсон писал в 1869 году: «Иногда я перечитываю ваши письма и стихи, и когда я чувствую их дикую силу, совсем не странно, что мне трудно становится писать. Вы укутаны в какое-то огненное облако, я не могу дотянуться до вас, могу только радоваться кратким вспышкам света». Ну, вот романтические, ну и, в общем, выразительные очень слова.
1: Хиггинсу можно посочувствовать. Гения просто-напросто трудно понять.
2: О да, стихи Эмили Диккенсон действительно слишком выламывались из всего, что было до этого. И в то время с улетучивающейся рифмой, со спазматическим ритмом, со строчками, разделенными вот этими бесконечными тире, в нарушение всех традиций. Ее кредо было замечательно. Было выражено оно так, в стихах. Ну, это буквальный перевод. «Говори правду, но правда в кривизне».
1: Но упоминание о тире, конечно, наводит на сопоставление с Мариной Цветаевой.
2: Да, и не только. Вы знаете, это неформальное совпадение, хотя оно удивительное. Главная суть – в Диккенсон кипели страсти. Тот же Хиггинсон, у них не было интимных отношений. Он писал после первой встречи с ней своей жене: «Мои нервы никогда не были в таком истощении. Я рад, что не живу поблизости». То есть, судя по всему, Эмили Диккенсон – это был энергетический ураган. Эмили и Томас росли в эпоху американского просвещения, в пору расцвета гуманистических идей в политике, теологии, искусстве. Молодой Хиггинсон хотел стать поэтом, но его отговорил Эмерсон. Друг Эмерсона писал об Эмили Хиггинсону по прочтении ее стихов: «Она чистокровная пуританка, как и мы. Мы прибыли в эту страну, чтобы нам никто не мешал продумывать наши мысли. Мы разговаривали с собственными душами так долго, что утратили искусство общения с другими людьми».
1: Но все это, тем не менее, завершилось счастливым для литературы концом.
2: О да, полное собрание стихотворений Диккенсон, вышедшее в 1890 году, вызвало бурную, смешанную реакцию, но так или иначе, почти немедленно она стала культовой фигурой в американской поэзии. Диккенсон вошла в канон американской литературы, ее изучают в школах и университетах, и знает каждый образованный человек.
1: Включая российскую публику. Диккенсон очень популярна среди молодежи, и особенно среди интернетской молодежи. По русской сети постоянно бродят ее стихи.
2: Да, действительно, очень много переводов стихов Эмили Диккенсон на русский язык существует. Я знаю, очень много читал. И удивительный феномен. Вы знаете, как бы плох не был перевод, голос Эмили Диккенсон пробивается. Вот это сила голоса, который пробивается сквозь все. Потому что не случайно ее следы там появляются в Амхерсте зимой, мне кажется. Это все очень не случайно. Я почти верю в это. Так вот, в тот момент, когда вышла первая антология, и до признания было еще далеко, Хиггинсон засомневался, он немножко словно бы струсил. Надо ли было выпускать джина из бутылки? Похоже, что она верила в абсолютность смерти и исчезновения. И потому ее стихи с такой неистовой интенсивностью впиваются в жизнь. Она была совершенно свободна в том, чтобы не следовать никаким догмам, в том числе и церковным, свободна в доверии своей душе и, главное, в выражении этой свободы. Ее религией, конечно, была поэзия, в то время как Хиггинсон был человеком традиционно верующим, отрекшимся от поэзии. И едва ли свободным.
1: Володя, а вы переводили Диккенса?
2: Вы знаете, Саша, у меня когда-то была идея составить антологию стихов о бабочках.
1: И посвятить ее Набокову?
2: Да, почему бы и нет. Я набрал очень много, кстати, стихов, и для этой антологии я переводил несколько стихотворений. У Диккенса есть такие стихи, естественно, потому что что такое бабочка? Красота и мимолетность. И вот крошечная миниатюра в моем переводе. «Нумидийский бабочки наряд». Переливчатый, спасавший от солнца. Два крыла, трепыхнувшись, сложатся вот-вот, и на клевере она замрет, словно умерла.

0: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодняшний «Американский час» завершит книжное обозрение Марины Ефимовой, в котором она познакомит наших слушателей с новой биографией Фреда Астера.
2: Книга Эпштейна «Фред Астер» вышла в ностальгической серии «Американские идолы», которую выпускает издательство Йельского университета. Но надо сказать, что этот идол, Фред Астер, пока еще не нуждается в напоминании о себе. Его фильмы, созданные 65-70 лет назад, в 30-х годах прошлого века, и сейчас вовсю смотрят широкий зритель, а не только знатоки и профессионалы. И это при том, что картины с Фредом Астером оставлены черно-белыми, их не раскрашивают. Сюжеты этих картин – опереточные истории из жизни американской сомнительной аристократии, которой, к тому же, давно не существует. Фильмы полны старомодных комиков, старомодных нарядов и, конечно, танцевальных зал с зеркальными полами, которые, к удобству героев, всегда оказываются в наличии и в отелях, и в ресторанах, и посреди парков. Трудно себе представить, что нынешняя публика могла бы все это вынести, пишет рецензент книги, кинокритик Дэвид Томпсон, если бы не наша общенациональная одержимость физической грацией. И далее.
3: Книга Эпштейна легко читается, но автор не только не погружается в глубины личности и таланта Астера, но даже некоторым образом декларирует отсутствие этой глубины. К тому же Эпштейн отказывается описывать танцы Астера, считая, что танец описать нельзя. Поэтому читателю, незнакомому с темой, я бы рекомендовал брать эту книгу одновременно с работой Джона Мюллера «Танцующий Астер», где подробно анализируется каждый танцевальный номер Фреда Астера и его прелестной партнерши Джинджи Роджерс. Зато надо признать, что Эпштейн блестяще описывает пение Фреда Астера.
2: После пробы в Голливуде в 1933 году Астер получил такую аттестацию. Петь не может, играть не умеет, лысеет, немного танцует. И неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы не тогдашний глава киностудии RKO Дэвид Селзник, который сказал: «И лысоват, и уши лопухами, но обаяние такое, что оно видно даже в пробных кадрах, в которых обычно ничего не видно. Будем снимать». Джозеф Эпштейн в своей книге не раз делает попытки найти истоки таланта Астера, понять, откуда взялся этот феномен танцора, создавшего свой собственный неповторимый жанр.
3: Этому не найти объяснения ни в детстве, проведенном в городе Омаха, штат Небраска, ни в генах родителей, ни в профессии отца, работавшего на пивоварне. Наоборот, все началось с того, что мать заметила явный талант детей, Фреда и особенно его сестры Адели, прирожденной танцорши и певицы. Когда отец потерял работу, семья переехала в Нью-Йорк, где дети начали делать артистическую карьеру, выступая с парным номером. Астер, переделанная на английский манер, немецкая фамилия Аустерлиц.
2: Парный номер продержался сравнительно недолго, потому что Адель, благодаря ли своему таланту или кокетливости, или прелести, влюбила в себя английского аристократа, вышла замуж и уехала в Англию. Как считает критик Томпсон, Адель, в отличие от брата, любила жизнь больше, чем сцену. Томпсон пишет:
3: «Волшебство его танца таилось в его натуре, в которой любовь к элегантному движению вытеснила много других аппетитов. Да, он любил гольф, верховую езду и элегантную одежду, но почти невозможно представить Фреда Астера за едой или в постели с женщиной. Танцы Астера асексуальны, за исключением короткого периода в 50-х годах, когда он танцевал с Сид Чирис. Когда он позже пытался играть в кино драматические роли, он особенно выявил свою бесплотную сущность. А Джинджи Роджерс, наоборот, начав играть, показала себя сексапильной земной женщиной, полной задора и чувства юмора.
2: Действительно, еще Кэтрин Хепберн заметила, что в паре Астер-Роджерс он дал ей класс, она дала ему сексапильность. Однако я совершенно не уверена в радикальных выводах критика Томпсона. Фред Астер в течение 11 лет был любящим мужем и отцом. Но жена его рано умерла, в 1950 году. И Астер после очень долгого одиночества женился второй раз в возрасте 79 лет на женщине-жокее Робин Смит, которая была на 45 лет моложе него. Они прожили вместе почти 10 лет до самой его смерти. Что касается его драматических ролей, то они выражали, с моей точки зрения, не его бесплотную сущность, а его натуру истинного джентльмена. Недаром его близким другом был другой безупречный джентльмен, актер Дэвид Нивен. Драматические роли Астера, кстати сказать, очень запоминаются. И за одну из них он был номинирован на «Оскар», а за другую получил приз «Эмми». Но, конечно, волшебство Фреда Астера создается двумя его ипостасями. Астер – танцовщик, перед чьим талантом и мастерством преклонялись Баланчины Нуреев. И Астер – певец, которого композиторы Ирвинг Берлин и Кол Портер считали лучшим исполнителем своих песен.
3: Его голос был небольшим и не сильным, но восхищение вызывал лиризм исполнения, очаровательная фразировка и интонация, без капли фальши или напыщенности. Грация и элегантность, столь характерные для его танца, не изменяли ему и в пении.
2: Фред Астер при жизни категорически запрещал писать свои биографии. «Я не хочу видеть свою жизнь переиначенной и перевранной», — говорил он, «а именно такого результата неминуемо достигают все биографии». Возможно, именно поэтому книга Эпштейна выглядит немного безжизненной. Деликатное описание деликатного артиста. Ремарки критика Томпсона и в адрес автора книги, и в адрес самого Астера деликатными не назовешь. Но интересен его конечный вывод о причинах долгожительства фильмов Фреда Астера. «В танце, — пишет он, — Фред Астер был существом бесплотным, бесполым, даже не совсем человеческим существом. В своих фильмах, где 30-е годы 20 века пролетают без единого намека на реальность, он словно дает нам понять, что искусство может не иметь ничего общего с жизнью. Вот в чем таится причина краткости славы такого, например, культового фильма 41-го года, как «Гражданин Кейн». Он тяжеловесно и прямолинейно топает по тогдашней Америке. Фильмы Астера летят по Аркадии».

0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Соломон Волков, Джон Димас, Ирина Савинова, Владимир Гандерсман и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
1: «Американский час» с Александром Геннисом вышел в эфир 3 ноября 2008 года. И в завершении выпуска «Судьба польских офицеров в Советском Союзе». Автор Федор Вишняков, Тибор Самуэле. Эфир 4 января 1971 года.
2: Слушайте очередную беседу из цикла «История органов государственной безопасности СССР». У микрофона автор передачи Федор Вишняков.
3: В прошлой своей беседе я рассказывал о так называемом «Катынском деле», об убийстве в Катынском лесу под Смоленском тысяч польских офицеров, о том, как были обнаружены их трупы и какое было проведено расследование, подробно проанализировал доводы и доказательства, ясно показывающие, что это чудовищное злодеяние было делом рук НКВД, а не гестапо, как это позднее пыталось доказать безуспешно советское правительство. Но в Катынском лесу было обнаружено всего лишь 4150 трупов. Это были трупы польских офицеров, находившихся в Козельском лагере Смоленской области. Их личность была установлена по сувенирам, документам, письмам и другим предметам, найденным на трупах. Известно было, что всего в Козельском лагере находилось около 4300 поляков. Таким образом, почти все они были обнаружены убитыми в Катыни. Но что же случилось с остальными поляками, находившимися в двух других лагерях, в Старобельске и Осташкове, общей сложностью 10 тысяч человек? Эти два лагеря, Старобельск и Осташкове, были ликвидированы одновременно с Козельским весной 1940 года. Все находившиеся там польские военнопленные исчезли бесследно. С тех пор больше никто никогда ничего о них не слышал. Вывод из этого ясен. В Советском Союзе весной 1940 года произошли другие Катыни. Помимо того массового убийства, произведенного под Смоленском, имеются слухи о том, что польские военнопленные из Старобельского лагеря были перебиты НКВД где-то близ Харькова и захоронены там же, а военнопленные из Осташкова были перевезены к Белому морю, погружены на баржи и потоплены в море. Во всяком случае, несомненно, все они были убиты. Могу к этому и добавить еще несколько любопытных фактов. На международном процессе главных немецких военных преступников в Нюрнберге обвинительное заключение говорило о Катынском деле. Немцы обвинялись в убийстве польских военнопленных. Обвинение по этому делу вел советский прокурор, то есть представитель стороны, не только подозреваемой, но открыто обвиняемой в том, что она является действительной виновницей преступления. Случай сам по себе весьма странный. Советский обвинитель вызвал в поддержку своих обвинений лишь трех свидетелей. Все трое были советские граждане. Он не приводил ни документов, и, что еще интереснее, он не привел ни одного польского свидетеля. Более того, польское коммунистическое правительство, так же, как остальные правительства союзных держав, предъявило свое обвинительное заключение в Нюрнберге. И в польском обвинительном заключении Катынское дело не фигурировало, даже не было упомянуто. Хотя, казалось бы, это было бы делом в первую очередь польского правительства, ведь убиты-то были польские граждане. А приговор Нюрнбергского трибунала вовсе не упоминал ни разу Катыни. Несмотря на то, что в приговоре перечислялись гораздо более мелкие преступления фашистской Германии. Таким образом, ясно, что после тщательного рассмотрения дела Международный трибунал отказался признать немцев виновными в Катынском деле. Вывод был совершенно ясен. Хотя Нюрнбергский трибунал этого и не говорил, но ввиду того, что польские офицеры явно не совершили самоубийство, виновным в их убийстве было советское правительство. Более того, как я уже упомянул, когда немцы начали свое расследование Катынского дела, то они пригласили участвовать в расследовании офицеров армии западных союзников, находившихся тогда в плену. И эти офицеры присутствовали при расследовании, но, лояльные своей присяге, они отказались дать немцам свою подпись, то есть отказались каким бы то ни было образом сотрудничать с немцами. Однако после окончания войны, когда эти офицеры освободились, они все подали секретные доклады своим правительствам, английскому, американскому и австралийскому правительствам, в которых подробно рассказали о расследовании и в которых заявили, что для них на основании всех доказательств, всех фактов, было совершенно ясно, что польские офицеры действительно были убиты органами НКВД. В Советском Союзе довольно широко известна книга Александра Верта «Россия в войне». Александр Верт, английский журналист, скончавшийся около 2 лет назад, имел вполне заслуженную славу советского пропагандиста, во всяком случае, крайне просоветского автора. Перевод из его книги, изданный в Советском Союзе, является авторизованным. Верт написал к нему предисловие, в котором выразил свою благодарность переводчикам, советским редакторам и так далее. Но из этого авторизованного перевода были выпущены все страницы книги Верта, изданной в Англии, посвященные Катынскому делу. Верт был одним из иностранных журналистов, которые сопровождали Советскую комиссию по расследованию Катынского дела под председательством академика Бурденко. И вот, в частности, что пишет Верт в английском оригинале своей книги. Вот что, в частности, выпущено из русского перевода. Цитирую. «Вина русских более чем вероятна, если не совершенно несомненно. Советская процедура расследования, пишет далее Верт, выглядела заранее сфабрикованной». Верт далее пишет. «В Польше по сей день, в лучшем случае, очень-очень немногие верят в невиновность НКВД». Вот что писал крайне просоветский автор Александр Верт. И, наконец, приведу еще один довод. В Польше уже 26 лет существует коммунистическая власть. Но за все эти годы польское правительство ни разу не делало упоминания о Катынском деле. Несмотря на то, что все 26 лет оно ведет ярую антинемецкую пропаганду. О Катыни полное молчание. Польское правительство не нашло ни одного человека, который бы получил от военнопленных офицеров какую-нибудь весть после мая 40-го года. Хотя, конечно, оно очень хотело бы помочь советскому союзнику. И это, пожалуй, говорит наиболее убедительно за то, что преступление в Катыни и в других местах было произведено советскими властями, советскими органами государственной безопасности.
2: У микрофона выступал Федор Вишняков.
1: Судьбы польских офицеров в Советском Союзе. Запись 4 января 1971 года. Золотой запас свободы. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям.
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
10: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
2: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.